или частичное выпадение такое, как ну, происходит от волнения у студента на экзамене или у начинающего проповедника за кафедрой, когда вдруг все, что хотел сказать, выпало из головы. Это, знаете, как есть такой рассказ-притча, когда одному брату сказали, его призвали, будешь проповедовать воскресенье. Мы иногда призываем братьев, молодых и неопытных, хорошо, кто соглашается, а некоторые не выдерживают страдания, потому что только мы знаем, как болит их сердце и душа, когда они думают о том, что им нужно будет выйти за кафедру и 5 минут что-то сказать. Ну, очень тяжело бывает, но хочется. Иногда мы ставим себе очень высокие планки, и тот брат, ну, в общем, тренировался, чтобы почувствовать аудиторию, это было в деревне, община у них была небольшая, человек 20, он выходил в огород, там росла капуста, он представлял, что это кочаны, это головы стоящих на коленях братьев и сестер, и, в общем, проповедовал им. А вот когда вышел на кафедру в воскресный день, вдруг его раз и замкнуло, и ничего вспомнить не может. А потом говорит, да... То, что на кафедре стоят, тот тоби не капуста. И вдруг в зале кто-то зарыдал. Господи, прости меня, я вор, это я капусту с огорода крал. Вольно-невольно дошла благая весть. Да, и даже независимо от того, в каком состоянии был человек, кто-то в зале покаялся. Так что наших проповедников я всех призываю. Понятно, что тот, кто би не капуста, но, чтобы вы не сказали, если искренне от сердца и в таком уничижении, как этот брат, то кто-то откликнется, чья-то душа услышит. Бывают кратковременные выпадения памяти, да, как я сказал. Но, в принципе, вернемся к серьезному моменту, это всегда стоит очень дорого человеку. Но есть то, что происходит, скажем, по нашей воле, тем или иным образом, мы очень легко забываем, что добро, согласитесь, оно как-то раз и вылетело из сердца, вроде бы как бы, ну и ничего, мы его забыли успешно, мы забываем обещания, которые даем друг другу, а порой и Богу, мы забываем уроки жизни, которые нам преподносит судьба, то есть мы как-то так вроде бы, да, научился, да, буду так жить, да, будет все верно. А потом раз и забыл, и опять, как говорят, наступает человек на те же самые грабли. Мы многое забываем. Самая страшная забывчивость – это забывчивость духовных истин. Или забытие человека, потеря, о чем апостол Петр скажет, что напоминанием... Желаю возбуждать в вас чистый смысл, то есть такой образ мысли, смысл означает образ мысли, взгляд на жизнь, который будет неповрежденным, который будет незагрязненным, чтобы мы помнили и явились перед лицо Божие в свое время неоскверненными и непорочными в мире. Причем это слово «в мире» – это не «в миру», а слово «в мире», которое здесь использовано, означает «в благополучии», «в шаломе». Раньше, в более старых переводах, когда писали слово «мир» или «мир», «мир» как «мирской» или «мир», как «шалом», как «покой», использовали или «и» с точкой, или букву «и». Сейчас очень трудно бывает различить. Но вот в данном случае говорится, чтобы мы явились непорочными и неповрежденными в мире. То есть это из послания апостола Петра. Я хочу обратить наше внимание сегодня на Ветхий Завет, на книгу «Второзаконие», где много раз будет повторяться слово «помни». Давайте мы сейчас освежим эту историю, которая происходила с израильским народом. Мы знаем, что израильский народ находился долгое время в рабстве. На самом деле, я вам дам некую тонкость. Мы порой говорим о рабстве 430 лет, но совершенно неверно. 430 лет считается от времени, когда Бог проговорил к Аврааму о том, что его
дети, рожденные от него, его потомство, будет в порабощении. От этого времени отсчитывается 430 лет. В буквальном смысле израильский народ пребывал в рабстве 215 лет. Обетование было дано Аврааму, но в буквальном смысле 215 лет. Всякому изучающему Библию более глубоко это известно, это не является каким-то откровением или новостью. Но это важно. Важно, что этот народ, который был предназначен Богом для определенной цели, эта цель была прославление Творца, то есть раскрыть миру откровение о едином Боге, о едином начале, миру, который поклонялся идолам, миру, который разделял все существующее на энергии, на силы, и каждой силе в отдельности придавал значение целого. То есть в этом и заключается идолопоклонство, когда мы части придаем значение целого. Бог, Господь сил, как мы слышим, как мы понимаем, сил, действующих в мире, порядки, которые установлены, законы, которые установлены в мире, будь то природные законы или духовные законы, имеют единое начало. Вот именно слово «Бог», которое мы встречаем в Библии, или слово «Элоим», которое звучит на иврите, звучит во множественном числе, его часто переводят во множественном числе, означает множественное проявление в этом мире, имеющее единое начало. А вот язычники каждую силу они выделяли как отдельную, самостоятельную, поклонение солнцу, ветру, дождю и так далее. Ну, каждый народ имел свое в этом усердие, к сожалению. Так вот, весть о Боге, учение, понимание сущности Бога было отдано потомкам Авраама. И вот прошло время, когда они оказались, как мы знаем, в языческом рабстве, в рабстве фараона. Они оказались в Египте. Народ уже настолько был истерзан этим египетским рабством, мы знаем, что они возопили к Господу. И Бог ответил им, Бог вывел их сверхъестественным образом. Фараон не смог воспрепятствовать израильскому народу, и они вышли все, причем не только они, вышли и египтяне многие с ними, и иноплеменные народы, которые были в Египте, тоже огромнейшим числом, мы об этом скажем далее. И вот настало время, когда они вышли из египетского рабства и оказались в пустыне. Там Бог даровал им закон, но народ, расслабившийся в этом рабстве, народ необузданный, как о нем говорилось, и жестоковыйный, то есть упрямый, он никак не мог доверить свое хождение, свою душу Всевышнему. И часто люди роптали, часто согрешали, и они вынуждены были блуждать по этой пустыне 40 лет. Хотя могли до обетованной земли, в которую вел их Бог, дойти за 40 дней. То есть оказалось так, что все поколение, имеющее арабский дух, должно было умереть, прежде чем восстанет новое поколение, которое не знало рабства, которое не было пропитано духом ассимиляции, растворения в другой культуре. Ну вот настал удивительный момент, когда все-таки они подошли к пределам обетованной земли, и тогда Бог через Моисея дал им наставление. Они подошли к земле, и Моисей произнес речь, достаточно долгую, где он назвал несколько причин того, о чем они должны помнить. О чем они должны помнить, когда войдут в обетованную землю. Итак, мы начнем с вами тоже читать это, и увидим, что для нас это имеет также высокозначимый первостепенный смысл. Второзаконие, 5 глава, 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцою высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Еще несколько раз в книге Второзакония будет повторена эта фраза, первая часть фразы «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и что Господь тебя вывел рукою высокую и превознесенную. Помни, что ты был рабом». Здесь особенное слово, которое обязывало народ Божий верить и помнить
об избавлении, об искуплении, которое произошло при выходе из Египта. Они должны были помнить, что Бог сверхъестественным образом вытащил их оттуда. Египет на иврите «мицраим», что означает «узкое место». Слово «Египет» имеет значение. Это узкое место, весьма ограниченное место. Буквально так переводится слово «мицраим», где ты стеснен, где ты вынужден подчиняться силам, которые ты совершенно не можешь победить. Это символ реальности, который убеждает человека, что он никогда не сможет подняться над материальным миром. То есть только материальное, и все. Мы помним, чем заставлял фараон заниматься израильтян в Египте. Он прикладывал им одну рабскую работу за другой. Работа обессмысленная порой. Они делали кирпичи, они строили пирамиды, они делали много-много вещей, но это был труд, который отнимал у них все время и все силы жизни. Практически они работали на фараона и для того, чтобы есть, немножечко спать и иметь одежду, чтобы снова работать на фараона. Я думаю, нам это что-то напоминает, друзья мои, да, цикл нашей жизни. То есть Египет – это особый символ, символ материальной жизни, символ мира, где душа человеческая не может возвыситься, а только лишь она обременена полностью, находится под властью вот этих проблем животного устройства жизни, что мы и называем порой плотской жизнью или греховной жизнью. И люди ощущали, что никогда не могут получить свободу. «Вы были рабами, – говорит Бог, – вами распоряжался фараон, но я вывел вас, я совершил великие чудеса, которым великий фараон, в кавычках, вынужден был подчиниться, и вся мощь армии Египта, вся сила, это была самая величественная армия вообще существующая на планете в то время, цивилизация величайшая, она не смогла противостоять относительно небольшому количеству людей по сравнению со всем Египтом. Фараон не смог ничего сделать, а когда совершил эту попытку, мы знаем, что это закончилось для него трагически. Но какое это отношение имеет к нам? Я хочу спросить, если мы христиане, что мы помним? Вообще, что может помнить христианин или должен помнить? Оставаться в памяти и держать это в своем сердце. Что? Помнит ли твоя душа, что ты был в погибели? Что ты был без истины, без сил, без жизни, что был на пути уничтожения, а сейчас на пути вечности. Помните, конечно, мы помним, если это с нами произошло. Слышите? К сожалению, некоторые люди не могут почему-то, или, в общем-то, я даже понимаю, почему, ощутить нужду в Спасителе. Кстати, с израильтянами тогда вышло, как я уже сказал, много иноплеменных народов и египтян. Они, в общем-то, впоследствии провоцировали идолопоклонство, которое Израиль совершит, сделав золотого тельца в пустыне. К сожалению, подобное может быть среди нас, только совсем иным образом. Человек может так и не ощутить нужду в Спасителе. Он выйдет или войдет, как мы скажем, в церковь, как в культуру. Нравится, как поют, нравится общество. И вообще полезно для жизни, потому что нравственно здорово. И детей можно воспитывать, чтобы, ну не дай Бог, в наркотики или какую-то другую гадость. Или общение, все же хотят общения. С кем общаться? А вот тут как-то люди есть, которые добрые и помочь могут. Много причин, почему мы соединяемся в наше общество, но все они неистинные, если мы не поймем главной. Мы здесь для того, чтобы спасать наши души. А для того, чтобы спасаться душою, нужно почувствовать, что тебе это необходимо. Как трудно бывает детям из христианских семей, имея наследственную веру, пережить новое рождение. Потому что вроде бы ты родился и никогда ничего плохого не делал,
И некоторые даже отчаивались, что же мне грешить теперь? Ну что же, чтобы вот, вот брат свидетельствует, говорит, я был хулиганом, разбойником, наркоманом, а теперь вот уверовал, Бог очистил меня, слава Богу. А некоторые говорят, да ко мне-то чего теперь? Свидетельствовать-то не о чем. Получается, мне нужно тоже пойти чем-нибудь нагадить в своей жизни, и тогда выйду и буду рассказывать. Нет, в зло не нужно идти. Человеку из верующей семьи нужно пойти другим путем. Ему нужно устремиться к тщательному исполнению заповедей Господних. И как только он осознанно к этому устремится, он обнаружит свои немощи. Если он осознанно будет стремиться жить по слову Христову, он вдруг обнаружит в себе немощи, сильнейшие немощи души, которые откроют, что Спаситель-то нужен, и не рождаются люди, то есть у Бога нет внуков, мы знаем, и что не рождается человек от отца или от матери, уже полностью готовый. Конечно, благодать присутствует, благословение присутствует в жизни людей, подобных молитвы родителей, но спасается душа индивидуальная, когда обращается к Спасителю. Многие люди так и не осознали себя банкротами, как сказал Христос, нищий духом. Что такое нищий духом? Что ты перед малой страстишкой устоять не можешь. И когда ты вдруг понимаешь, что не устоять, не выдержать, но ты понимаешь, что это путь погибельный, разрушение души, он введет тебя и оставит в Египте, в материальном, и это материальное поработит тебя, закрутит и уничтожит, тогда человек взывает к Богу, и Бог дает ему что? Благодать. То есть силу жить по Божьему Слову. Осилить дорогу, которую предлагает Бог, путь спасения, совершить спасение. Конечно, мы его совершить своими силами не можем, только по благодати, но Бог дает благодать тому, кто понуждается в ней. Это один из примеров. И вот они вышли из Египта, некоторые люди, а Египет вышел в них. Так бывает, к сожалению. Вышли из Египта, а Египет в них. Не очень сильно трогает душу жертва Христа сегодня. Это как бы провозглашение с кафедры. Ну нет, нет, конечно же, мы можем говорить о страданиях Христа и даже умиляться душой при этом, и у кого-то, у кого более сентиментальный настрой, появятся слезы на глазах. А может быть, конечно, я хочу сказать, что и это будут слезы не сентиментальные, слезы покаяния, не знаю. Но когда я говорю о том, что нас мало трогает жертва Христа, она стала для нас лишь провозглашением с кафедры или нашим провозглашением, потому что она подразумевает, что нам необходимо изменить направление жизни. Вы помните, когда был заклан агнец, который являлся символом Христа, когда они еще были в Египте, когда проходило истребление по всему Египту, в каждом доме кто приготовил агнца, который был жертвой, искупляющей жертвой за грехи, вот за эту нечистоту египетскую. Все, кто приняли эту благодать, они вышли и дошли. Мы говорим о Божьем агнце, не о животном, но о праведнике, о Мессии. Бог во Христе примирил с собою мир. И вот не трогают душу, это значит, что мы так и не построили свою жизнь, как новую жизнь. Мы ждем, что кто-то будет строить за нас. Ощущаете ли вы, помните ли об этом ярко, близко? Что для вас эта жертва? Помни, сегодня несется с неба. Помни о том, что кровь Мессии была пролита на кресте, и что мы куплены, значит, выкуплены, и мы не свои. Мы не принадлежим себе, но принадлежим Богу, который желает царствовать над нами. Царствовать – это особое слово. Вы знаете, когда мы говорим о том, что Господь есть Царь, мы понимаем это таким образом. Обычно мы понимаем это в свете сегодняшних представлений. Ну, допустим, Царь – это тот, кто является тираном. Кто-то из арабских тиранов. Царь пришел, увидел, победил, подчинил. В библейской практике так не было. Царь должен был быть
признан его народом. И только после этого он мог быть царем. Народ был вправе сказать: мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Давид был признан народом, одно колено, то есть одно племя Израиля за другим признавали его.

Иногда сталкиваешься с людьми, говорит, а что, я живу по заповедям Божьим. Мало того, что люди не могут назвать их, но первый момент, который хочется спросить, а как четвертая заповедь, помни день субботний? 6 дней работай, а 1 день Господу. Подчеркиваю, что суббота переводится как шаббат. День, предназначенный для Господа, как мы имеем сегодня. 6 дней работай, 1 день Господу. Ты в этот день приходишь в собрание, ты смиряешь свою душу, ты отставляешь все свои дела. Нет, конечно. Тогда о чем ты говоришь? Во что ты веришь вообще? Чему ты следуешь? И так, кстати, можно по каждой заповеди привести примеры, доказать человеку. Он сам себе докажет, что он на самом деле только думает, что он думает, что думает о Боге. Многие охладели к церкви, друзья, оставили собрания. Не то чтобы ушли в мир, но все больше безразличия стало. Потому что забыли, что Бог вывел из Египта, из земли рабства. Забыли ту тьму, то непонимание мира, мироздания, устройства бытия, которое было совершенно закрыто. Вообще цели непонимания. Ну для чего ты живешь на этой земле? Плита могильная, родился и умер. И между этим короткая черточка, понимаете? А если заглянуть на эту черточку? Офис и диван с телевизором. Мы живем во время индивидуализма, друзья мои, когда кажется, что мы все можем сами, но церковь подразумевает от начала это слово «экклесия», «собрание». То есть Иисус собирает не просто абстрактное нечто, но еще и людей, которые спасаются вместе. Очень много значит быть в собрании, быть в теле. И не так важно, друзья мои, насколько велико это собрание или гораздо меньше в нем людей – но именно здесь мы можем обретать то невидимым образом, это и есть таинство. Мы невидимым образом обретаем то, что мы не только сетуем на грехи, но мы и получаем помощь сверхъестественную от Бога, потому что исполняем главное – Его заповеди. Тем самым мы признаем, что Он царь над нами. И вот Он говорит, Господь, не забудь, не забудь. Если человек не помнит о том, что за него заплачена цена, если он забыл о рабстве Египта, то он не сможет поклоняться Богу. И все, что мы будем делать здесь, будет казаться пустым, ненужным. И человек начнет искать удовольствие, эмоциональных всплесков. Но если ты помнишь, что был рабом, что был без света, что был без истины, без надежды, если ты взглянешь, как написано в книге пророка Исаии, на скалу, из которой Бог тебя иссек, если ты вглядишься в глубину рва, из которой ты вытащен, то ты будешь называть этот день отрадою, святым днем Господним, послушайте, чествуемым. То есть ты отдаешь ему честь и почтишь его тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. Как сильно сказал пророк. Второе. Пункт 2. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет?» Помни путь. Знаете, так мало людей способны заняться тем, чтобы мы назвали проанализировать свою жизнь. Вспомнить свой путь, вспомнить, как ты проходил по этой жизни, проанализировать, увидеть, когда было плохо, или когда было хорошо, или более того, когда было внешне плохо, а внутри при этом очень хорошо. Или другой вариант, внутри плохо совсем, а внешне все хорошо. А на сердце кошки скребут. То есть проанализировать, как важно помнить скорби, которые мы переживали. И как написано, и от всех их избавил Господь. Как важно помнить в своей жизни, не забывать ответы на молитвы, которые Бог давал нам.
Кстати, мы забываем и не благодарим.

0: Как важно вспомнить, что когда однажды ты поступил по заповеди Божией, ты сделал добро какому-то человеку, ты откликнулся на этот призыв, и слово в тебе расширило сердце, открыло твой разум. Ты сделал что-то, что повелел Бог. Это, может быть, относится к тебе лично. Ты устроил свою жизнь таким образом, чтобы она была устроена, как Бог дает тебе, как Бог учит тебя. Для чего? Чтобы тебе было хорошо. И когда ты поступаешь по заповедям, кстати, в Писании так и сказано, даю заповеди тебе, чтобы тебе было хорошо. Чтобы ты жил, и тебе было хорошо. Вот это слово «хорошо», «тов», «добро», чтобы тебе было хорошо. В каком смысле? Чувствовали вы когда-нибудь? Мы говорим, сделал дело, гулять смело, а я скажу больше. Что-то сделал, что ты ощутил богоугодное дело. И что? Хорошо. Понимаете? Ощущение, переживание «хорошо». И ты хочешь еще, потому что понимаешь, что приходит нечто, что определяет твою жизнь, что лечит от депрессии, что лишает тебя практически состояния упадничества, потому что только в Боге, только Его словом, Его заповедями мы можем жить, и нам будет хорошо. Так и написано, избери жизнь. Это приносит счастье. Кстати, скажу, что все несчастья от незнания своего предназначения. В целом, от незнания своего предназначения как человека. Ну зачем ты здесь? Я уже говорил, вот эта черточка между датами пришел, ушел. И добрая память. Всегда, как говорят, добрая память. А мертвых плохо не говорят. Так бывает. Зачем ты здесь? Мы не знаем свое предназначение. Но когда мы знаем свое предназначение, когда мы понимаем, как это предназначение осуществить. Мы осознаем, что правосудие Творца устроено таким образом, что все на этой земле имеет определенную цель. И все судится по тому, как оно соответствует этой цели. Всякое творение судится в результате соответствия своей цели. Если я человек, сделал этот стакан, в этом стакане отбито донышко, предположим, или дырочка, суд, то есть он не нужен, он не использован для той цели, он не может служить. Мы понимаем, стакан не виноват, это неодушевленное, но мы выбираем. Нам дано выбрать, используем ли мы все наши ресурсы, чтобы соответствовать цели нашего творения. И счастье, я хочу сказать, друзья мои, это очень серьезно, это результат работы по исполнению нашего предназначения. Точнее, я даже скажу больше. Именно когда мы идем в предназначение, мы счастливы. И не в конце, а счастье вырабатывается, когда ты на пути Божьем. Поэтому Христос говорит «блажен, блажен, блажен, блажен» 9 раз. И описывает тех, кто блажен. Помни свои ошибки. Цель следования Богу, какая цель? Наполнение мира знанием о Всевышнем и проявление Божьих качеств через сущность нашей жизни. Слышите? Всего 2. Наполнение мира знанием о Всевышнем, о Творце. И это было бы мало, правда, рассказать о том, что есть Бог. Но и проявление Бога через нашу жизнь, через наш характер. Явление примера людей, которые живут, зная цель своего предназначения. Третье. Второзаконие 9:5-7. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их». Слышите? «Не за праведность твою и не за правоту сердца, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и чтобы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». Слышите дальше. «Помни, не забудь, сколько ты раз раздражал Господа Бога твоего». Вот этот третий пункт – «помни сущность человека». Знаете, что мы так устроены, что каждый из нас буквально имеет высокое мнение о себе. И мы очень хорошо знаем цену себе. Мы многому можем научиться, придя в церковное общество. Мы быстренько, ну скажем, мимикрируем, есть такое слово. Мы можем пообтесаться, если неотесанные были, но не все неотесанные. Говорить правильно, сидеть правильно, молиться правильно, руки складывать, на колени вставать. Все будет правильно. Мы способны к этому. И когда мы все это имеем, всему этому научились, обычно это бывает форма, чтобы никто не мог залезть тебе внутрь. Но я не говорю, что так всегда и со всеми людьми, но бывает так, чтобы никто не мог разглядеть, что у тебя внутри. Люди тебя одобрят. То есть вести себя как свой. И многие талантливые, особенно молодые люди, ревностные, они очень быстро все это научаются делать. И, конечно, это неплохо, если внутри есть тому соответствие. Но, к сожалению, если внутри не так, а только лишь внешняя форма, мы можем на этом строить свою самоуверенность, понимаете, или самоправедность. Мы уже достигли всего, что нужно. Мы научились хорошим манерам, как говорить, как себя вести. И если в нашей жизни происходят какие-то блага, если наша жизнь улучшается, мы уверены, что это из-за наших заслуг. Я много раз говорил и повторю еще раз. Когда что-то приходит в нашу жизнь реально хорошее, реально доброе, мы никогда не говорим: «Господи, за что?» Ну, даже язык не повернется, потому что мы знаем, за что. Конечно, я бедный грешник, да, но Бог-то видит мое сердце и дал мне. Поэтому я даже не сомневаюсь, нашел, за что. А если приходит что-то нехорошее, мы говорим: «За что?» И это показывает то, что мы чувствуем, что мы вообще достойны лучшего. Мы достойны лучшего. И вот Бог предупреждает Израиль и нас с вами. «Сколько ты раздражал меня». Слышите, что такое раздражал? Конечно, это антропоморфизм, то есть придание человеческих качеств. Ну, чтобы с человеком можно было разговаривать. Бог не человек. Но здесь говорится «раздражал», то есть сколько раз ты вызывал Божье правосудие на себя. То есть на тебя подавали заявление, проще говоря. Понимаете? Сатана подает заявление, он клеветник. То есть его роль такая. «Сколько раз ты раздражал меня? Как я?» Ну что вы, посмотрите на меня, даю десятину, пощусь, молюсь, пою, проповедую, раз в месяц на собрание приезжаю. Мы забываем. Вот теперь очень важно, что вся наша жизнь – это движение. Вы слышите? В духовном мире невозможно человеку остаться на той же ступени. И вспомните слова Христа: «Если кто не собирается мной, тот расточает». Движение – это, мы называем другим словом, рост. И я не говорю, что рост положения или рост какой-то значимости – это более глубокое внутреннее познание мироздания, Творца, Его воли, самого себя. Когда мы говорим слово познание – это не просто знание, это некое внутреннее соединение с тем предметом или с тем, что ты хочешь познать. Это становится частью тебя. И познал Господь своих, имеет, конечно же, не человеческое выражение, но слово, которое используется, и часто это слово говорит о познании, слово «даат» означает соединение, глубокое соединение. Когда говорится о древе познания добра и зла, это тот же самый смысл. То есть добро и зло смешаны. Пойди разберись. Так вот, когда ты смешан с истиной, ее тоже отделить от тебя невозможно. И если нет роста, то мы расточаем. То есть нельзя останавливаться. Тем более, если есть возможности, слышите? Для многих людей, может быть, предназначены другие возможности. Но для каких-то людей предназначены особые. Мы говорим: «Ну я же не убийца, не пьяница, не грабитель». Вы знаете, что банки грабят по-разному. Кто-то грабит с пистолетом, кто-то с пулеметом, с погонями. А сегодня по-другому, без погони. Знаете как? Тихо, дома, на компьютере, не выходя, как говорится, из своей кухни. Почему я такой пример привожу? Потому что так и мы. То есть вроде такого ничего плохого не делаем. Сегодня мне задали вопрос, когда Моисей вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней жезлом и за это был наказан и не вошел в обетованную землю. Помните этот момент? Скала, Павел говорит, есть Христос. Я, конечно, удивился, что люди подумали, что скала – это есть Христос, переодевшийся в скалу, ходил за ними. Но люди так иногда мыслят. Это прообраз, понимаете? Распятый Христос, как разбитая скала, дал жизнь на кресте. Сначала он был ломим, ударен, а теперь, чтобы нам обрести ее, мы должны что? Распинать Христа? Нет, просить. Слышите, да? Просить о милости. Взывать к Богу. Так почему Моисей был так жестко, мы бы сказали, наказан? Он вывел народ из Египта, он был его вождем, через него Бог дал закон. Вся проблема в том, что у Моисея был высочайший уровень пророчества. То есть это высочайший уровень пророческого дара, когда сам Всевышний свидетельствовал, что он говорил с ним как? Лицом к лицу, а не так, как с прочими людьми. То есть это было настолько глубокое, явное раскрытие Бога для Моисея, что это недоступно другим людям. И вот я пытаюсь сравнить, если какой-то человек, находящийся на очень низкой ступени, скажем, опустившийся алкоголик, но потом ему говорят, ты должен помочь кому-то там сделать что-то, вот ради Бога. Ты веришь, что Бог есть? Он там, да, верю. Но тебе нужно набраться силы, сделать что-то. И он пошел, перестал пить там неделю, месяц не пьет и делает как бы что-то ради Бога. Это высочайший уровень прославления Творца, понимаете? Мы скажем, да чего вы вообще? Ну, представляете, из такого низа, из такого сокрытия вдруг происходит какой-то подъем. А вот когда человек находится на высоком уровне пророчества, совершенно другие вещи. Мы согрешаем, бывает как? В теле. Есть грехи, которые направлены против тела. Я не буду их перечислять, сами исследуйте. Мы согрешаем как? Душой, то есть эмоциональными сферами, нашими мыслями. А вот здесь Моисей согрешил духом. Не то чтобы похвалил Творца, но духом был в таком раздражении, что отверг, не услышал его слова, а он должен был услышать его в точности исполнить. Мы можем не дослушать, Моисей не имел на это права. И вы понимаете, что снисхождения нет. Но на каждом уровне свой уровень греха. Поэтому, друзья мои, это очень серьезно. И я хочу еще раз повторить, помни сущность человека, чтобы не упасть. Четвертое. Второзаконие 24:9. «Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вы шли из Египта». О как! Я назвал этот пункт четвертый «Помни о чужих ошибках». Марьям, сестра Аарона и Моисея, очень одаренная женщина была. Скажу более того, она имела высокий уровень пророчества. Вот мы к тому возвращаем, да? Кому много дано, с того много спрашивается. И мы читаем в Библии те песни, которые пророчески несла Марьям. То есть она имела огромное влияние. И вот она осудила Моисея за то, что он взял жену, там написано «кушниянку», но, в принципе, как бы то ни было, эта женщина была черной. И она, видимо, как жена Моисея, была взята им тоже не просто так. Тоже обладала немалым духовным уровнем. Моисей отнюдь в этом не согрешил, но Мирьям не разобралась ни в чем. Она восстала против Моисея, и чтобы достичь своего, она обвинила другого. И мы знаем, что произошло поражение проказой. Конечно, Господь помиловал ее, простил, но это был для нее знак проказа. Я хочу очень просто этот пункт закончить. Когда нам что-то не нравится, или мы что-то не понимаем, сумеем ли мы смирить себя, прежде чем вынести суждение? Я как-то говорил, есть разница между клеветой и злоречием. Клевета, когда о другом человеке, когда говорят о другом человеке неправду. Что он не делал? Это клевета. А злоречие, которое расценивается ничуть не меньше, а в некоторых аспектах выше, чем клевета. Говорить о третьем лице, о другом человеке, плохое – правду. Слышите? Тем самым унижая его достоинство и разрушение мнения о нем. То есть говорить о ком-то плохо – это злоречие. Сегодня не только в мире, но и в церкви страдаем этим и не переживаем даже. Не переживаем даже. Иногда даже не мыслим о том, что человек мог измениться. И да и вообще, правда, сказанная о другом человеке, унижающая его достоинство и честь, уже есть неправда перед Богом. Потому что если брат согрешил против тебя, молись за него. Если же это так тронуло тебя, пойди поговори с ним. Найди пути объяснения, нести бремена чужие, молиться, стараться исполнить свой долг христианский, долг веры, а не клеветать и не говорить за спиною. Поэтому, когда нам что-то или кто-то не нравится, или мы не понимаем чего-то, почему так, сумеем ли мы смирить себя и молиться по-настоящему искренно не о наказании человека или не о разрушении дела, но ждать, надеяться и верить, и благословлять, чтобы не ревновать нечисто. Учитесь на чужих ошибках. Вот почему в Библии так честно, подробно описаны падения, ошибки и грехи великих людей. Честно, повторяю, ни в одной книге такого нет. Честно показано, что человек, мы только что об этом говорили, помни, кто ты есть, чтобы нам помнить и не повторять, и исправлять самих себя. Пятый пункт, Второзаконие 7:17. «Если скажешь в сердце твоем, народы эти многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом». Я не буду читать, но просто охарактеризую этот пункт. «Помни милости Господни». Мы уже сегодня как-то упоминали, что мы забываем добрые дела, которые совершены в нашей жизни. Мы забываем, как Бог нас миловал, но помни милости Господней, чтобы уповать на Него. Народ встал перед реальностью, вот дальше обетованная земля, но она не давалась даром, в нее нужно было войти. Там было много противников, там были укрепленные города, там были сильные воины, вот эти языческие народы, которые еще совершали жертвоприношения, которые совершали уничтожение детей, младенцев, которые делали такие вещи, которые сегодня современный человек даже представить себе не может, что это такое. Мы иногда читаем Библию, говорим, вот какая жестокость. Но это реальность 4000 лет назад, вы понимаете? Реальность жизни людей, которые благодаря учению Христа сегодня даже неверующие настолько изменилось человечество, что та реальность нам кажется жестокой. Так вот, по сравнению с окружением язычников, израильтяне со всей той жестокостью, о которой мы...
1: И больших не ищет.
0: Можем мы сказать, были мягкие, пушистые котята. И вот эти народы, почему было допущено их уничтожение? Потому что им было дано время для покаяния. Потому что все эти народы знали о Боге, видя Его проявление среди израильского народа. И они отказались признать. И они слышали о законах Божьих. Интересно, есть мидраш такое, толкование, или, скажем, легенда, прежде чем дать Тору израильскому народу, конечно, это легенда, мидраш, Бог предлагал ее разным другим народам. Но всем что-то не понравилось. Одному не понравился запрет прелюбодеяния, они сказали, ну, вот без этого никак. А другие сказали, так вы, если мы не убьем кого-нибудь, так мамы как бы и спать не ложись. Только лишь израильский народ ответил, на асеви нишма, сделаем и будем слушать. Мы принимаем тебя, Творца, а все, что ты нам дашь дальше, мы уже вместе в довесок принимаем. Главное, что мы принимаем не подарки твои, а самого тебя. Так вот, народ должен был взять эту землю, и проблем было много. Хотя, конечно, те народы, которые жили там, они уже имели приговор, но приговор должен был быть произведен в исполнение. Послушайте, когда очень часто написано «поразить»,

0: «бить острием меча» – это слово, которое много раз повторяется в Библии, практически только лишь несколько раз звучит как «поразить». В остальных всех текстах оно звучит как «изгнать». Большая разница. «Изгнать под властью меча, кто хотели присоединиться, имели полное право войти в народ Божий». Кроме отдельных случаев. Все могли войти и стать, присоединиться, обратиться к Богу Всевышнему и служить Ему, и стать частью народа Божьего. Остальные идолопоклонники должны были оставить эти территории, которые им больше не принадлежали. Но люди все равно боялись, как это будет. Это же тяжело, идти в битву. Хаос впереди непонятно, но Бог дает ответ им. Чтобы не бояться, вспомни, что я уже сделал. Вспомни те чудеса, которые были в пустыне. Вспомни то, что происходило до этого, что ты видел и переживал. Я хочу про нас сказать. Мы боимся, смущены, мы переживаем, мы не уверены. Когда приходит что-то в нашу жизнь перед лицом мрака, опасности, какого-то тумана, неясности, неизвестности, нет пути, вспомните, как Бог уже помогал вам. Как Бог уже помогал. Только об одном подумайте. Если Он обратил нас к себе, то какова цель Его обращения? Если уж Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, как написано, а мы уже прикоснулись к этой истине, так неужели самое главное не будет совершено? Начатое Он довершит до конца. Поэтому вспомни, как Бог помогал тебе. Вспомни, как грешного, недостойного, грязного душой, а порой и телесно Он вел, кормил, и не только духовной пищей, но и физической, через людей, и более того, сделал способным тебя побеждать. Вспомни, и придет настоящая сила. Положись на Него, и Он доведет тебя до обетованной земли. Шестой пункт. Второзаконие 8:17. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. О чем речь идет? Когда народ был в пустыне, вы помните, в каких условиях они находились? Я четко помню вот это ощущение, когда я находился там, где ходил Моисей. Когда я был в той пустыне, мы углубились туда на много километров, достаточно далеко уже были от дороги, углубились, как бы можно сказать, в сердце пустыни, потому что это сейчас дорога, а тогда ее не было. Она как бы разделила пустыню, можно сказать, в самое сердце. Ощущение было невообразимое, друзья мои. Я не мог понять, как там может выжить человек. Вообще, как это возможно? Сегодня библейские критики говорят, ну надо же, как это вообще по этой пустыне? Да неправда, по ней ходить никто не может. Действительно, это же не пустыня песчаная, как мы понимаем. Это горная пустыня, это скалы, хотя есть долины, но все мертвое, практически нет растений, только отдельные оазисы, при этом нет карты, нет навигационной системы, нет возможности подняться на аэростат, чтобы посмотреть сверху, ты все видишь снизу. И мы знаем из Писания, что Бог давал знаки народу, Он ввел его особым образом, люди шли и останавливались там, где могли иметь подкрепление и кров, и пищу. И если бы манна не падала в пустыне, народ бы погиб. Бог дал сверхъестественным образом особую какую-то пищу, непонятную, но ей кормились долго, и она давала жизнь людям. Если бы чудесным образом не добывалась бы вода, народ бы погиб. Но вот все это закончилось. Они вошли в обетованную землю, манны больше нет, и она больше не нужна. Теперь нужно работать. Эта земля цветущая, эта земля богатая, она течет молоком и медом, как о ней говорили. Человек теперь работает сам, и срабатывает принцип. Больше работаешь, больше ешь. Кто не работает, тот не ест, а кто хорошо работает, тот хорошо ест, хорошо спит и на хорошем осле ездит. Некоторые на двух. Были тогда ослоледи, не знаю. Сейчас автоледи, а тогда ослоледи должны были быть. О, жена получила удостоверение на вождение осла. ДПС свое, сдача экзаменов, как правильно держать эту палочку с пучком травы перед его носом. Ну, в общем, короче, мы понимаем, о чем. Чем больше зарабатываешь, чем больше еды, больше домов, больше ослов. И люди стали думать, что это от их умения, от их усилий и от их способностей это придет или приходит. И Бог предупреждает: помни, кто дает тебе силу. Помни о том, что я даю тебе ум, я даю тебе здоровье, я даю тебе работу, я даю тебе зарплату. Я вспоминаю 90-е годы, вы знаете, трудные бывали времена, и люди, многие обращались не в самый лучший период своей жизни. Туго было жить, тяжело, вы понимаете, но Бог питал их манною, Бог давал им все необходимое для жизни. А потом вошли в обетованную землю, раздобрели, оперились, облеклись и почувствовали вкус. Чем больше работаешь, чем лучше живешь. И стали забывать Господа. Забывать, что ум, здоровье, работу, зарплату – это я даю тебе силу приобретать богатство. Вы слышите? А если Бог прикроет вот этот канал, тогда я побегу. Грянул гром, мужик перекрестился. А дело в том, что когда духом отошел, уже и перекреститься никак. Понимаете? Возникает столько проблем, столько причин. Пока был там, вот в этом пустынном месте, получил Божий закон, обрел его в сердце, чудесным образом, что только не происходило, сколько свидетельств, тут дал Бог, там дал Бог, не пропали, все хорошо было, деньги были, одежду Бог давал, потом оперился, поднялся, встал и забыл о Господе. Помни, кто источник наших благ, чтобы ты мог благодарить. Не забывай. И последний, седьмой пункт. Помни Амалека, который встретил тебя в пустыне. Я назвал его «Помни, кто твой враг». Кто такой Амалек? Это народ, дикий народ. Вообще это слово «Амалек» переводится как «народ-кровопийца», как муха, которая ищет рану, ее ничем не отогнать. Если с другими народами можно было договориться, какие-то народы можно было завоевать, какие-то можно было напугать, некоторые даже подкупить, с Амаликом было бесполезно говорить. Он хотел только одного – уничтожать Израиль. И самое страшное, что именно когда было Божье присутствие, именно в это время он достигал тех, кто отставали от стана израильтян. Вот их ведет облачный столб, то есть явно в вихре виден Господь. Это же повторяется день изо дня, они видят это. И он не боится, этот народ кровопийца, нападает на отстающих сзади и уничтожает их. Это тот, кто побеждал ослабевшим. Я хочу, чтобы мы понимали, Писание – это архетип. То есть в нем есть какие-то определенные образы. Амалек представляет некую духовную силу зла. И вот мы читаем Исход, 17 глава, я не буду сейчас открывать, что народ пришел в место, которое названо Рефидим. И опять он испытывал жажду, хотя много чудес люди видели, но люди опять стали укорять Моисея, говорят: дай нам воды. Они настолько были обозлены. Только до этого Бог произвел чудеса. Зачем вам нападать на Моисея? Вы же знаете, что Бог заботится о вас. Вы же знаете, что Он не оставит вас. Но люди опять нервничали, опять говорили: лучше бы мы вернулись обратно в Египет. И написано: искушали Господа. Они роптали, но Бог все-таки дал чудо через Моисея, когда тот ударил по скале, и пошла вода. Чудо совершилось, но всякое чудо требует того, чтобы ты признал власть царя, господство Божие и доверился ему. Но внутри себя они не покорились сердцем. И тут же написано: и пришел Амалек и сразился с ними. И вот началось страшное сражение в месте, которое называется Рефидим. Рефьон Ядаим, если правильно прочитать это слово – Рифьон Ядаим, что означает ослабление рук. Обратите внимание, насколько в Писании даже название городов имеет смысл глубокий и символический. То есть они пришли в место, которое на иврите мы можем прочесть, где они опустили руки. Думаю, что вы понимаете, что это такое. Мы говорим: что-то так руки опустились. ни до чего уже нет сил, как и так, и желание пропадает. Молишься? Да нет, уже не молюсь. Библию читать? Да, в общем, ну, не знаю я, как бы в церковь, ну, бываю раз в месяц. Руки опустились. Ни до Писания, ни до молитвы, потому что утрачена связь с небом. И человек не понимает, он не осознает, как ослабевает, изнемогает. Вот те, кто были поражены Амаликом, предание говорит, что они потому отставали, что несли идолов в своих руках. Они все-таки из Египта прихватили пару мешков идолов и тащили их с собой. Но поскольку там в собрании бы их бы заметили, ну, хотя кто знает, что у тебя в мешке лежит, а так идол на всякий случай. На Бога надейся, как? Сам не плашай. И вот из-за этих идолов они отставали и были поражаемы. И вот началась битва, и написано, что Моисей поднимал руки к небу. Но ему как будто передавалось бессилие народа, его руки опускались. Когда он поднимал руки, битва оборачивалась в сторону израильтян. Как только он опускал руки, одолевал Амалик. Но в конце концов написано, что двое собратьев поддержали его руки с двух сторон. И написано, и руки были подняты до захождения солнца. Руки были подняты. Вот это слово мы никогда не поймем глубочайшее значение, если вот этих тонкостей не увидим. Их на русский язык перевести невозможно. Написано, и руки были эмуна до захождения солнца. Кто помнит, что такое эмуна? Вера. И руки были тверды. Вера означает твердость, это убежденность, это следование истине. Вы слышите? Израильтянам не нужно было думать о Боге. Они видели, когда Бог открыл себя на Синае. Целый народ был свидетелем чуда. И руки были подняты, руки были тверды. Победа над Амаликом. Мы понимаем, что это враг человеческих душ. Это дело веры. Он сбивает с пути. Он встретил на пути. Буквально там слово использовано. Облил тебя холодом, охладил. Знаете, как вот и сердце застыло, когда остужает наш пыл, когда мы начинаем сомневаться, когда мы входим в соблазны, когда мы говорим, не знаю, может ли Бог или не может Бог. Он говорит нам, ну зачем тебе эта жизнь, Амалик я подразумеваю, зачем тебе эта жизнь по западам, ведь ты все равно не сможешь. Ну живи ты как все же безбожно живут, и им хорошо, попробуй и ты так. Силу Амалику дают грех и преступление, когда мы холодеем и подвергаем сомнению Божью милость. Но когда руки наши подняты, твердость, доверие, вера, он будет истреблен, потому что связь с небом приходит. Я молюсь, чтобы мы посмотрели на себя, если у нас такие трудности, охладели, руки опустились, нет ли идолов в наших сумках? Нет ли идолов? Потому отстали. Вы понимаете, идолы могут быть разные, но я прошу, подними руки твои. То есть верни эту твердость в вере. Будет связь с небом. Потому что Амалик побеждается, когда у человека есть искреннее посвящение Богу. Я завершаю. Нам сказано помнить об искуплении. Помнить об искуплении, чтобы мы могли действительно жить миром, сердечным миром, поклоняться и служить Богу. Если мы забыли, мы не сможем. Нам нужно помнить свои пути, свои ошибки, уметь анализировать свою жизнь. Нам нужно помнить сущность того, кто ты есть, чтобы не питать иллюзий, не гордиться, но быть смиренным и открытым, и искренним. Нам нужно помнить и знать об ошибках других, чтобы самим не впадать в них. Нам нужно помнить милости Господне, чтобы уповать на Него. Нам нужно помнить, кто является источником наших благ, чтобы благодарить Его. Нам нужно помнить, кто наш враг. Ропот, сомнение, холодность, опустившиеся руки. И в конце концов, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Иисус был распят на Голгофе. Во времена Иисуса Христа Голгофа находилась за пределами Иерусалима. Постепенно город разрастался, и теперь Голгофа лежит в центре. Марии и Иосифу пришлось ехать примерно 90 миль, около 150 километров от Назарета до Вифлеема, для того, чтобы принять участие в переписи населения. В Вифании часто бывал Иисус, особенно в последние дни своего земного служения. Здесь Он воскресил Лазаря, и отсюда Он вознесся на небо. Иисус был обрезан, как и все еврейские мужчины, как часть их завета с Богом. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, который был его троюродным братом. Иисус преимущественно говорил на иврите и арамейском языке. Он имел несколько сводных братьев и сестер. Самый популярный стих в Библии об Иисусе – Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имя Иисус происходит от латинского форма греческого «Джеус» – имя исполнения еврейского «Иешуа». Также используется как «Джошуа» или «Иесуа». Празднование дня рождения Иисуса началось более 100 лет после Его распятия. Египетские христиане праздновали его 20 мая, в то время как другие христиане отмечали его в марте, апреле или в январе. Почему? Потому что нет никаких документов о рождении Иисуса, и никто действительно не знает. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Марка 6:3. Они говорили, не плотник ли он? В греческом оригинале плотник – тектон. Слово «тектон» означает работника по дереву, не только столяра, а мастера и ремесленника вообще. Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. В старые времена, да еще и сегодня, в некоторых местах, в небольших городах и деревнях можно найти людей, которые строят все – от клетки для птиц до дома. Они могут воздвигнуть стену, починить крышу, ворота. Мастера на все руки, которые с немногими или с простейшими инструментами могут приложить свою руку к любому делу. Этим словом, в общем, обозначали ремесленника, рабочего по работе со строительством. Это включало в себя работу с металлом, деревом и камнем. Вот в каком смысле Иисус – плотник. Иисус проповедовал в Галилее и Иудее, которые сейчас известны как Израиль и Палестина. Согласно Библии, переселившиеся сюда 2000 лет до нашей эры евреи называли эту область Ханаан. В книге Иисуса Навина упоминается название «Земля сынов Израиля». Имя Иисус встречается 700 раз в Евангелиях и в книге Деяний святых апостолов и менее 70 раз в апостольских посланиях. Слово «Христос» употребляется 60 раз в Евангелиях и Деяниях, а в посланиях апостолов и в книге Откровения оно встречается 240 раз. Иисус Христос также известен как Иисус из Назарета. В средневековых церквях Западной Европы оборудовались агиоскопы – специальные отверстия в стенах, через которые можно было слушать происходящее внутри и видеть алтарь. Это делалось для того, чтобы прокаженные и другие больные, а также отлученные от церкви, могли видеть службу и не лишиться духовного утешения. Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения.
По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал и причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Наиболее часто упоминаемый Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии – 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Молитва «Господи, помилуй» на греческом языке произносится как «Кирие элейсон». Когда христианство появилось на Руси из Византии, все богослужения проходили именно на греческом, что было непонятно простым людям. Особо часто повторяемая фраза «Кирие элейсон» трансформировалась народом в слово «куролесить» в значении «делать что-то бессмысленное и загадочное». Позже смысл этого слова изменился, и сейчас оно обозначает «проказничать». Храм гроба Господня в Иерусалиме разделен между шестью христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. Большинство христиан мира, 64%, проживает в городах. Средний возраст христианина – 30 лет. Обращая в свою религию туземцев, католики делали новообращенным татуировки в виде креста или распятия, для того, чтобы они не могли перейти в другую веру. Самая длинная в мире телеграмма представляла собой один из переводов Нового Завета, посланный из Нью-Йорка в Чикаго. В Израиле существует один интересный музей. В нем представлена культура всех народов, которые упомянуты в Библии.

Продвигаясь по улице Холчестера, Англия, в снежную бурю, и притом против ветра, юноша поднял высоко воротник и засунул руки глубоко в карманы куртки. Мало кто осмеливался выйти на улицу в тот день по глубокому снегу, под вой ледяного ветра. 15-летний Чарльз Спердженн тоже повернул бы назад, если бы не сильное, сильнее страха смерти, побуждение идти вперед. И он, втянув голову в воротник, шел против ветра, проталкиваясь сквозь снежную бурю. Уже несколько лет он думал о том, что ему нужно спастись. Он уже привык по утрам читать и вновь перечитывать знаменитую книгу Бакстера «Призыв к необращенным». Но вместо разрешения его проблем книга только все больше и больше обличала его во грехе. И теперь он шел в церковь, в которой надеялся избавиться от греха. Буря усиливалась с каждым шагом юноши. Она била его, обжигала ему щеки и, наконец, заставила вцепиться в столб, чтобы не быть унесенным в обратном направлении. Он понял, что вынужден сдаться. Стуча от холода зубами, Чарльз свернул в артиллерийский переулок и зашел в простую методистскую часовню. Сев слева в среднем ряду, он от всего сердца желал не быть там. Он слыхал от кого-то, что эти люди своим громким пением вызывают боль в ушах. И все же он надеялся услыхать что-то такое, что указало бы ему путь ко спасению. Во всяком случае, он был в церкви, хотя и не в той, в которую направлялся. В зале часовни было всего человек 12 или 15. Даже обычный пастор не явился в тот день. Но Спердженн был в отчаянии. Он готов был принять и самую малую, пусть даже случайную крошку истины. Волнение юноши было таким сильным, что ему трудно было сыскать где бы то ни было помощь, и он позже писал об этом так. «И я читал всю Библию, и угрожающие места в ней виделись мне все крупными буквами, а обетования такими мелкими, что я не мог их и разобрать. И если разбирал, мне казалось, что они не касались меня. Когда говорилось, что неверующие погибнут, я знал, что это написано для меня. А когда я читал о том, что Бог готов спасать приходящих к Нему, мне казалось, что это для кого-то другого». За кафедрой стоял худой, простой человек, возможно, портной или сапожник, и читал из книги пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Я Бог, и нет иного». Проповедующий коверкал слова, произнося их неграмотно. Но Спердженн почувствовал, что в этом тексте звучит какая-то надежда и для него, и потому, отбросив предубеждение, продолжал слушать. «Дорогие друзья, этому простому тексту нетрудно последовать», — говорил проповедник. Тут же не нужно никакого усилия, не нужно шевелить ни ногой, ни пальцем, а просто поднять взор к небу, к Богу. Обратиться к Нему значит именно это. Вы можете быть самым неразумным в мире, и все же вы можете поднять взор к Богу. Для этого не нужно быть ни умным, ни богатым. Обратиться таким образом к Богу может любой, даже ребенок. Бог призывает в этом тексте: «Обратитесь ко мне». Но многие из вас обращаются к себе, а обращение к себе ничего не дает. Тут проповедник почему-то уставился прямо на Спердженна и сказал: «Молодой человек, вы выглядите очень несчастным и останетесь таковым и в жизни, и в смерти, если не отреагируете на прочитанный мною текст так, как следует». Он поднял руки и почти крикнул: «Молодой человек, посмотрите на Иисуса! Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Все, что вам нужно сделать, это обратить свой взор на Него и жить». Внезапно путь спасения стал для Спердженна совершенно ясным. Он посмотрел на крест и понял, что Иисус Христос умер за него, и принял это верою. Чувство вины мгновенно испарилось,
потому что он понял, что Иисус Христос уплатил за все его грехи. Спустя несколько месяцев после своего обращения Спержен шел со своим другом в селение Тивершам, чтобы помочь там в богослужении. «Я молюсь, чтобы Господь помог тебе с твоей проповедью», — сказал он другу. «Что?» — воскликнул тот. «Я не собираюсь проповедовать. Говорить слово сегодня будешь ты». У Спержена задрожали колени и замутило в желудке. Он еще никогда не проповедовал. «Ты уверен?» — спросил он друга. «Вполне. Когда пастор церкви приглашал нас, он сказал, что ожидает проповеди именно от тебя». Спержен был тогда рад, что до Тивершама было еще 4 мили. Хотя он никогда еще не проповедовал, рассуждал про себя Спержен, Господь успеет вдохновить его на проповедь. Тот, кто мог спасти его, сможет и дать слова для проповеди. Друзья вошли в часовню под соломенной крышей, а у Спержена все еще тряслись колени. На готовых вот-вот подкоситься ногах он встал за простую деревянную кафедру и прочитал данный ему в дороге текст. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность» 1 Петра 2:7. Нервность прошла, и Спержен начал говорить с большим убеждением и воодушевлением. Люди слушали внимательно, и он ощущал силу Господа, изливающуюся через него на слушателей. Это было необычайно приятное чувство. После последнего «Аминь» к нему подошла подслеповатая старушка и сказала: «Да благословит тебя Господь! Сколько тебе лет?» «Меньше 16», увиливая от прямого ответа, сказал Спержен, зная, что через пару недель ему будет 16. «Неважно, сколько мне лет, думайте об Иисусе». В тот день Спержен вспомнил случай, который произошел в церкви его деда. Во время специального собрания гость-проповедник Книл взял его на руки во время молитвы и при всех громко сказал: «Этот мальчик будет когда-то проповедовать Евангелие множеству народа. И я убежден, что он будет проповедовать в знаменитой часовне Роуланд-Хилл». Затем он дал мальчику монету 6 пенсов в награду за то, что тот выучил наизусть один известный и популярный тогда церковный гимн. Он взял с него обещание, что когда он будет проповедовать в той часовне, он объявит этот гимн для общего пения. Спержен с улыбкой вспоминал это происшествие. Он знал, что Бог призвал его на проповедь, и ему нравилось проповедовать.

всякий раз, когда объявлялось, что проповедовать будет Спержен. Его проповеди записывались с помощью стенографии и публиковались в газетах. На них был огромный спрос не только в Англии, но и во всем мире. Вскоре после начала его служения в Лондоне Спержен был приглашен проповедовать в часовне Роуланд-Хилл, о которой ему пророчил гость-проповедник мистер Книл в детстве. Он согласился при условии, что дети будут петь выученный им в детстве гимн, который он обещал объявить тогда для общего пения. Все охотно согласились, и удивительное пророчество исполнилось. Думая о том, что Спержен написал около 200 книг, проповедовал более чем 2 миллионам слушателей и к тому же вел обширный миссионерский труд, мы глубоко признательны Богу за то неслучайное стечение обстоятельств, у Бога случайностей не бывает, и тому снежному барану, благодаря которому молодой Спержен 6 января 1850 года попал в маленькую методистскую часовню, где услышал простую призывную проповедь, ставшую краеугольным камнем всего его служения.

Любить по-братски, как учил Христос, жить для других, другим служить, любя, возможно ли, я задаю вопрос, сегодня так же церковь, как тогда, когда открыто враг твоих детей машиной грозной КГБ, НКВД сломить пытался дух твой и умы, бросая в ссылки до краев земли. Никто не принуждал, не заставлял, в собрание порой за сотни верст под водами, а иногда пешком идти в жару, ненастье и мороз. И богословов не было тогда, учителей, как ныне в наши дни, но дух любви горел в чистых сердцах, и отличались простотой они. А о разводах в семьях никогда почти никто не слышал, как теперь, хоть семинаров не было тогда про верность, отношения в семье. Людьми битком забитый полон дом служил купальней жаждущим сердцам, а Дух Святой, Господня благодать, являла среди верных чудеса. А как ценили Словом Божьим? Да, про Библию могли только мечтать, по памяти цитируя стишки, другим старались слово передать. Духовным пеньем не было конца, молитвы час так быстро пролетал, и с нетерпеньем каждая душа собрание следующее искренне ждала. А помните дома служителей, кто стали узниками ссылок на года? Всем христианским миром каждый день помочь спешили, поддержать в скорбях. Прошли те дни, и черствостью сердец нас отличает от годины той. Беспечность, праздность, суета и грех нас разлучили с тою простотой. Да, сатана на ухищренье ловк, он тактику сегодня изменив, свободой увлекает за собой уснувший христианский сытый мир. Возможно, да, любить-то как Господь, и в наши дни другим служить, любя, и к этому ведет все тот же путь, отвергнув себя любе и я. Узнает мир, что мы ученики Христа Иисуса только через то, когда в любви Его пребудем мы, и между нами будет та любовь.

истина. По рынку враждующих партий в молчании истина шла. Ее снеговая одежда чиста, безупречна была. Был прост, мишурой не украшен ее незатейный убор. Величием скромным и кротким отрадно сиял ее взор. И кто-то воскликнул несмело: «Вот истина, вот она здесь!» Но был равнодушно небрежен к ней рынок, враждующий весь. Одни от нее отреклися за гордую смелость чела, за то, что лакейству и рабству она незнакома была. Другие ж ее не признали за то, что уж слишком скромна, что вычурных фраз кудреватых не сыпала щедро она. У ней на челе красоваться был должен, по мнению иных, колпак с погремушками пестрый, такой же точь-точь, как у них. Другие ж ее не признали за истину ради того, что не было сходного с ними решительно в ней ничего. За то, что она не кривлялась, а также за то, что на ней различных почетных медалей не видели взоры людей. Так истина, презрена всеми, шла, очи взведя к небесам, меж капищ с ее изваянием и между хвастливых реклам.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Книга Исход, 21 глава. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он этих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу тебе место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Пусть только заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и 3-го дня, и хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его, также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его.
2: Книга Исход, 22 глава. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла или вола или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто сего не увидит, клятва перед Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, тот должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вену и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вену девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем он будет спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне, и будете у меня людьми святыми. И мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его». Глава 23 из 2 книги Моисея, из книги «Исход». «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай, вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение его, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хиттеям, ферезеям, хананеям, евеям и евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хиттеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24 книги Исход. «И Моисею сказал он, взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит к ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключает с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака: «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. В нашей жизни есть многое, что мы считаем правильным и не требующим доказательств. Особенно это касается наших мыслей, которые всегда с нами. Мы редко задумываемся над тем, правильно ли мы мыслим. Более того, знаем ли мы, как оценивать наши мысли, с чем сравнивать и каково мерило оценки. И я уверен, что единственный путь узнать, правильно ли мыслим, это сравнить наши мысли с абсолютной истиной, которую мы можем найти только в Писании. Правильно мыслить очень важно и необходимо, потому что если мы принимаем решение, основываясь на ложных и ошибочных аргументах, то наносим вред себе в каждом аспекте нашей жизни. С самого дня рождения наш ум запрограммирован на то, чему мы будем обучаться и что познаем на опыте. Наш мозг может получать хорошую информацию, но иногда мы можем развить в себе такой образ собственных мыслей, что он будет препятствовать нашему успеху в жизни, потому что эти мысли не основаны на истине. Иисус Христос говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Далее Он предупреждает: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Иоанна 8 глава. Все мы рождаемся с греховной и враждебной Богу природой. Мы не верим разумным доводам и аргументам, потому что наш ум испорчен. Это оказывает отрицательное воздействие на все сферы нашей жизни. Что же говорит Бог об этом? Во-первых, ум людей, не познавших Бога, омрачен. Это не значит, что они не обладают умственными способностями. Они могут иметь высокообразованный интеллект и хорошее образование. Но они не могут понять, что говорит Бог, потому что Он говорит о духовном. Библия учит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». 1 Коринфянам 2:14. Все люди, не принявшие истину о Боге, о которой Он свидетельствует и которую проявляет в Своем творении и через Свое творение, безуспешны в своих рассуждениях, аргументах и выводах, касающихся духовных вопросов, хотя и считают себя мудрыми. Люди, не принявшие Христа, не имеют власти над своими грехами. Несмотря на то, что многие из них не так уж плохи, добры, отзывчивы, нравственны, в глазах Бога они подобны грязной одежде, потому что греховная природа, присущая всему человечеству от рождения, загрязняет их хорошие дела, поступки и мотивы. К тому же сатана постоянно соблазняет и обманывает их мирскими удовольствиями и развлечениями. Но самое первоначальное и трагическое то, что они не имеют никакой защиты от его коварных атак. Во-вторых, люди, поверившие в Христа и покаявшиеся в своих грехах, становятся новыми творениями во Христе, получают новое видение, мышление, отношение к миру и друг к другу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Когда мы принимаем Христа своим Спасителем и Богом, мы обретаем новую природу, которая смиряется перед Богом и поклоняется Ему. Мы полностью изменяемся и уже не можем быть прежними, потому что в нас пребывает Святой Дух. Наша борьба с грехами продолжается, но мы обладаем силой слушаться Бога и не уступать нашим природным инстинктам. Теперь мы становимся новыми творениями во Христе, духовными созданиями, которые приобретают ум Христов и способны понимать истины Божьи. Однако наше мышление не изменяется мгновенно. Это длительный процесс, в котором мы тоже участвуем,
и он требует времени, усердия и терпения. Если мы пребудем в Слове Божьем, то познаем истину, освободимся от неправильного мышления и от греховного поведения. В-третьих, если мы не обновим своего мышления, то будем думать по-мирски. Некоторые верующие измучили себя бесконечными и безуспешными усилиями, которые они прилагают, чтобы избавиться от греха. Их проблема в том, что они сражаются с внешними проблемами и забывают о внутренних, о своем мышлении. Единственный путь преодолеть разрушительный образ мышления и свои заблуждения — это думать по-библейски, то есть в соответствии с истинами Слова Божьего. Каждый раз, когда мы читаем Библию, мы вкладываем в наше сердце, душу и разум свои истины, чтобы мы могли освободиться от нашего прежнего образа мышления и начали думать по-новому, в правильном направлении. Тогда наше сердце наполняется верой в Бога и в победу над грехом. Чтение Писания — это насущная необходимость для каждого христианина и одна из главных функций Церкви. Пастора должны честно, правильно и постоянно преподавать верующим Слово Божье. Верующие должны постоянно напоминать друг другу о животворном Слове Божьем. Когда ваше сердце вместит истины Слова Божьего, и вы будете делиться знаниями с другими, в вас произойдут большие изменения, если вы будете постоянно читать Писание, изучая его и рассуждая о прочитанном. Вы обнаружите, что Слово Божье делает вас свободными и приносит радость вашей душе, мудрость вашим суждениям и благословение вам и тем, с кем вы делитесь Божьими истинами.

земля потрескалась у ног. Скажи, Господь, я заблудилась? Я шла все время на восток, теперь в пустыне очутилась. Песчаный ветер меня гнал, мне было очень одиноко. Песок глаза мне разъедал, и не видна была дорога. Палило солнце, не щадя, и все во мне оно сжигало. Прости, Господь, что я тогда твоей любви не замечала. Боясь пораниться опять и надорвать былые раны, я не могла никак понять, что это входит в твои планы. И когда зной меня томил, на мне вся кожа обгорела, и шелухой с моей плоти моя гордыня облетела. И сохли губы без воды, а я тебе псалом шептала о том, как на любом пути твоя любовь меня спасала. О том, что ты, лишь только ты, к источнику меня направишь. Ты мне подашь живой воды, в пустыне этой не оставишь. О том, что я с тобой смогу преодолеть песчаный ветер, что я не уступлю врагу, что я пройду пустыни эти. Шептала я, как ты с небес протянешь мне святые руки, что ты избавишь наконец, что прекратятся мои муки. Я не умру в этих песках. Я с верою тогда молилась. Я знаю, я в твоих руках. Ты мне подаришь свою милость. Я знаю, ты отец благой. Я знаю, это обжиганье, тобою посланный огонь, что это путь в твое сияние. И вот услышал ты мой стон, что я так тихо издавала. Ты мне сказал, и я так шел, в пустыне сердце обжигая. Поверь, другого нет пути, чтоб человеку стать мудрее. Он должен этот путь пройти, это последнее крещение. Еще не раз огонь сожжет все то, что для тебя не нужно. Этот огонь еще придет расплавить то, что Богу чуждо. Ну а пока глотни воды и выбирайся из пустыни. Вот на песке мои следы тебе дорогу проложили.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.

Этот день сотворил Господь на радость нам и на веселье. Несмотря на то, что мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа, мы знаем то, что Иисус Христос, который умер за грехи всех людей, Он воскрес для нашего оправдания. И Он не только среди нас сегодня в этом собрании, Он живет в наших сердцах. И это великое благословение – знать это, верить в это и жить этим. И когда мы собираемся на подобное богослужение, вспоминание смерти Иисуса, прежде всего, это необходимо для нас, как людьми, которые рождены от Бога, и Дух Божий живет в каждом из нас. Я рассуждал и об этом служении, и я думаю, нужно ли Иисусу, чтобы так часто вспоминали Его смерть? Зачем Ему это нужно? И я понимаю, что это больше нужно нам, начавшим жить благодаря Его жертве. И более того, когда мы вспоминаем страдания Его и смерть, мы исследуем себя, мы анализируем свою жизнь. Библия говорит, исследуйте, испытывайте себя, верили вы и живет ли Дух Божий в ваших сердцах. Если та жизнь, которую дал однажды Христос, когда мы родились свыше, до сегодняшний день в нас. И Библия достаточно много говорит мест Писания о том, чтобы мы исследовали, испытывали себя, смотрели, посмотрели внутрь себя, не на опасном ли я пути. И сегодня это служение – это то время, когда мы ищем присутствие Божие, когда мы переживаем благодать Божию, действие Духа Святого, и мы можем, как написано в послании к Коринфянам, испытывать себя прежде, чем мы будем вкушать от хлеба и пить из чаши. И время, в которое мы живем, это время благодати Божией. Хорошее время мы живем, братья и сестры, но очень опасное. А в чем опасность? Не так много проблем, которые переживает сегодня церковь. Не так много трудностей. Они у нас есть, у каждого личные. Но они не такие, знаете, глобальные, чтобы нам быть вот в постоянном напряжении. Мы проживаем мирное время в нашей стране, нас никто не гонит, нам никто не запрещает читать Библию. У каждого из нас есть много Библий в разных переводах, мы читаем, исследуем, радуемся. Наши дети ходят в церковь, ходят в воскресную школу и также познают Бога, и это также благословение, чего раньше не имели мы или наши родители. И вроде бы все хорошо. Но опасность этого времени, что можно вот так вот жить тихо, безмятежно, и вдруг однажды оказаться с нулевым балансом на своем счету. Знаете, если пользоваться банковской картой и не проверять баланс, знаете, пошел, рассчитался. Однажды где-то на кассе, когда придет расчет, тебе скажут, у тебя недостаточно средств. Почему? Не проверял баланс, не пополнял его. И время, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы исследуем, есть ли вера у меня, продолжаю ли я заветные отношения с Богом, сохранил ли я верность тому, кому я пообещал служить чистой и доброй совестью. И я хотел бы сегодня, с одной стороны, в предостережение, с другой стороны, чтобы мы по-настоящему ухватились за Господа, напомнить нам очень простые вещи. И мы прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава, 15 и 16 стих, и также 1 Фессалоникийцам, 5 главы, несколько стихов. Послание к Ефесской церкви, 5 глава, написано 15 стих. «Итак, смотрите». Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И в 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, знакомые тексты Писания, очень короткие стихи, которые нам всегда нравятся, и мы используем по назначению. «Всегда радуйтесь, непрестанно благодарите, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Я сегодня назвал тему этой проповеди «Хорошего держитесь». Держаться за то, что есть доброе. Держаться за то, что есть непроходящее, которое не истлевает, которое не ржавеет, то, что имеет ценность и здесь на земле, и там в небесах. Держаться хорошего и дорожить временем, потому что время, в которое мы живем, имеет лукавые дни, обманчивые дни. В Испании есть город Барселона, город в Каталонии находится. И сегодня он славится, так в кавычках скажу, тем, что последнее время очень много туристов, которые посещают туда, смотрят достопримечательности и очень часто попадают в неловкие ситуации, потому что их там обворовывают или обкрадывают. Может быть, кто-то не знаком из вас с этой ситуацией, но мы знакомы с этой ситуацией, знаем, что в этом городе очень много людей, которые просто воруют деньги из карманов, вырывают сумочки, останавливают автомобили или разбивают стекла, забирают вещи. И подобных происшествий больше 100, может быть, 200 в день происходит. Не в месяц, а в день. Мы сегодня не знаем, что такое в нашей стране, там забирать все вещи из автомобиля. Ну, как бы у нас нет такого, чтобы разбили стекло и что-то там выняли. Ну, бывают случаи, но это очень редко. Там это практически сплошь и рядом. И вот одна молодая семья, направляясь в путешествие в эту страну, в этот город, они пишут в Инстаграм и пишут: «Ребята, мы летим в Барселону, подскажите, что посмотреть? Какие достопримечательности? Что посмотреть? Что вы подскажете?» И видно, кто-то уже опытный человек, он написал им следующее: «Смотрите свои сумки, паспорта и деньги». Понимаете как? Вот есть вещи в нашей жизни, которые, может быть, мы не думаем даже о них. Мы едем, нам кажется, ну все нормально, это же новая страна, это же цивилизованный мир. Но я хочу сказать, что что-то в этом мире перевернулось с ног на голову. И ты можешь оказаться не только, вернее, ты можешь не только посмотреть достопримечательности, насладиться отдыхом, путешествием, но ты можешь остаться без того даже, что у тебя есть. И большой вопрос, как скоро ты сможешь добраться на родину. Я знаю тех людей, которые были обворованы и переживали очень непростое время в своей жизни. Но это земля. Вопросы решаются, обидно, больно, вот, неприятно, потери. Но это все на земле, оно проходящее, оно решаемое. Но, друзья мои, как быть с вечным, с ценным, неприходящим? Держи, что имеешь. Чтобы не получилось так, чтобы когда мы придем на небо, а там скажут: у вас недостаточно веры, чтобы войти в Царствие Небесное. Чтобы не получилось так, что мы вроде ходили в церковь, служили Богу, участвовали в хлебопреломлении, но по прошествию дней оказались обворованными или обкраденными из-за какой-то, может быть, мелочной халатности. Или более того, может быть, мы искали чего-то такого сверхъестественного, мы искали чего-то особенного, мы были в поиске каких-то приключений. Есть люди, которые сегодня, они живут на этой земле, я знаю достаточно много таких людей, которые мечтают выиграть в лотерею,
Они мечтают обогатиться в одно мгновение. Они мечтают, что вот-вот у него бизнес пойдет. Ну, правда, 30 лет не идет уже, но вот-вот прорыв будет. И снова одолжает, и снова вкладывает, и снова рискует, и снова каким-то образом пытается достичь результата. Ему говорят: послушай, устройся на работу, ты будешь богаче намного, чем ты сейчас есть в бизнесе. Но он ждет, что вот завтра будет новый день, и придет прорыв, и придет процветание. Друзья мои, и так часто люди идут в казино, надеясь на удачу, на выигрыш. Кто-то едет на заработки в Россию, думая, что за $1000 приобретет себе счастье. Но как часто примеры, что возвращаясь, может даже привезя какие-то финансы, он видит, что дети ушли в мир, жена уже смотрит на другого. А те заоблачные мечты, о которых мечтали вместе, может быть, они развалились, как карточный домик. Друзья мои, я верю, что христианин – это человек цели. Забывая заднее, нам необходимо простираться вперед. Нам необходимо следовать за Господом. Но при этом быть осторожными и дорожить временем, и держать то, что ты имеешь. Чего держаться? 1 Тимофея 6 глава 12 стих написано: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Держись вечной жизни. Спасен однажды и спасен навсегда – это ересь или это не истина, которая говорит Слово Божие. Библия предупреждает нас и говорит филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте, каждый день совершайте свое спасение». Когда мы находимся в состоянии «грешу и каюсь, каюсь и грешу, грешу и каюсь», то в Евреям написано, что нет больше жертвы за грех. И хлебопреломление – это напоминание смерти и страданий. И Господь не будет вот просто так, знаете, по нашему желанию, по нашему невоздержанию, по нашим похотям, прихотям разбрасываться, извините за это слово, или предлагать эту вечерю. Но мы можем участвовать, да, никто у нас не отнимет, не запретит. Но это участие, оно идет не в спасение, не в залог вечной жизни, оно идет в осуждение и в смерть, и поражение, которое получает человек. И так много людей сегодня играют с грехом. Так много людей сегодня поддаются и предают члены свои греху и похотям и безразличному состоянию. Так много людей сегодня настолько наивно, настолько без, может быть, без какого-то страха живут перед Богом. Покаюсь, приду к Господу, еще немножко погрешу. Но это же не такой большой грех. А почему это нельзя? А почему то нельзя? Многие молодые люди задают вопросы: почему нам это нельзя? Почему то нельзя? И я понимаю, что задавая такие вопросы, человек настолько сильно стоит далеко от Бога. Зная живого Бога, многие вопросы отпадают. И даже если чего-то мы не понимаем, приходит благоговение и страх. И Библия предупреждает каждого из нас: держись вечной жизни. Евреям 6:9 написано, и я также думаю о вас, но как предупреждение говорю, апостол Павел или автор этого послания, он говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Аминь. Второе, о чем Господь полагает в сердце говорить: держитесь призвания или к тому, что призван, к чему призван. Откровение 3 глава 11 стих написано: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Я рассуждаю, что просто так венцы никому не дают. Венец – это предназначение или награда, или какая-то почесть за что-то. И буквально очень коротко.
Я хочу сказать, дорогой друг, что у каждого из нас, у тебя и у меня, есть призвание, которое Господь желает реализовать через меня или через тебя. Он призывает нас к труду. Он призывает нас к тому, что мы совершали этот труд, и мы не ленились, мы не думали, что кто-то его сделает, но чтобы у каждого члена церкви был труд по мере веры, по мере сил. И каждый совершал этот труд каждодневно. Не просто когда-то, не просто разово, не просто потому, что я прихожу в церковь, но каждый день исполнять то веренное служение, которое дал Господь. Может быть, кто-то скажет: я не знаю, какое у меня призвание. Может быть, Бог подготавливает нас к чему-то особенному. Но пока Бог готовит тебя, не потеряй, но держись того, что Бог дает тебе. Мы помним Давида. Это был молодой юноша, которого, ну скажем, долг или его служение, или его призвание на ранних этапах жизни и молодости было пасти овец своего отца. И вы знаете, находясь там среди овец, этот молодой человек, по сути ребенок или подросток, он не терял время зря. Но что он делал? Он осваивал различные музыкальные инструменты. Он пел Господу и восхвалял Господа. Он пел ему псалмы и писал эти псалмы. Бог давал это откровение. И вы знаете, этот молодой человек, когда он находился вот в одиночестве, может быть, один с этими животными, он находил время и возможность не просто тратить его праздно, не просто проводить его где-то в компьютере, в гаджете или сидеть на облака, смотреть и думать, скорее бы день закончился. Но когда он входил в поклонение, приходила слава Божья и сила Божья. И в это время маленький человек, маленький ребенок, он научился переживать славу Божью и входить в присутствие Божье. И настолько это сильно укоренилось в его молодом сердце, что когда он стал юношей, тот Голиаф, который был намного выше его, он был ему абсолютно нипочем. И он не надеялся на свои мышцы, он не надеялся на свою силу, он не надеялся сам на себя. Но он говорит: кто этот человек, который поносит имя Бога живого? Израильтяне, войско израильское, почему вы так малодушны? Почему вы в страхе? Почему вы в ужасе? Что вообще происходит? И его давно верующие успокаивали: подожди, подожди. Пройдет время, ты станешь такой, как мы. Ты не торопись, ты рассуди. Смотри, какой он большой. Он говорит: ребята, вы что-то не понимаете. Бог намного больше. Нет, ты возьми, примери доспехи хотя бы наши. Ты хотя бы побудь в нашем вот состоянии. Может быть, это хоть как-то тебя спасет. Но ничто не смущало Давида. Друзья мои, может быть, Господь готовит тебя. Ты думаешь, что ты еще молод. Посещаешь воскресную школу, думаешь: я еще ребенок, мне только лишь 10 лет, 9 лет. Начинай славить Бога уже сегодня. Приготавливай сердце сейчас. Держи то, что Бог дает тебе в этот день, в это мгновение. Учи стихи наизусть, потому что когда ты придешь с Голиафом, у тебя уже должно быть 5 камней, у тебя должна быть эта проща. Ты должен уже научиться пользоваться всеоружием Божьим, которое есть Слово Божие. Это великое благословение. Не потерять, не ожидать этого тяжелого дня, но стоять твердо на страже и держаться призвания, потому что у Господа есть предназначение для каждого человека. Третье. 2 Тимофея написано, 2 глава, 22 стихом. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира». И я хочу обратить внимание на вторую часть этого текста. «Со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Вот все то, что перечислено, «одержись правды, веры, любви, мира», это все хорошо, это нужно держаться, но с кем? Со всеми призывающими имя Господа. Я сегодня хочу напомнить нам, дорогая церковь, чтобы мы, как члены церкви, держались тела Христова.
держались Церкви Божией, держались вот этих людей, которые призывают имя Господа от чистого сердца. Так много сегодня у нас людей вокруг, так много у нас друзей, товарищей, которые предлагают свою веру. Вольно-невольно они начинают влиять на нас. И мы говорим, держись Церкви, держись людей, которые также разделяют веру, которая в тебе. Потому что Библия говорит о том, что худые сообщества, что они делают? Они развращают тебя. Вольно-невольно побудешь на этой работе, где неверующие сотрудники. Слышишь эти слова и знаешь, замечаешь, что привыкаешь, становится нормальным. Ты думаешь, ну все так живут, а что я могу сделать? А я хочу сказать, друзья, если ты каждый день в церкви, а у нас есть эта возможность, ты никогда не привыкнешь к нецензурной брани на работе. Никогда. Это для тебя будет нечисто, скверно. Но когда ты появился раз, как солнышко, побыл на служении, покушал, ой, хорошо быть верующим, и снова вот в эту суету. И снова окружают неверующие коллеги, друзья. Я не говорю, что нужно сторониться или бежать от этих людей, они нуждаются в спасении. Но им нужно дать свет и согреть им теплом любви Божьей. А когда ты сам не горишь, когда тебе самому хочется погреться где-нибудь возле людей, которые молились, постились, искали присутствие Божие, не ленились, держались вот этой правды, веры, любви, то кого ты можешь согреть там? Друзья мои, нам необходимо держаться друг друга. Я без вас ничего не смогу. Я без церкви ничего не смогу. Друзья, вы понимаете, вот кто где-то уедет в отпуск на месяц, может быть, кто-то на дачу уезжает, ты уже покидаешь собрание, раз пропустил, второй раз пропустил. Фу, тоска приходит. Думаешь, где мои возлюбленные? Бабушки, дедушки, молодежь, братья, сестры. Почему? Потому что мы одно тело. Не может сказать рука, а я сама по себе. Не может сказать глаз, а я сам по себе. Как только у нас отделение происходит, происходит смерть. Буквально короткое время, и все, и невозможно уже прижить. Держись веры, правды, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Я помню, мама моего друга, она подошла к нам и говорит: ребята, пожалуйста, не оставьте моего друга. Куда бы вы ни пошли, берите его всегда с собой. Где бы вы ни были, берите его всегда с собой. И вы знаете, когда я уже стал родителем, я только сейчас понимаю, что хотела эта женщина. Она хотела, чтобы ее сын, который уже одной ногой был в мире, который смотрел на мирских ребят, который дружил в классе больше, чем в церкви, он уже уходил в мир. И она хотела, чтобы он был среди верующих людей. Я хочу сказать, та компания, в которой мы общались в своем юношестве и подростковом возрасте, она держала нас. Потому что искушения были большие. Но как только тебя куда-то занесло, твой друг говорит: подожди, ты что делаешь? Ты думаешь: ух, хорошо, хорошо, что он есть рядом. Так хорошо. Родители, дорогие, если вы думаете, что ваш ребенок один дома может сохранить это спасение, вы глубоко ошибаетесь. Ему нужно тело Христово. Ему нужна церковь Христова. Ему нужны люди, которые будут рядом с ним. И хорошо, когда вы рядом, но будет время, когда они уже находятся сами по себе. И если у них нет друзей в церкви, если они не найдут себя среди Дома Божьего, то дьявол придет и уворует их у нас. Друзья мои, держитесь церкви, что есть сил, потому что церковь есть столб и утверждение истины. Она есть тело Господа Иисуса Христа, и Господь управляет церковью. И у кого-то появится множество: а, я видел, церковь не такая, много людей, да не все искренние. Послушайте, предоставьте Богу судить свою церковь.
и разбираться со всеми верующими. Но я хочу сказать, дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, лучше быть самым плохим верующим рядом, чем самым лучшим грешником в мире. Это 100%. Потому что у нас есть шанс поддерживать друг друга. Мы все несовершенны, но идти вместе, держаться друг за друга, идти в небеса. А так можно халатно относиться к своей жизни и потерять даже то, что мы имеем. В церкви есть учение. И Библия предупреждает нас и говорит, только держите то, что имеете, пока приду. Держитесь тому, чему вы научены. Держитесь тому, чему вы наставлены. И в этом мире, в котором мы живем, очень много сегодня разных учений. Попробуй разберись, какое из них хорошее. И люди сегодня критерием ставят, говорят, вот там чудеса происходят, и там знамения происходят. Но во 2 Тимофея, 3 главе, написано 14-15 стих, «А ты пребывай в том, чему ты научен».

часть учить о семейных отношениях. Но почему-то сегодня люди хватаются за любое учение. Так сказал, такая проповедь, такой, смотри. Ты знаешь этого человека? Я нет. Почему ты должен подражать вере того, кого ты не знаешь? А может быть, он вообще отлучен от церкви? А может, у него там нету мира в семье? Может быть, он разведен? Да, он может быть модным проповедником в интернете. Но кто он? Библия предупреждает, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И когда ты видишь, что твои отцы, твои родители, может, не такие модные, не такие современные, не такие продвинутые, извините за это слово, но прошли, сохранили веру, совершили течение, тебе передали, тебе научили, ну, может быть, держаться того, кто уже показал на примере жизни своей, кто подтвердил свою веру делами. И более того, дальше апостол Павел Тимофея предупреждает, он говорит, «Притом ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Друзья мои, я хочу, чтобы вы четко понимали, я не против других проповедников, и не только наши проповедники самые правильные, но сегодня Бог полагает в мое сердце предупредить всех нас, не будьте как неразумные. Не будьте как люди, которые сегодня находятся в неком беспечии, но будьте как мудрые и дорожите временем, не растрачивайте свои силы. 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих. 3 глава, 8 стих написано, даже может быть чуть выше. Вот написано о тех людях, которые не совсем правильно себя ведут, но имеют вид благочестия, силы же отрекшиеся, таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. И как и Ани, и Маврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вы помните этих людей? О них, кстати, не написано в Ветхом Завете. Иоанн и Маврий. Вот. Это те люди, которые противились Моисею, когда Бог хотел вывести народ израильский из Египта. Это были волхвы египетские. И когда Бог через Моисея совершал чудо, то фараон призвал своих волхвов, этих людей, и они также творили чудо. И сегодня чудеса – это не знак равно, что это работа и действие Божьего Духа. Это всегда нужно осторожно смотреть, потому что мы видим вот в этом стихе предупреждение, есть такие люди, которые противятся. И они имеют вид благочестия, и они могут даже чудеса творить, они могут даже что-то делать сверхъестественное. До определенной степени они не все могли совершить. Но иногда для людей достаточно какого-то маленького, незначительного, которого даже он сам не видел, но услышал, а, вот там говорят. Друзья мои, сегодня Господь обращает наше внимание на этот текст Писания. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, все испытывайте, хорошего держитесь. Будем держаться вечной жизни, будем держаться того, что Господь дал нам как призвание, как служение, как предназначение. Будем держаться церкви, не отклоняться от нее, не уходить из нее. И будем держаться той истины, которая записана в Слове Божьем. Держаться в простоте, держаться искренне, держаться в смирении. И я верю, что Господь благословит нас. Каждому из нас необходимо пробежать этот бег, пройти свою дистанцию. И нам необходимо вот эту эстафетную палочку передать молодому поколению. Будет ли что нам передавать? Что мы передадим детям нашим? Мы можем где-то, знаете, с какой-то долей
усмешки, смотреть на церковь, которая прошла гонения, ну, они не такие

были, они не так глубоко познавали, может быть, проповеди не такие были. Но знаете как, можно критиковать, можно думать о себе намного лучше, но наши отцы нам передали. И те молитвы, и те посты, которые имела церковь, они привели к величайшему пробуждению, которое переживали мы, и частью которого большинство даже людей является, покаявшись в 90-е годы. Что мы передадим нашим детям? Будут ли наши дети также исполнены Духом Святым, как мы или наши родители? Будут ли они продолжать это течение, совершать эту веру искренне, стоя на страже, сохраняя учение, пребывая в святости Божьей, в чистоте Божьей? Друзья мои, работая с молодым поколением, я вижу, что не все так хорошо, как хотелось бы. И поэтому Господь сегодня предупреждает всех нас: держи, что имеешь, дорожи временем, ищи присутствие Божие. И вот эти видимые знаки, которые перед нами, это время испытать себя, верили ли мы, и понуждаться очень сильно в Его божественном присутствии. Давайте мы встанем, помолимся.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Господь усмотрит, не тужи, пускай умолкнут звуки плача, к ногам пронзенным положи неразрешимую задачу. Ему известно наперед, какое быть должно решение, а от тебя он только ждет смиренного повиновения. Господь усмотрит, не робей, когда встают стеною горы, тревогу в панике не бей, Господь в беде помощник скорый. Спокойно двери затвори, и в тишине уединенья от сердца с ним поговори, склонив дрожащие колени. Господь усмотрит, ты иди, чтобы его исполнить волю, будь ярким светом на пути и настоящей, чистой солью. И чтоб не встретилась потом злоба, насмешки, крест иль терны, заботься только об одном, чтобы ему остаться верным.

верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

то время пастор конгрегационалистической церкви в Роме, преподобный Моисей Джилет, услышав о делах Божьих в Вестерне, вместе с миссис Экс, одной из активных членов церкви, приехали посмотреть на происходящее. Они были впечатлены работой Господа. «Я видел, как Божий Дух тревожил их до глубины сердец». Через несколько дней мистер Джилет и миссис Экс вернулись снова. Мисс Экс была очень благочестивой и искренней девушкой. Во время второго приезда мистер Джилет сказал мне: «Брат Финей, мне кажется, у меня появилась новая Библия. Никогда раньше я не понимал обетований так, как сейчас. Я не могу спать. Я постоянно думаю об этом. Обетования стали новыми для меня». Из этой беседы я понял, что Господь готовил его к великому труду в его общине. Вскоре после того, как пробуждение в Вестерне набрало обороты, мистер Джилет убедил меня на один день поменяться с ним местами. Я согласился, хотя и неохотно. В субботу, за день до того, как мы должны были заменить друг друга, по дороге в Ром я очень сожалел, что согласился на это. Чувствовал, что подобное действие может нанести ущерб труду у Вестерне. Мистер Джилет будет говорить свои старые проповеди, которые точно не отвечали нуждам людей той общины. Однако люди молились, и я понимал, что наша затея в корне ничего не поменяет, хотя может притормозить дело пробуждения. Я приехал в Ром и проповедовал 3 раза в воскресенье. Для меня было совершенно очевидно, что сказанное мною слово произвело большой эффект. Многие люди склоняли свои головы, переживая глубокое осознание своей греховности. Во время утренней проповеди я говорил на основании текста из Писания, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, и продолжил эту тему после обеда и вечером. Я ждал утра понедельника, когда должен был вернуться из Вестерна мистер Джилет. При встрече поделился с ним своими впечатлениями относительно духовного состояния людей. Казалось, он до конца не осознавал, что работа началась с великой силой. Он хотел собрать людей из своей общины, которые еще не вступили в завет с Богом. Эти приближенные могли задать вопросы и получить наставление. Я упоминал уже, что в процессе своего труда все время использовал усиленные личные и общие молитвы, публичные проповеди, личные беседы и посещения домов. Когда появлялось большое количество заинтересованных лиц, назначал собрания для них и приглашал тех, у кого были вопросы. Только эти методы я применял, пытаясь привести людей ко спасению. Мистер Джилет попросил меня поприсутствовать на таком собрании. Я согласился и сказал, что он может распространить информацию по городку о том, что в понедельник состоится собрание для особо заинтересованных людей, на котором можно будет задавать вопросы. В моих планах было уехать в Вестерн и к вечеру снова вернуться. Я попросил его не объявлять о моем присутствии на собрании. Служение проводилось в доме одного из диаконов. Когда мы приехали, большая гостиная была забита людьми. Мистер Джилет воспринял это с удивлением и явным волнением. Пришли как образованные и авторитетные члены его общины, так и самые известные в городе молодые люди. Мы некоторое время говорили с ними, и вскоре я увидел, что волнение нарастало, так что возникла опасность всплеска чувств, который будет почти неконтролируем. Поэтому я сказал мистеру Джилету, что если мы продолжим собрание в такой же форме, это не приведет к добру. Я сделаю несколько замечаний соответственно их нуждам, а затем распущу собрание.
Мы не пытались что-то сделать, чтобы вызвать проявление чувств. Все происходило спонтанно. Действие Духа совершалось с такой силой, что даже после нескольких слов в ходе беседы в дрожь бросало самых упрямых людей. Это было как меч, пронзающий их сердца. Те, кто не были свидетелями подобных сцен, не смогут представить, какой иногда бывает сила истины под действием Святого Духа. Это в действительности как меч, и обоюдоострый меч. Входя в сознание и сердца людей, он вызывает невыносимую душевную боль до тех пор, пока человек не раскаивается перед Богом. Мистер Джилет начал очень переживать. Он побледнел и взволнованно спросил: «Что мы будем делать? Что мы будем делать?» Я положил руку ему на плечо и прошептал: «Успокойтесь, брат Джилет». Затем обратился к собравшимся так мягко, как только мог, призывая их воззвать к единственному средству помощи — ко Христу, Спасителю мира. Я не мог долго говорить, так как волнение усиливалось. Тогда я предложил: «Давайте помолимся». Я молился тихим, бесстрастным голосом и ходатайствовал пред Спасителем о том, чтобы Он вмешался и привел всех грешников ко спасению, которое Он предлагает. С каждой минутой волнение становилось все глубже. Когда я услышал рыдания и вздохи, то закончил молитву и сразу встал с колен. Все поднялись, и я сказал: «А теперь расходитесь и ничего не говорите друг другу. Старайтесь молчать, пока не придете домой». В тот момент человек по имени У, который работал продавцом в магазине мистера Экс, чуть не потерял сознание. Я сказал людям: «Пожалуйста, откройте дверь настежь и выходите». Они сделали так, как я их просил, и пошли домой, рыдая и вздыхая. Мистер У, о котором я упоминал, молчал до тех пор, пока не переступил порог собственного дома. Там он больше не мог молчать. Он закрыл двери, упал на пол и громко зарыдал, уразумев свое ужасное духовное состояние. Все члены семьи собрались вокруг него, осознавая свою греховность. Позже я узнал, что подобное происходило и в других семьях. На следующее утро люди начали приходить домой к мистеру Джилету и просили посетить членов их семей, которые, как они говорили, признавали себя грешными и были готовы к покаянию. Мы быстро позавтракали и отправились в путь. Когда мы шли по улице, люди сбегались к нам и просили зайти к ним. Как только заходили в чей-то дом, туда сразу же прибегали соседи и заполняли гостиную. Мы коротко давали им наставления. Затем шли в другой дом, а люди следовали за нами. Там происходили самые необычные вещи. Люди невыразимо глубоко осознавали свою греховность. Заходя в их дома, мы находили одних стоящими на коленях, других лежащими низ на полу. Мы посещали их, беседовали с ними и молились до полудня. Затем я сказал мистеру Джилету: «Это не закончится. Необходимо назначить собрание, на котором дадим людям наставление. Мы не можем, переходя из дома в дом, удовлетворить нужды людей». Он согласился со мной, но возник вопрос: где будем проводить собрание? Мистер Ф. был верующим человеком и содержал отель в центре города. Там была большая столовая. И мистер Джилет сказал: «Схожу и спрошу, можем ли мы провести собрание у него в столовой?» Он получил согласие и сразу же пошел оповещать, что в час дня будет собрание в столовой мистера Ф. Мы пошли к нему домой пообедать,
а затем отправились туда. Было видно, как люди спешили, а некоторые буквально бежали на собрание. Они шли со всех сторон. Зайдя в зал, хоть и достаточно большой, увидели, что он был заполнен до предела. Мужчины, женщины и дети уже нас ждали. Собрание было очень похоже на то, которое мы провели прошлым вечером. Это было потрясающе. Некоторые из самых непоколебимых мужчин, услышав кое-какие замечания, были не в состоянии сдерживать чувства. Служение длилось почти до самой ночи. В результате очень много людей покаялось, и это послужило распространению Божьего действия во всех направлениях. Я проповедовал в тот вечер, и мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в здании суда. Помещение там было намного больше, нежели столовое. В назначенное время здание суда было заполнено. В течение долгого времени мы давали наставления, и дело пошло чудесным образом. Вечером я снова проповедовал. Мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в церкви, поскольку в городе уже не было таких больших помещений, чтобы там вместили все желающие посетить такое собрание. Вечером, если я правильно помню хронологию событий, мы договорились провести молитвенное собрание в большом здании школы. Собрание еще не началось, но люди уже настолько расчувствовались, что я предложил мистеру Джилету распустить их, так как было очевидно, что мы не сможем проводить служение. Мы попросили людей разойтись по домам и по дороге ничего не говорить. А верующим дали указание молиться в течение вечера личной молитвой или в семейном кругу. Мы призывали грешников не ложиться спать до тех пор, пока они не отдадут свои сердца Богу. После этого работы стало так много, что я проповедовал, полагаю, 20 вечеров подряд и дважды каждое воскресенье. В это время наши молитвенные собрания проводились в здании школы днем. Молитвенные собрания проходили в первой половине дня, а собрания для приближенных — во второй. Если я правильно помню, каждый день мы проводили молитвенные собрания и собрания для приближенных, которым давали наставления и отвечали на вопросы. После этого была проповедь. По всей местности среди людей распространялось состояние душевного трепета и благоговения. Каждый чувствовал, что там присутствовал Бог. Служители из соседних городов приезжали и выражали глубокое изумление по поводу того, что они слышали и видели. Покаяний было так много, что мы уже не знали, кто именно покаялся. Поэтому каждый вечер в конце моей проповеди я просил всех, кто в течение дня примирился с Господом, выйти вперед, чтобы мы могли их увидеть и побеседовать с ними. Число покаявшихся из разных социальных классов просто удивляло. На одном из молитвенных собраний церковь была заполнена. Я встал и, обращаясь к людям, начал в некотором плане обличать их. В это время зашел один неверующий торговец. Он пошел по проходу и занял место прямо передо мной, там, где я проповедовал. Несколько минут он сидел, а потом вдруг упал, будто его подстрелили. Он ужасно терзался и стонал. Я подошел к нему и увидел, что в нем происходила духовная борьба. Возле него сидел скептически настроенный врач. Он подошел к этому мужчине, измерил пульс и еще несколько минут его осматривал. Ничего не сказав, развернулся и с признаками сильного волнения прислонился головой к колонне. Позже доктор признался. Ему стало понятно, что он стал свидетелем проявления душевного отчаяния, и это лишило его всякого скептицизма.
Вскоре после этого его жизнь преобразилась. А тогда мы сразу стали молиться за упавшего торговца, и до того, как он покинул здание, его душа успокоилась, и он возрадовался во Христе. Был там и другой врач, очень любезный человек, но скептик. У него были маленькая дочь и жена христианка. Маленькая Экс, которая была 8 или 9 лет, чувствовала себя глубоко греховным созданием, и ее мать очень беспокоила состояние разума девочки. Но отец сначала очень негодовал. Он говорил жене: «Вопрос веры для меня слишком непостижим. Я никогда этого не понимал. И ты мне говоришь, что этот маленький ребенок понимает все настолько, что чувствует свою греховность? Я этому не верю. Я лучше знаю. Это невозможно выдержать. Это фанатизм и сумасшествие». Тем не менее, мать продолжала усиленно молиться. Муж оседлал лошадь и поехал к пациенту, который жил в нескольких милях от них. По пути, как он позже рассказывал, его разум прояснился. В одно мгновение он увидел весь план спасения через жертву Христа. Для врача он стал так же ясен, как и для его ребенка. Отец удивлялся, как это могло казаться ему раньше непонятным. Он сильно сожалел о том, что наговорил жене о маленькой Экс, поэтому развернул лошадь и поспешил домой, чтобы сказать, что теперь думает иначе. Он приехал домой совсем другим человеком, рассказал жене о том, что произошло в его сознании, и вдохновил маленькую Экс идти за Христом. С того времени отец и дочь стали искренними христианами, жили долго и много трудились. Но во время пробуждения Бог также делал страшные для нечестивца вещи, устанавливая справедливость. В одно из воскресений, когда закончилось служение, ко мне и мистеру Джилету быстро подошел человек и попросил пойти с ним в одно место. Там один человек упал замертво. Я был занят беседой, и туда пошел мистер Джилет. Закончив разговор, я отправился домой к мистеру Джилету. Вскоре он вернулся и рассказал о случившемся. Три человека, которые очень противились нашему труду, встретились в воскресенье и целый день пили и высмеивали дело пробуждения. Они занимались этим до тех пор, пока один из них вдруг не упал замертво. Когда туда пришел мистер Джилет, ему рассказали о событиях, и он заметил: «Нет сомнений, что этого человека поразил Бог, и он отправился прямо в ад». Его товарищи были ошеломлены. Они ничего не могли на это ответить, потому что было очевидно, что это их поведение навлекло Божий гнев.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

это за жизнь, производящая свет? Говоря о жизни, Иоанн имел в виду всю земную биографию Иисуса Христа. Господь говорит нам, что мы должны жить так же, как жил Он. А для этого нам необходимо самим переживать эту жизнь. Я кое-что понял об этом, размышляя над словами и делами Христа. Его повседневные поступки и определяют понимание того, чем является Его жизнь в нас. Я размышлял о дружбе Иисуса с Лазарем, о том, как Христос скрывался от людей, которым до этого долго служил, как наслаждался теплыми отношениями с Марфой, Марией, Лазарем, как брал на руки маленьких детей и благословлял их, как был послушен своей матери, даже став взрослым, как превратил на свадьбе воду в вино. Он любил отверженных, бедных, несчастных и заботился о них. Он проявил сострадание к женщине, увлеченной в супружеской измене. Он был восхищен бедной вдовой, пожертвовавшей на храм два последних гроша. Думаю, не хватило бы книг, чтобы описать все поступки любви, совершенные Христом на земле. Вникая в них, мы учимся жить так, как Он, распространяя вокруг себя свет. Дэвид Вилкерсон.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Кратко о Новом Завете. Послание Иуды. Имея все усердие писать, Иуда вовсе и не думал написать так, как написал. Ему было бы более приятно и ценно написать об общем спасении. Но Бог решил, что данное послание должно быть серьезным увещеванием в плане того, чтобы святые боролись за веру. Мы видим, что Иуда размышляет об упадке и гибели христианства в этом мире, говоря об отступничестве и обращении благодати Бога в распутство вследствие проникновения нечестивых людей в христианский круг. Язык послания сильный и пророческий. Иуда использует случай восстания в прошлом против власти Бога, чтобы проиллюстрировать состояние в христианстве последних дней. Хотя Израиль был благословен в смысле избавления из Египта, многие из-за неверия погибли в пустыне. Даже ангелы, которых сильно благословил Бог, из-за восстания были заключены в вечную тьму. Содом и Гоморра, Каин, Валаам, Корей. Все они являют собой серьезное предупреждение о справедливом суде Бога. Если все эти сцены какие-то мрачные и негативные, то заключительная часть послания, которая начинается словами «А вы, возлюбленные», несет некий позитив в плане ободрения веры, которая доверяет живому Богу. Как явствует из последних двух стихов, восхваление Бога — это то, что должно быть присуще верующим в мире, где Его великое имя обесчещено.

Заложите веру в душу с детства, чтоб потом, когда пройдут года, было сердце радостью согрето в ожидании доброго плода. Покажите жизнью вашим детям путь к Иисусу и Его любви. Верьте, что без слова не заметят ваши к небу твердые шаги. Иоанны, Павлы, Тимофеи вырастут из ваших сыновей. Бог ведь тот же, Он всегда сумеет защитить от зла ваших детей. Только б вы примером добрым были в вере вашей, в слове и в делах. Если ж вы ошибки допустили, то скажите Господу в слезах. Зло живуче углубляет корни, и везде следы его видны. В том, что ваши дети непокорны, нет ли вашей, о родители, вины? Заложите веру в душу с детства, чтоб потом, когда пройдут года, было сердце радостью согрето в ожидании доброго плода.

верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кем был Иисус Христос? Правильный ответ на этот вопрос мы можем получить только во свете воскресения. Воскресение говорит нам о том, кем был Иисус Христос. Воскресение является последним и исчерпывающим доказательством, что в отличие от всего рода человеческого, Иисус был совершенным человеком, без греха и без порока. Без воскресения мы не могли бы знать, права ли Библии, есть ли Бог, и если Он есть, действительно ли Он свят и справедлив, действительно ли Он Бог любви. Факт воскресения настолько важен, что в конечном итоге на нем сыждется достоверность христианства. В полном смысле этого слова воскресение Иисуса Христа является краеугольным камнем христианства. Без него христианство ничем не отличается от других религий. А на самом деле, чем отличается христианство от других религий? Сейчас мы не говорим о номинальном христианстве. Мы имеем в виду христианство, которое нам открывает Слово Божие, Библия. Например, все религии указывают человеку на какой-либо высокий идеал, которого он должен стремиться достичь. Затем они указывают на способы для достижения этих идеалов. Но средства или способность, силу для его достижения у них нет. Понимаете, необходима какая-то сила извне, чтобы поднять человека, сделать его способным к этим высшим идеалам. Эти религии не имеют такой силы. Они говорят «достигай», но не способны дать необходимую силу для достижения этих идеалов. Христианство же, оно начинает с заявления в первую очередь о полной беспомощности человека исправить самого себя или поднять себя. Христианство говорит, что человек абсолютно банкрот в области морали и в духовной жизни. Более того, оно говорит, что он мертв, то есть духовно он в полном омертвении и потому совершенно не способен исправить себя. Вот с этого начинает христианство. Однако это только начало. Человек не оставлен в этом жалком состоянии. Нет, Слово Божие говорит, что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Это значит, что для погибшего грешника Бог усмотрел спасение, избавление из такого жалкого состояния. Из человека, полностью испорченного грехом, Бог обещает сделать новое создание. Он обещает не просто исправить его, но совершенно изменить его. Кто во Христе? Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Да, посредством искупления христианство превращает человека в новое творение. Оно не накладывает заплаты, не исправляет, не реформирует, а изменяет человека полностью, перерождает его. Христианство говорит, что нет настолько плохого, испорченного и безнадежного человека, который не мог бы стать чадом Божьим. И это зависит не от человеческих стараний или стремления улучшить самого себя. Нет. Мертвый человек не способен к этому. Бог берет на себя ответственность. Он инициатор. Он производит эту перемену в человеке путем возрождения, новым рождением. И гарантии того, что Бог может и готов это сделать с любым человеком, является воскресение Иисуса Христа. Вот почему так важно воскресение. Без него христианство не имеет никакого значения. Оно бессильно, если не было бы воскресения. В таком случае, дорогие друзья, христианство ничем не отличалось бы от других религий, которые говорят, что ты должен сам себя исправить, сам себя поднять. И это приводит нас, дорогие друзья, к второй главе книги Деяний, которую мы разбираем сейчас. В ней записана первая проповедь, сказанная после излияния Духа Святого. Проповедник Петр. И какая это замечательная проповедь. И особенно интересно ее содержание. Во-первых, следует подчеркнуть, что это евангельская проповедь, то есть она содержит в себе все основные истины Евангелия. И в центре, в самой сердцевине этой евангельской проповеди – воскресение Иисуса Христа. Помните определение Павла, что такое Евангелие? Братья, говорит он, Евангелие, которое я благовествую вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы, как и Павел, указывает на воскресение, как на основу Евангелия, как на ее стержень. И вот я хочу обосновать сегодняшнюю беседу на двух коротеньких, но очень важных фразах из этой первой проповеди Петра. Первую вы найдете в 24 стихе, и вторую в 32 стихе, и звучат они так. «Но Бог воскресил его», то есть Иисуса Назарея, «расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». Между этими двумя стихами, то есть между стихом 24 и 32, апостол Петр приводит из Писаний, из Ветхого Завета, пророческие изречения псалмопевца Давида о воскресении Мессии, то есть Иисуса Христа. Прочтем стихи 30 и 31. «Давид, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрева его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видала тления». Обратите внимание на то, какие веские и убедительные доводы приводит Петр, чтобы доказать факт воскресения Христа. Сперва он заявляет: «Но Бог воскресил его». Кого? Иисуса Назарея, совершенного человека. Совершенство его было продемонстрировано в том, что через него Бог совершил силы и чудеса и знамения. «Сего Иисуса», этого совершенного человека, по определенному совету и предведению Божию преданного, то есть его Бог отдал по своему совету и предведению на смерть. Никогда не забудем, дорогие друзья, что смерть Иисуса не была случайным или неожиданным событием. Апостол Иоанн в книге Откровений говорит об Агнце, то есть об Иисусе, закланном от создания мира. Бог еще до вековых времен предвидел падение человека и потому в далекой вечности усмотрел наше спасение посредством смерти Сына Своего. Нет, не случайно Иисус умер, но по определенному совету и предведению Божию. Он был предан на смерть. Это, возлюбленные, говорит нам о непостижимой любви и благодати Божией, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. Но, говорит Петр дальше, обращаясь к своим слушателям, «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Если благодать и любовь Божия усмотрели смерть Сына Божия, то грех и беззаконие человека убили его. Но, друзья, не этим заканчивается благая весть, то есть Евангелие. Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. В нашем переводе в слове «узы» скрыта чудная истина. В греческом подлиннике слово это означает «родовые боли». Но Бог воскресил его, разрушив родовые боли смерти, потому что ей невозможно было удержать его. В послании к Колоссянам, 18 стихе 1 главы, сказано: «И Он», то есть Иисус Христос, «есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых», то есть перворожденный из мертвых. Вы понимаете, это говорит нам, что через смерть Иисуса произошло рождение, родилась церковь, новая жизнь началась родовыми муками смерти нашего Господа Иисуса Христа. Интересно отметить, что когда Иисус говорил о своих грядущих страданиях, Он уподобил их и свою смерть родовым мукам. Ученики были в недоумении, когда Он сказал им, что «вскоре не увидите Меня и опять вскоре увидите Меня». Они не поняли эти слова, но Он говорил им о своей смерти и воскресении. И теперь слушайте, что Он им дальше говорит. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, и мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». И дальше. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Возлюбленные, наше новое рождение возможно было только потому, что Христос пережил родовые муки смерти за нас и дал нам новую жизнь через свое воскресение. Мы поем «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах живот», то есть жизнь даровал. Вот эту чудную истину, что смертью Сына Своего Бог родил нас к новой жизни, воскресив Его из мертвых, Петр имел в виду, когда написал в своем первом послании, глава 1, стих 3, такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас, то есть родив нас, дав нам новую жизнь, воскресением Иисуса Христа из мертвых. Да, смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. Слава и благодарение Ему». Вы понимаете, почему без воскресения Христа вера наша тщетна? И в таком случае мы еще во грехах наших. Но Христос воскрес! Слава и благодарение Богу за это! «Сего Иисуса Бог воскресил», говорит Петр, «чему мы свидетели». И заканчивает он свою проповедь такими словами: «И так твердо знай», то есть «будь полностью уверен, дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Дорогие мои, воскресив Иисуса Назарея из мертвых, Бог дал твердое, окончательное и неопровержимое доказательство того, что Иисус Христос – единственный Спаситель, и только через Него Бог может спасти нас. Воскресив Иисуса из мертвых, Бог положил печать Свою, во-первых, на саму личность Иисуса. И этим Он полностью одобрил каждое слово, сказанное им, и все, что Он когда-либо сделал. Посмотрите, насколько земная жизнь Иисуса, начиная с Его рождения, отличается от всякого другого человека, когда-либо жившего здесь на земле. Его земная жизнь сопровождалась божественными силами, чудесами и знамениями. Посмотрите, например, какими сверхъестественными явлениями сопровождалось Его рождение. Оно было предсказано ангелом. Ангел сказал, что зачатие Иисуса произойдет от Духа Святого. Оно будет сверхъестественным. И какие чудные были явления в ночь, в которую Он родился. «Вдруг явился ангел Господень, и слава Господня осияла пастухов, содержавших ночную стражу у стада Своего». Видя необыкновенную звезду, которая оказалась Христовой звездой, цари из дальних стран последовали за ней и нашли младенца, пред которым они поклонились и которому преподнесли свои дары – золото, ладань и смирну. В течение земного служения Христа три раза был голос с неба, голос, одобрявший Его, Иисуса. Это был голос Божий. Первый раз при Иордане – глас с неба, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». 3 года спустя, когда Он приближался к концу Своего трехлетнего служения здесь на земле, после всех Его заявлений и чудес, им совершенных, снова был голос с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Его слушайте. Вы заметили, что это второе заявление с неба отличается от первого тем, что Бог Отец добавляет 2 слова. «Его слушайте». Это глагол в повелительном наклонении. В настоящем времени, то есть продолжайте слушать Его. Это Бог говорит об Иисусе Христе. Его слушайте, потому что каждое слово им сказанное – истина. Его слушайте. Затем третий раз был голос с неба, Христос уже был на пороге распятия. К Иисусу привели эллинов, которые хотели его увидеть и услышать. И из глубины его тоскующей души он изрек эти знаменательные слова, самую центральную истину Евангелия. Слушайте, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. О ком он здесь говорит? Прообразно он говорит о самом себе. Я ничего не могу сделать для этих эллинов, да, для всего человечества, если я не умру. Но если я умру, как пшеничное зерно, падшее в землю, принесу много плода. И дальше из глубины его сердца вырвались эти слова. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Дорогие мои, никто, ни один человек не мог бы сказать, что он во всем и всегда прославлял Бога. Один только Иисус Христос. Он мог сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И Бог Отец подтверждает истинность этих слов и говорит: «И прославил, и еще прославлю». Но посмотрите, какие знамения, силы и явления сопровождали его распятие. Настал час. Христос висит на кресте. Он умирает. В момент его смерти тьма сделалась по всей земле и померкло солнце. И это продолжалось в течение целых 3 часов. В это время завеса в храме разодралась посередине, и сама земля потряслась, и камни рассеклись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Этими невероятными явлениями и силами, как в космическом, так и духовном мире, Бог засвидетельствовал о том, что совершалось величайшее преступление против Сына Его. Все эти невероятные божественные явления, сопровождавшие жизнь и смерть Иисуса Христа, неопровержимо подтверждали Божие одобрение Его Сына Иисуса Назарея. Но, возлюбленные, самым высшим, окончательным, финальным знаком и печатью одобрения личности, слов, дел и жизни Иисуса Назарея было Его воскресение из мертвых, когда Бог воскресил Его. О чем говорит нам воскресение Иисуса Христа? Что оно доказывает? Во-первых, оно провозглашает, что жизнь всего Иисуса была совершенной и безгрешной. Отверженный, пригвожденный ко кресту руками грешных людей, он был одобрен святым и праведным Богом. Понимаете ли вы, что это значит? Это значит, что устами Иисуса не было сказано ни одного слова, которого Бог не мог бы полностью одобрить. Каждое заявление, сделанное им о Боге, о вечности, о Священном Писании, о человеке, о спасении, о самом себе, было истиной. Воскресение говорит мне, что Иисус и шел от Бога, что видевший Его видел Отца, что Он есть и путь, и истинная жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только через Него, и что Он есть воскресение жизнь, и каждый верующий в Него имеет жизнь вечную, а кто не верует в Него, осужден будет. И в следующий раз, дорогие друзья, когда вы откроете Библию и прочтете в ней любое место, начиная с первого слова книги Бытия и кончая последним словом из книги Откровения, вы можете быть уверены, что оно богодухновенно. Почему? Потому что Христос так сказал. А то, что Он не мог иначе сказать, помимо истины, мы знаем из того, что Бог воскресил Его из мертвых. Не говорите, что неважно, какую религию исповедует человек, лишь бы он верил в Бога. Знаете, что сказал Иисус Христос? «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в другом месте Он сказал: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Это значит, что никто, кроме Сына, не может привести человека к Богу. Ни церковь, ни святые, ни наши старания, ни наши добрые дела, никто и ничто, ни по наследству, ни через испытания или страдания, мы не можем войти и унаследовать Царствие Божие, а только через Иисуса Христа. И кому откроет Сын Отца? Приходящим к Нему. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Я есть путь и истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слово «только» не допускает никаких, ни малейших отклонений или вариантов. Он один пришел в этот греховный мир, чтобы явить человеку Бога, и Он один может привести человека к Богу. Воскресив Его из мертвых, Бог подтвердил не только каждое заявление Христа, но и каждое Его обещание. Воскресением Иисуса Христа Бог также полностью одобрил миссию Христа – взыскать и спасти погибшие. Возлюбленные, нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Следовательно, воскресением из мертвых Сына Своего Бог отвергает все другие попытки спасения. Вот Сын Мой возлюбленный, к Нему мое благоволение, Его слушайте. Бог заявляет, что существует единственный путь к Нему через Его Сына. Да, человек предпочел бы самостоятельно избрать путь и метод спасения. Он хотел бы угодить Богу добрыми делами. Но Бог говорит, что все они, как запачканная одежда. Люди спрашивают, как может Бог любви и милосердия допустить вечное мучение? Но Христос сказал, если не покаетесь, то все также погибнете. Кому нам верить? Нет, Бог не примет никакого другого метода спасения, кроме как через Его Сына. И это Он окончательно подтвердил тем, что воскресил Иисуса из мертвых. Так что воскресением Бог отвергает все человеческие попытки умилостивить Бога, удовлетворить Его требования. Бог не примет меньшего, чем совершенство, а только одна, единственная личность в совершенстве удовлетворила святость и правосудие Божие – Иисус Христос. Но, дорогие мои, именно в этом открывается милость и любовь Божия. Отвергнув несовершенное, теперь через заслуги Сына Своего Бог может восстановить образ и подобие Божие в каждом приходящем к Нему человеке через Иисуса Христа. Вот почему сказано в Слове Божьем, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Почему апостол выдвигает воскресение, а не крест, как объект веры? Почему он не сказал, что если сердцем будешь веровать, что Он умер за тебя, то спасешься? А потому что в таком случае не было бы основания для Его смерти. Тогда без воскресения Его смерть была бы ничем иным, как просто обыкновенной смертью. Если Христос только умер, то и Его жизнь, и миссия, и слова, и дела – все не имело бы смысла. Это было бы полная неудача. Но, дорогие друзья, Христос воскрес, и это гарантия нашего спасения. Тебе, мой дорогой друг, Бог дал гарантию, воскресив сего Иисуса. Это доказательство, что все обетования, дарованные им, Он полностью исполнит. Сегодня не мертвый, но воскресший, живой, прославленный Христос говорит тебе и каждому из нас, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Если ты этого еще не сделал, мой дорогой друг, то сделай это сейчас. Приди таким, как ты есть, со всеми твоими грехами, и Он примет и простит тебя».

Ее голос нельзя не узнать. Ее мнение неоспоримо. Не заставишь ее замолчать. Она судит всегда справедливо. От нее не сбежишь никуда. Пусть ее не услышать ушами, она скажет свое, и тогда ты все видишь другими глазами. Она очень строга, но скромна. Не диктует она гордо, властно. Так умеет сказать лишь она. Тихо, мудро, отчетливо, ясно. Ей не скажешь «молчи», «говори», не подкупишь ее жемчугами. Она вечно глаголит внутри и проводит прямыми путями. Она вложена в каждом из нас. Ее родина — царствие света. Ее голос — создателя глаз. Ее цель — привести нас на небо. Совесть. Ты драгоценнейший дар. Ты как лакмусовая бумага. Сколько раз ты спасала меня от греховного, глупого шага. Как могла я тебя не ценить и, сжигая, греть похоть плотскую? Но успел Бог огонь потушить и спасти тебя, еле живую. Это счастье, он не опоздал, гарь и копоть ему не помеха. Он не просто из пепла поднял, а очистил белее снега. Ты веди меня, совесть, веди. Ну, а если свернуть попытаюсь, ты не дай заблудиться в пути. Я услышу тебя и исправлюсь. Не давай мне покоя и сна, если я о тебе позабуду. Удержи мою душу от зла. Направляй меня вечно и всюду. Говори, всегда говори. Проверяй все мои помышления. Чистым сердцем мое сохрани, чтоб увидеть Христа возвращение.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

всегда освещен солнечным светом. Есть в нем и свои времена тьмы и бури. Истина написана в Божьем Слове, пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные. Притча 3.17. И великая истина состоит в том, что эта религия рассчитана на то, чтобы дать человеку счастье и благословение на земле. Но опыт показывает нам, что хотя солнце более и более светлеет до полного дня, притча 4.18, иногда этот свет затмевается. Бывают дни, когда солнце верующего человека закрывают тучи, и он идет во тьме и не видит света. Многие люди радуются Божьему присутствию какое-то время. Они пребывают в солнечном свете на ранней стадии христианской жизни. Они ходят по злачным пажитям возле вод тихих. Но внезапно они обнаруживают, что славное небо покрыто тучами. И вместо того, чтобы идти по земле Гесем, им приходится идти по песчаной пустыне. А вместо сладкой воды они находят испорченные ручьи с горькой на вкус водой. Они говорят: «Истина, если бы я был Детем Божьим, этого бы не случилось». О, не говорите этого вы, идущие во тьме. Лучшие из Божьих святых должны вкусить горечь. Самые дорогие из Его детей должны нести крест. Ни один христианин никогда еще не наслаждался постоянной радостью. Ни один верующий не может навсегда избежать невзгод. Вероятно, Господь поначалу направил вас по ровному пути под безоблачным небом, потому что вы были слабы и запуганы. Он оберегал стриженную овцу от холодных ветров. Но теперь, когда в духовной жизни вы стали сильнее, вам нужно начать жить более трудной и сложной жизнью зрелых детей Божьих. Нам нужны ветра и ураганы, чтобы испытать свою веру, сломать гнилой сук на нашей зависимости от самих себя и крепче связать себя с Христом.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Писти.

0: Послание филиппийцам святого апостола Павла, глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
1: Послание филиппийцам, 2 глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, то со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Послание филиппийцам, глава 3. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов». Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание — мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный, Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить так. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Послание Филиппийцам, глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас находящиеся со мною братья. Приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

часто просим Бога, чтобы Он не оставлял нас в час испытания и искушения. Но, к сожалению, мы также часто забываем, что об этом нужно молить Господа всегда. Ни одну секунду нашей жизни, какой бы праведной она ни была, мы не можем обойтись без Его помощи. При свете дня или во тьме, общаясь с Христом или испытывая искушение, нам одинаково необходимо обращаться к Богу с молитвой: «Не оставь меня, Господи! Поддержи меня и спасусь!» Малышу, когда он учится делать первые шаги, необходима помощь няни. Корабль, покинутый рулевым, немедленно сбивается с курса. Мы не можем обойтись без постоянной помощи свыше. Поэтому обратитесь сегодня к Богу. «Не оставь меня! Отче, не оставь дитя Твоего, чтобы не пасть ему от руки врага, чтобы не отбиться ему от спасительного стада. Великий жених, не оставь цветок Твой, чтобы не увянуть ему и не умереть. Не оставь меня, Господи, сейчас и не оставляй меня ни на одно мгновение во все дни мои. Не оставляй меня в радости, чтобы ей не завладеть сердце моим. Не оставляй меня в скорбях моих, чтобы не возроптать мне против Тебя».

«Не оставь меня, Боже, Спаситель мой! Да пребудет во мне Дух Твой вечный, да очистятся наши сердца, и в природе моей человечной возведи храм для Бога Творца».

Дай мне так умереть, чтоб улыбка в устах, чтобы песню допеть, чтобы слезы в глазах не от боли, от радости, полной, святой, предвкушений вечности рядом с тобой. Дай мне так умереть, чтоб не сковывал страх, чтобы мир одолеть, не хвататься за прах. Дай услышать мне ясно призыв не проспать. Дай мне, Господи, масло светильник набрать. Дай с собой не забрать нераскаянный грех. О, не дай мне стоять средь отчаянных дел. Я молю, не закрой ворота предо мной. Подари мне покой у сияющих ног.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Кратко о Новом Завете. Послание Иуды. Имея все усердие писать, Иуда вовсе и не думал написать так, как написал. Ему было бы более приятно и ценно написать об общем спасении. Но Бог решил, что данное послание должно быть серьезным увещеванием в плане того, чтобы святые боролись за веру. Мы видим, что Иуда размышляет об упадке и гибели христианства в этом мире, говоря об отступничестве и обращении благодати Бога в распутство вследствие проникновения нечестивых людей в христианский круг. Язык послания сильный и пророческий. Иуда использует случай восстания в прошлом против власти Бога, чтобы проиллюстрировать состояние в христианстве последних дней. Хотя Израиль был благословен в смысле избавления из Египта, многие из-за неверия погибли в пустыне. Даже ангелы, которых сильно благословил Бог, из-за восстания были заключены в вечную тьму. Содом и Гоморра, Каин, Валаам, Корей. Все они являют собой серьезное предупреждение о справедливом суде Бога. Если все эти сцены какие-то мрачные и негативные, то заключительная часть послания, которая начинается словами «А вы, возлюбленные», несет некий позитив в плане ободрения веры, которая доверяет живому Богу. Как явствует из последних двух стихов, восхваление Бога — это то, что должно быть присуще верующим в мире, где Его великое имя обесчещено.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

В эфире передача «Это интересно». Иисус был распят на Голгофе. Во времена Иисуса Христа Голгофа находилась за пределами Иерусалима. Постепенно город разрастался, и теперь Голгофа лежит в центре. Марии и Иосифу пришлось ехать примерно 90 миль, около 150 километров от Назарета до Вифлеема, для того, чтобы принять участие в переписи населения. В Вифании часто бывал Иисус, особенно в последние дни своего земного служения. Здесь Он воскресил Лазаря, и отсюда Он вознесся на небо. Иисус был обрезан, как и все еврейские мужчины, как часть их завета с Богом. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, который был его троюродным братом. Иисус преимущественно говорил на иврите и арамейском языке. Он имел несколько сводных братьев и сестер. Самый популярный стих в Библии об Иисусе – Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имя Иисус происходит от латинского форма греческого «Джеус» – имя исполнения еврейского «Иешуа». Также используется как «Джошуа» или «Иесуа». Празднование дня рождения Иисуса началось более 100 лет после Его распятия. Египетские христиане праздновали его 20 мая, в то время как другие христиане отмечали его в марте, апреле или в январе. Почему? Потому что нет никаких документов о рождении Иисуса, и никто действительно не знает. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Марка 6:3. Они говорили, не плотник ли он? В греческом оригинале плотник – тектон. Слово «тектон» означает работника по дереву, не только столяра, а мастера и ремесленника вообще. Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. В старые времена, да еще и сегодня, в некоторых местах, в небольших городах и деревнях можно найти людей, которые строят все – от клетки для птиц до дома. Они могут воздвигнуть стену, починить крышу, ворота. Мастера на все руки, которые с немногими или с простейшими инструментами могут приложить свою руку к любому делу. Этим словом, в общем, обозначали ремесленника, рабочего по работе со строительством. Это включало в себя работу с металлом, деревом и камнем. Вот в каком смысле Иисус – плотник. Иисус проповедовал в Галилее и Иудее, которые сейчас известны как Израиль и Палестина. Согласно Библии, переселившиеся сюда 2000 лет до нашей эры евреи называли эту область Ханаан. В книге Иисуса Навина упоминается название «Земля сынов Израиля». Имя Иисус встречается 700 раз в Евангелиях и в книге Деяний святых апостолов и менее 70 раз в апостольских посланиях. Слово «Христос» употребляется 60 раз в Евангелиях и Деяниях, а в посланиях апостолов и в книге Откровения оно встречается 240 раз. Иисус Христос также известен как Иисус из Назарета. В средневековых церквях Западной Европы оборудовались агиоскопы – специальные отверстия в стенах, через которые можно было слушать происходящее внутри и видеть алтарь. Это делалось для того, чтобы прокаженные и другие больные, а также отлученные от церкви, могли видеть службу и не лишиться духовного утешения. Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения.
По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал и причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Наиболее часто упоминаемый Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии – 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Молитва «Господи помилуй» на греческом языке произносится как «Кирие элейсон». Когда христианство появилось на Руси из Византии, все богослужения проходили именно на греческом, что было непонятно простым людям. Особо часто повторяемая фраза «Кирие элейсон» трансформировалась народом в слово «куролесить» в значении «делать что-то бессмысленное и загадочное». Позже смысл этого слова изменился, и сейчас оно обозначает «проказничать». Храм гроба Господня в Иерусалиме разделен между шестью христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. Большинство христиан мира, 64%, проживает в городах. Средний возраст христианина – 30 лет. Обращая в свою религию туземцев, католики делали новообращенным татуировки в виде креста или распятия, для того чтобы они не могли перейти в другую веру. Самая длинная в мире телеграмма представляла собой один из переводов Нового Завета, посланный из Нью-Йорка в Чикаго. В Израиле существует один интересный музей. В нем представлена культура всех народов, которые упомянуты в Библии.

Продвигаясь по улице Холчестера, Англия, в снежную бурю, и притом против ветра, юноша поднял высоко воротник и засунул руки глубоко в карманы куртки. Мало кто осмеливался выйти на улицу в тот день по глубокому снегу, под вой ледяного ветра. 15-летний Чарльз Спёрджен тоже повернул бы назад, если бы не сильнее страха смерти побуждение идти вперед. И он, втянув голову в воротник, шел против ветра, проталкиваясь сквозь снежную бурю. Уже несколько лет он думал о том, что ему нужно спастись. Он уже привык по утрам читать и вновь перечитывать знаменитую книгу Бакстера «Призыв к необращенным». Но вместо разрешения его проблем книга только все больше и больше обличала его во грехе. И теперь он шел в церковь, в которой надеялся избавиться от греха. Буря усиливалась с каждым шагом юноши. Она била его, обжигала ему щеки и, наконец, заставила вцепиться в столб, чтобы не быть унесенным в обратном направлении. Он понял, что вынужден сдаться. Стуча от холода зубами, Чарльз свернул в артиллерийский переулок и зашел в простую методистскую часовню. Сев слева в среднем ряду, он от всего сердца желал не быть там. Он слыхал от кого-то, что эти люди своим громким пением вызывают боль в ушах. И все же он надеялся услыхать что-то такое, что указало бы ему путь ко спасению. Во всяком случае, он был в церкви, хотя и не в той, в которую направлялся. В зале часовни было всего человек 12 или 15. Даже обычный пастор не явился в тот день. Но Спёрджен был в отчаянии. Он готов был принять и самую малую, пусть даже случайную крошку истины. Волнение юноши было таким сильным, что ему трудно было сыскать где бы то ни было помощь. И он позже писал об этом так. «Я читал всю Библию, и угрожающие места в ней виделись мне все крупными буквами, а обетования такими мелкими, что я не мог их и разобрать. И если разбирал, мне казалось, что они не касались меня. Когда говорилось, что неверующие погибнут, я знал, что это написано для меня. А когда я читал о том, что Бог готов спасать приходящих к Нему, мне казалось, что это для кого-то другого». За кафедрой стоял худой, простой человек, возможно, портной или сапожник, и читал из книги пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Я Бог, и нет иного». Проповедующий коверкал слова, произнося их неграмотно. Но Спёрджен почувствовал, что в этом тексте звучит какая-то надежда и для него, и потому, отбросив предубеждение, продолжал слушать. «Дорогие друзья, этому простому тексту нетрудно последовать», — говорил проповедник. «Тут же не нужно никакого усилия, не нужно шевелить ни ногой, ни пальцем, а просто поднять взор к небу, к Богу. Обратиться к Нему значит именно это. Вы можете быть самым неразумным в мире, и все же вы можете поднять взор к Богу. Для этого не нужно быть ни умным, ни богатым. Обратиться таким образом к Богу может любой, даже ребенок. Бог призывает в этом тексте: «Обратитесь ко мне». Но многие из вас обращаются к себе, а обращение к себе ничего не дает. Тут проповедник почему-то уставился прямо на Спёрджена и сказал: «Молодой человек, вы выглядите очень несчастным и останетесь таковым и в жизни, и в смерти, если не отреагируете на прочитанный мною текст так, как следует». Он поднял руки и почти крикнул: «Молодой человек, посмотрите на Иисуса! Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Все, что вам нужно сделать, это обратить свой взор на Него и жить». Внезапно путь спасения стал для Спёрджена совершенно ясным. Он посмотрел на крест и понял, что Иисус Христос умер за него, и принял это верою. Чувство вины мгновенно испарилось,
потому что он понял, что Иисус Христос уплатил за все его грехи. Спустя несколько месяцев после своего обращения Спержен шел со своим другом в селение Тивершам, чтобы помочь там в богослужении. «Я молюсь, чтобы Господь помог тебе с твоей проповедью», — сказал он другу. «Что?» — воскликнул тот. «Я не собираюсь проповедовать. Говорить слово сегодня будешь ты». У Спержена задрожали колени и замутило в желудке. Он еще никогда не проповедовал. «Ты уверен?» — спросил он друга. «Вполне. Когда пастор церкви приглашал нас, он сказал, что ожидает проповеди именно от тебя». Спержен был тогда рад, что до Тивершама было еще 4 мили. Хотя он никогда еще не проповедовал, рассуждал про себя Спержен, Господь успеет вдохновить его на проповедь. Тот, кто мог спасти его, сможет и дать слова для проповеди. Друзья вошли в часовню под соломенной крышей, а у Спержена все еще тряслись колени. На готовых вот-вот подкоситься ногах он встал за простую деревянную кафедру и прочитал данный ему в дороге текст. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность» 1 Петра 2:7. Нервность прошла, и Спержен начал говорить с большим убеждением и воодушевлением. Люди слушали внимательно, и он ощущал силу Господа, изливающуюся через него на слушателей. Это было необычайно приятное чувство. После последнего «Аминь» к нему подошла подслеповатая старушка и сказала: «Да благословит тебя Господь! Сколько тебе лет?» «Меньше 16», увиливая от прямого ответа, сказал Спержен, зная, что через пару недель ему будет 16. «Неважно, сколько мне лет, думайте об Иисусе». В тот день Спержен вспомнил случай, который произошел в церкви его деда. Во время специального собрания гость-проповедник Книл взял его на руки во время молитвы и при всех громко сказал: «Этот мальчик будет когда-то проповедовать Евангелие множеству народа. И я убежден, что он будет проповедовать в знаменитой часовне Роуланд-Хилл». Затем он дал мальчику монету 6 пенсов в награду за то, что тот выучил наизусть один известный и популярный тогда церковный гимн. Он взял с него обещание, что когда он будет проповедовать в той часовне, он объявит этот гимн для общего пения. Спержен с улыбкой вспоминал это происшествие. Он знал, что Бог призвал его на проповедь, и ему нравилось проповедовать, но был уверен, что его место в деле Божьем весьма незначительно. Несмотря на это, он решил оставаться верным своему призванию. В 16-летнем возрасте он стал пастором церкви в Утарбиче, маленькой деревенской церкушке под соломенной крышей. Начав с 40 членами, он трудился так усердно, что вскоре у него было уже 100 членов, и зал был переполнен на каждом служении. Затем его призвали на служение в Лондоне в часовню Нью-Парк. Да, люди любили слушать старших проповедников с известными именами, но они также охотно слушали и молодого Спержена. Более того, Лондон так заинтересовался им, что попытки вместить толпу в зал, где он проповедовал, были такими же трудными, как попытки вместить океан в чайник. Воодушевленные его успехом диаконы построили новое здание с 6000 мест. Но и при таком размере здания дополнительные стулья всегда были нужны всякий раз, когда объявлялось, что проповедовать будет Спержен. Его проповеди записывались с помощью стенографии и публиковались в газетах. На них был огромный спрос не только в Англии, но и во всем мире. Вскоре после начала его служения в Лондоне Спержен был приглашен проповедовать в часовне Роуланд-Хилл, о которой ему пророчил гость-проповедник мистер Книл в детстве. Он согласился при условии, что дети будут петь выученный им в детстве гимн,
который он обещал объявить тогда для общего пения. Все охотно согласились, и удивительное пророчество исполнилось. Думая о том, что Спержен написал около 200 книг, проповедовал более чем 2 миллионам слушателей и к тому же вел обширный миссионерский труд, мы глубоко признательны Богу за то неслучайное стечение обстоятельств, у Бога случайностей не бывает, и тому снежному барану, благодаря которому молодой Спержен 6 января 1850 года попал в маленькую методистскую часовню, где услышал простую призывную проповедь, ставшую краеугольным камнем всего его служения.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжим и закончим разбираемую нами тему «Встречая будущее». В прошлых радиобеседах мы рассматривали картину, которую нам рисует Библия, картину нашего мира в период приближения к концу настоящего века. В среде растущего ужасного давления есть ключ к выживанию, и о нем мы уже говорили. Это ключ к победе. Этот ключ – это нахождение Божьих целей и отождествление себя с ними, полная солидарность с ними. Мы уже видели, что Божьи цели сосредоточены на Его двух народах на земле, связанных с Ним двумя различными заветами – Израиль и Церковь Иисуса Христа. В каждом случае Божья цель может быть выражена одним словом – «восстановление». В наших прошлых беседах я говорил о восстановлении Израиля и показал, каким образом судьба всех народов будет определена их отношением к Израилю. В течение этой недели мы будем беседовать о Божьем плане реставрирования Церкви и как мы можем солидаризироваться с Ним. Прежде всего, мы должны знать, понимать, чем должна быть Церковь в Божьем определении? В книге притчей мы предупреждены в том, что там, где нет видения, понимания, люди будут уничтожены или необузданы. Другими словами, Божьи дети имеют нужду в знании своей насущной задачи, чтобы исполнить свое призвание. И это особенно верно по отношению к Церкви. Церковь настолько высока по сравнению с человеческими концепциями и идеями, и планами, что мы совершенно должны зависеть от знания, данного в Священном Писании Святым Духом, какое назначение дал Бог для Церкви. Местом Священного Писания, в котором Бог предлагает ясно это знание, есть послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 25 до 27. Оно начинается увещеванием человеческих мужей любить жен, и это необходимая и насущная вещь, но апостол Павел употребляет это как своеобразную ступень к высшему уровню любви, любви между Христом и Его Церковью. Он сравнивает взаимоотношения Христа с Церковью со взаимоотношением человека с его невестой, которая станет его женой. Вот что он говорит. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Прежде всего, мы должны видеть двойное обеспечение Христа для Его Церкви, обеспечение, которое Он сделал посредством Своей крови, и обеспечение, которое Он делает через Свое Слово. Я выражу это таким образом. Христос искупил Церковь Свою кровью, чтобы потом освятить, сделать Церковь святою посредством Своего Слова. Каждое обеспечение является совершенно необходимым для Божьей цели, чтобы найти ее осуществление. Прежде всего, апостол Павел говорит, что Христос отдал Себя за Церковь. Он стал искупительной жертвой за грех. На кресте Он пролил Свою кровь, и Своей кровью Он искупил Свой народ, чтобы сделать его новым творением, новым видом людей на земле, которых земля еще до этого никогда не видела. Но когда Христос купил своих людей себе своей кровью, его план и цель не были закончены. Его конечным обеспечением для Церкви есть очистить ее, осветить ее, омыть ее чистую водою Слова Божьего.
Это настолько главное сделать церковь такою, какою хочет видеть ее Христос, насколько главным есть пролитие крови, которую Он нас искупил. И если церковь когда-либо станет такой, какой ее хочет видеть Бог, то эта церковь должна постоянно очищаться и освящаться драгоценной водой Божьего Слова. Это очищение должно быть в каждой сфере нашей жизни, наши мысли, наши мотивы, наши представления, наши отношения и наши взаимоотношения. Все это должно быть постоянно очищаемо, очищающей водою Божьего Слова. Если только мы желаем стать такою церковью, какую Иисус Христос хочет нас видеть. И тогда на этой основе мы видим Божье предназначение для церкви, какой она должна быть и как должна выглядеть. В стихе 27, который я читал, речь идет об Иисусе, стремящемся представить церковь себя во всей ее славе, без пятна и порока, чтобы она была святой и непорочной. Церковь должна быть проникнута славой, видимой манифестацией присутствия Бога. Каждый вид загрязнения, каждый вид обезображения, все, что приводит к потере ее красоты и славы, должно быть очищено и омыто. Церковь должна стать святой, отделенной для Бога, отражающей Божью святость в нечистом и прелюбодейном мире. Она должна быть непорочной, должна ходить в осуществлении всех данных ей Богом задач, должна выполнять все Божьи требования. Только через омытие Словом это возможно. Когда Слово проникает в наши мысли и наши внутренние эмоции и в нашего внутреннего человека. Некоторые могут сказать, это чересчур много, это предел, но, друзья, это ведь Божья цель, это Божий план. Бог никогда не понижает своих стандартов и не доводит их до уровня стандартов человеческих, но Бог сделал обеспечение, чтобы поднять нас к тому стандарту, который Он установил для нас. И этим обеспечением есть прежде всего искупительная кровь Иисуса Христа, и второе – очищающая, освящающая вода Божьего Слова. Я говорил о Божьем двойном обеспечении для Церкви, об искупительной крови и очищающей воде Божьего Слова и Божьего знания для Церкви, чтобы она была славной, без порока и пятна. Она должна быть святой. Ясно, что это требует от всех нас ответа. Я хочу говорить теперь об ответе, который требуется от нас. Прежде всего, индивидуальный ответ каждого верующего. Об этом ясно говорится в первом послании Иоанна, 3 главе, 2 и 3 стихах. Читаю. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Итак, ответ, который требуется от каждого из нас индивидуально, в сравнении с тем, какой должна быть церковь в Божьих глазах, состоит в том, чтобы каждый из нас очищал себя через омытие водою Божьего Слова. А стандартом чистоты есть Божий стандарт, а не наш. Каждый, имеющий эту надежду в нем, очищает себя, как он, то есть Иисус, чист. А вот и общий ответ, ответ всей церкви в целом. Такой ответ Бог также требует от церкви. Книга Откровения, 19 глава, стихи 6 до 8. Эти стихи пророчески изображают кульминацию, конец этого века, брачная вечеря Агнца. Вот как она была объявлена Иоанну. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих,
«Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых».

Иисус говорит нам: «Вы — свет мира». Матфея 5:14. Речь здесь идет не только о служении, учении, проповедовании или о приглашении людей в церковь. Христос, кроме всего прочего, заявляет: «Вы не просто отражатели света. Вы не просто провода, по которым передается электричество. Вы сами и есть тот свет, а ваш накал зависит от степени вашей близости со Мною». Неверующие люди замечают тех, кто близок с Господом. Ваши соседи и сослуживцы вряд ли знают о ваших уединенных молитвах или о вашем сердечном уповании на Христа, о вашем доверии Ему. Но свет, сияющий через ваши поступки, виден им. Пока в вас есть Божья жизнь, свет будет разгонять тьму. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Матфея 5:14. То есть, я поставил вас на виду у всех. Свет существует не для того, чтобы его прятать. Кто же удостаивается чести быть на виду у всех? Как раз не те, кто ищет славы. Наоборот, те, кто самоотвержен в своем служении Господу, кто не стремится к известности. Я видел многих верующих, которые выглядят набожно, но внутри — духовные эгоисты. Они постоянно говорят людям о своих неудачах и ошибках, думая, что этим показывают свое смирение. И они же любят осуждать других за малейший промах. В них нет истинного Духа Христова, любящего и щедрого. Они думают, что внутри их свет, тогда как на самом деле тьма. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфея 6:23. Там, где нет тесной связи со Христом, откуда взяться свету? Давайте же светить по-настоящему, чтобы приносить славу Богу. Будьте светом всегда, будьте светом везде, зажигая других для горения во тьме. Пусть увидят тот свет, кто блуждает во тьме, и придут ко Христу, склонясь низко в мольбе.

Коль спросят, что такое мать, отвечу им без замедления. Как ее можно описать? То женщина, что на коленях, то женщина с мечом в руках, идет за милых на сражение, готова жизнь свою отдать ради детей и их спасения. То мать с ребенком на руках, то мать, склонясь над колыбелью, кто до утра не может спать с больным ребенком у постели, готова крохи все отдать, сама голодной же остаться, ошибки детские прощать, с собою вовсе не считаться. Есть много в мире матерей, но кто сравнится с христианкой?

небес растит детей. Их жизнь видна вся наизнанку. Пример для подвига любви они дарят всем отовсюду. И ярче светятся огни. И дети это не забудут. Сгустился мрак над всей землей, и тьма сражается со светом. Но что есть тьма? Ведь Бог сильней. В Его руках вся жизнь планеты, и силы тьмы не устоят. Ведь на молитвы Он ответит, когда стоит пред Богом мать, то Сын в ее любви согретый. Не унывай и ты, мой друг, когда еще имеешь маму. Она твой самый лучший друг. Ее молитвы лечат рану. Ты так устал, но не молчи. Склоняйся с мамой на колени. А если мать твоя вдали, не забывай общаться с нею. Господь поможет, твердо знай. Молитвы мамы побеждают. И слезы, жгучие в глазах, все в чашу ангел собирает. Пройдут года, но помни ты о маме той, что не сдается, и ей всегда так дорог ты, доколе ее сердце бьется. И если спросят меня вновь, кто может мамой называться, отвечу им, в ком есть любовь, кто научился не сдаваться.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

то время пастор Конгрегационалистической церкви в Роме, преподобный Моисей Джилет, услышав о делах Божьих в Эстерне, вместе с миссис Экс, одной из активных членов церкви, приехали посмотреть на происходящее. Они были впечатлены работой Господа. «Я видел, как Божий Дух тревожил их до глубины сердец». Через несколько дней мистер Джилет и миссис Экс вернулись снова. Мисс Экс была очень благочестивой и искренней девушкой. Во время второго приезда мистер Джилет сказал мне: «Брат Финей, мне кажется, у меня появилась новая Библия. Никогда раньше я не понимал обетований так, как сейчас. Я не могу спать. Я постоянно думаю об этом. Обетования стали новыми для меня». Из этой беседы я понял, что Господь готовил его к великому труду в его общине. Вскоре после того, как пробуждение в Эстерне набрало обороты, мистер Джилет убедил меня на один день поменяться с ним местами. Я согласился, хотя и неохотно. В субботу, за день до того, как мы должны были заменить друг друга, по дороге в Ром я очень сожалел, что согласился на это. Чувствовал, что подобное действие может нанести ущерб труду у Вестерни. Мистер Джилет будет говорить свои старые проповеди, которые точно не отвечали нуждам людей той общины. Однако люди молились, и я понимал, что наша затея в корне ничего не поменяет, хотя может притормозить дело пробуждения. Я приехал в Ром и проповедовал 3 раза в воскресенье. Для меня было совершенно очевидно, что сказанное мною слово произвело большой эффект. Многие люди склоняли свои головы, переживая глубокое осознание своей греховности. Во время утренней проповеди я говорил на основании текста из Писания, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, и продолжил эту тему после обеда и вечером. Я ждал утра понедельника, когда должен был вернуться из Вестерна мистер Джилет. При встрече поделился с ним своими впечатлениями относительно духовного состояния людей. Казалось, он до конца не осознавал, что работа началась с великой силой. Он хотел собрать людей из своей общины, которые еще не вступили в завет с Богом. Эти приближенные могли задать вопросы и получить наставление. Я упоминал уже, что в процессе своего труда все время использовал усиленные личные и общие молитвы, публичные проповеди, личные беседы и посещения домов. Когда появлялось большое количество заинтересованных лиц, назначал собрания для них и приглашал тех, у кого были вопросы. Только эти методы я применял, пытаясь привести людей ко спасению. Мистер Джилет попросил меня поприсутствовать на таком собрании. Я согласился и сказал, что он может распространить информацию по городку о том, что в понедельник состоится собрание для особо заинтересованных людей, на котором можно будет задавать вопросы. В моих планах было уехать в Вестерн и к вечеру снова вернуться. Я попросил его не объявлять о моем присутствии на собрании. Служение проводилось в доме одного из диаконов. Когда мы приехали, большая гостиная была забита людьми. Мистер Джилет воспринял это с удивлением и явным волнением. Пришли как образованные и авторитетные члены его общины, так и самые известные в городе молодые люди. Мы некоторое время говорили с ними, и вскоре я увидел, что волнение нарастало, так что возникла опасность всплеска чувств, который будет почти неконтролируем. Поэтому я сказал мистеру Джилету, что если мы продолжим собрание в такой же форме, это не приведет к добру. Я сделаю несколько замечаний соответственно их нуждам, а затем распущу собрание.
Мы не пытались что-то сделать, чтобы вызвать проявление чувств. Все происходило спонтанно. Действие Духа совершалось с такой силой, что даже после нескольких слов в ходе беседы в дрожь бросало самых упрямых людей. Это было как меч, пронзающий их сердца. Те, кто не были свидетелями подобных сцен, не смогут представить, какой иногда бывает сила истины под действием Святого Духа. Это в действительности как меч, и обоюдоострый меч. Входя в сознание и сердца людей, он вызывает невыносимую душевную боль до тех пор, пока человек не раскаивается перед Богом. Мистер Джилет начал очень переживать. Он побледнел и взволнованно спросил: «Что мы будем делать? Что мы будем делать?» Я положил руку ему на плечо и прошептал: «Успокойтесь, брат Джилет». Затем обратился к собравшимся так мягко, как только мог, призывая их воззвать к единственному средству помощи — ко Христу, Спасителю мира. Я не мог долго говорить, так как волнение усиливалось. Тогда я предложил: «Давайте помолимся». Я молился тихим, бесстрастным голосом и ходатайствовал пред Спасителем о том, чтобы Он вмешался и привел всех грешников ко спасению, которое Он предлагает. С каждой минутой волнение становилось все глубже. Когда я услышал рыдания и вздохи, то закончил молитву и сразу встал с колен. Все поднялись, и я сказал: «А теперь расходитесь и ничего не говорите друг другу. Старайтесь молчать, пока не придете домой». В тот момент человек по имени У, который работал продавцом в магазине мистера X, чуть не потерял сознание. Я сказал людям: «Пожалуйста, откройте дверь настежь и выходите». Они сделали так, как я их просил, и пошли домой, рыдая и вздыхая. Мистер У, о котором я упоминал, молчал до тех пор, пока не переступил порог собственного дома. Там он больше не мог молчать. Он закрыл двери, упал на пол и громко зарыдал, уразумев свое ужасное духовное состояние. Все члены семьи собрались вокруг него, осознавая свою греховность. Позже я узнал, что подобное происходило и в других семьях. На следующее утро люди начали приходить домой к мистеру Джилету и просили посетить членов их семей, которые, как они говорили, признавали себя грешными и были готовы к покаянию. Мы быстро позавтракали и отправились в путь. Когда мы шли по улице, люди сбегались к нам и просили зайти к ним. Как только заходили в чей-то дом, туда сразу же прибегали соседи и заполняли гостиную. Мы коротко давали им наставления. Затем шли в другой дом, а люди следовали за нами. Там происходили самые необычные вещи. Люди невыразимо глубоко осознавали свою греховность. Заходя в их дома, мы находили одних стоящими на коленях, других лежащими низ на полу. Мы посещали их, беседовали с ними и молились до полудня. Затем я сказал мистеру Джилету: «Это не закончится. Необходимо назначить собрание, на котором дадим людям наставление. Мы не можем, переходя из дома в дом, удовлетворить нужды людей». Он согласился со мной, но возник вопрос: где будем проводить собрание? Мистер Ф. был верующим человеком и содержал отель в центре города. Там была большая столовая, и мистер Джилет сказал: «Схожу и спрошу, можем ли мы провести собрание у него в столовой?» Он получил согласие и сразу же пошел оповещать, что в час дня будет собрание в столовой мистера Ф. Мы пошли к нему домой пообедать,
а затем отправились туда. Было видно, как люди спешили, а некоторые буквально бежали на собрание. Они шли со всех сторон. Зайдя в зал, хоть и достаточно большой, увидели, что он был заполнен до предела. Мужчины, женщины и дети уже нас ждали. Собрание было очень похоже на то, которое мы провели прошлым вечером. Это было потрясающе. Некоторые из самых непоколебимых мужчин, услышав кое-какие замечания, были не в состоянии сдерживать чувства. Служение длилось почти до самой ночи. В результате очень много людей покаялось, и это послужило распространению Божьего действия во всех направлениях. Я проповедовал в тот вечер, и мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в здании суда. Помещение там было намного больше, нежели столовое. В назначенное время здание суда было заполнено. В течение долгого времени мы давали наставления, и дело пошло чудесным образом. Вечером я снова проповедовал. Мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в церкви, поскольку в городе уже не было таких больших помещений, чтобы там вместили все желающие посетить такое собрание. Вечером, если я правильно помню хронологию событий, мы договорились провести молитвенное собрание в большом здании школы. Собрание еще не началось, но люди уже настолько расчувствовались, что я предложил мистеру Джилету распустить их, так как было очевидно, что мы не сможем проводить служение. Мы попросили людей разойтись по домам и по дороге ничего не говорить. А верующим дали указание молиться в течение вечера личной молитвой или в семейном кругу. Мы призывали грешников не ложиться спать до тех пор, пока они не отдадут свои сердца Богу. После этого работы стало так много, что я проповедовал, полагаю, 20 вечеров подряд и дважды каждое воскресенье. В это время наши молитвенные собрания проводились в здании школы днем. Молитвенные собрания проходили в первой половине дня, а собрания для приближенных — во второй. Если я правильно помню, каждый день мы проводили молитвенные собрания и собрания для приближенных, которым давали наставления и отвечали на вопросы. После этого была проповедь. По всей местности среди людей распространялось состояние душевного трепета и благоговения. Каждый чувствовал, что там присутствовал Бог. Служители из соседних городов приезжали и выражали глубокое изумление по поводу того, что они слышали и видели. Покаяний было так много, что мы уже не знали, кто именно покаялся. Поэтому каждый вечер в конце моей проповеди я просил всех, кто в течение дня примирился с Господом, выйти вперед, чтобы мы могли их увидеть и побеседовать с ними. Число покаявшихся из разных социальных классов просто удивляло. На одном из молитвенных собраний церковь была заполнена. Я встал и, обращаясь к людям, начал в некотором плане обличать их. В это время зашел один неверующий торговец. Он пошел по проходу и занял место прямо передо мной, там, где я проповедовал. Несколько минут он сидел, а потом вдруг упал, будто его подстрелили. Он ужасно терзался и стонал. Я подошел к нему и увидел, что в нем происходила духовная борьба. Возле него сидел скептически настроенный врач. Он подошел к этому мужчине, измерил пульс и еще несколько минут его осматривал. Ничего не сказав, развернулся и с признаками сильного волнения прислонился головой к колонне. Позже доктор признался. Ему стало понятно, что он стал свидетелем проявления душевного отчаяния, и это лишило его всякого скептицизма. В
Вскоре после этого его жизнь преобразилась. А тогда мы сразу стали молиться за упавшего торговца, и до того, как он покинул здание, его душа успокоилась, и он возрадовался во Христе. Был там и другой врач, очень любезный человек, но скептик. У него были маленькая дочь и жена христианка. Маленькая Экс, которая была 8 или 9 лет, чувствовала себя глубоко греховным созданием, и ее мать очень беспокоила состояние разума девочки. Но отец сначала очень негодовал. Он говорил жене: «Вопрос веры для меня слишком непостижим. Я никогда этого не понимал. И ты мне говоришь, что это маленький ребенок понимает все настолько, что чувствует свою греховность? Я этому не верю. Я лучше знаю. Это невозможно выдержать. Это фанатизм и сумасшествие». Тем не менее, мать продолжала усиленно молиться. Муж оседлал лошадь и поехал к пациенту, который жил в нескольких милях от них. По пути, как он позже рассказывал, его разум прояснился. В одно мгновение он увидел весь план спасения через жертву Христа. Для врача он стал так же ясен, как и для его ребенка. Отец удивлялся, как это могло казаться ему раньше непонятным. Он сильно сожалел о том, что наговорил жене о маленькой Экс, поэтому развернул лошадь и поспешил домой, чтобы сказать, что теперь думает иначе. Он приехал домой совсем другим человеком, рассказал жене о том, что произошло в его сознании, и вдохновил маленькую Экс идти за Христом. С того времени отец и дочь стали искренними христианами, жили долго и много трудились. Но во время пробуждения Бог также делал страшные для нечестивца вещи, устанавливая справедливость. В одно из воскресений, когда закончилось служение, ко мне и мистеру Джилету быстро подошел человек и попросил пойти с ним в одно место. Там один человек упал замертво. Я был занят беседой, и туда пошел мистер Джилет. Закончив разговор, я отправился домой к мистеру Джилету. Вскоре он вернулся и рассказал о случившемся. Три человека, которые очень противились нашему труду, встретились в воскресенье и целый день пили и высмеивали дело пробуждения. Они занимались этим до тех пор, пока один из них вдруг не упал замертво. Когда туда пришел мистер Джилет, ему рассказали о событиях, и он заметил: «Нет сомнений, что этого человека поразил Бог, и он отправился прямо в ад». Его товарищи были ошеломлены. Они ничего не могли на это ответить, потому что было очевидно, что это их поведение навлекло Божий гнев.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

«В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Верующий, ищешь ли ты причину этого? Обрати взор твой вверх к твоему Отцу Небесному и узри Его непорочность и святость. Знаешь ли ты о том, что однажды станешь, как Он? Будет ли легко тебе достичь соответствия Его образу? Разве тебе не потребуется долгой переплавки в горниле страданий с тем, чтобы ты был очищен? Разве легко будет избавить тебя от твоих пороков и сделать тебя таким же совершенным, как Отец твой Небесный?» Теперь, христианин, посмотри вниз. Разве ты не видишь врагов под твоими стопами? Некогда ты был слугой сатаны, а ни один царь никогда добровольно не отпустит своих подданных. Не думаешь ли ты, что сатана оставит тебя в покое? Нет, он всегда будет преследовать тебя, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому, христианин, глядя себе под ноги, жди беды. А теперь взгляни вокруг. Где ты? Ты в земле неприятеля, и ты всегда будешь здесь странником и чужаком. Мир не будет дружить с тобою, а если будет, значит, и Бог не будет твоим другом. Ибо тот, кто водит дружбу с миром, будет врагом Богу. Не сомневайся в том, что повсюду тебя окружают враги. Когда ты засыпаешь, представляй, что отдыхаешь на поле боя. Когда будешь идти своей дорогой, готовься к нападению из-за каждой изгороди. Говорят, что комары больше кусают приезжих, чем местных жителей. Также и трудности земные будут жалить тебя больнее, чем других. И, наконец, взгляни внутрь себя. Посмотри, что есть в сердце твоем. Там все еще пребывает грех и самость. О, если бы не существовало сатаны, искушающего тебя, не было врагов, борящихся с тобою, и не было всего этого мира, завлекающего тебя в свои сети, ты все равно увидел бы в себе

как правило, в поездках частых с людьми встречаться я люблю. И потому историй разных я много в памяти храню. Смешных, курьезных и прекрасных, и драматических подчас. И вот один из тех рассказов я приготовил для вас. В купе под стук колес обычных попутчик тихо мне сказал: «Хочу поведать вам, братишка, как я христианином стал. Не тем, которым был до ныне, и им лишь по обраду жил. И хоть слыхал о Божьем Сыне, но жил, как все, курил и пил. На Рождество гуся и кашу мы вынимали из печи, и по обычаям, по нашим, на Пасху ели куличи. Я позволял себе в служение на праздник в церковь приходить и знал, что на преображение там надо яблоко светить. Шутил и слушал анекдоты за сытым праздничным столом. Со смехом пил святую воду и запивал ее вином. Я не держал в руках завета, считал, что он не нужен мне. Зато я верил всем приметам, цыганкам, картам, колдунам. Но вот однажды в воскресенье, предчувствуя удачный день, я встал в прекрасном настроении, себе наметил кучу дел. Жена на кухне суетилась, в меню у нас была уха, а мама в спаленке молилась со старой Библией в руках. Мы с ней не спорили о Боге: «Христос с тобой, я тоже с Ним». Я жил, как все, один из многих, и не пытался быть иным. Но вот, умывшись и одевшись, присев к накрытому столу, но повернувшись вдруг небрежно, солонку я перевернул. О Боже, что же я наделал? Еда не лезла в горло мне, просыпанная соль белела плохой приметой на столе. Все планы сам себе разрушил, теперь плохого только жди. Меня напрасно мать-старушка пыталась переубедить. Каким унылым стал теперь я, как день начавшийся страшил, не попрощавшись, хлопнул дверью, хоть не особенно спешил. Все стало вдруг не в меру сложным, ум раздражением пылал, в подъезде пнул ногою кошку за то, что черная была. Почти решился дара речи, когда, разделавшись с котом, увидел вдруг, что мне навстречу сосед идет с пустым ведром. И в довершении невезения вдогонку крикнула мне мать: «Какой рассеянный ты, Сеня! Вернись, ключи забыл ты взять!» Сказал недоброе соседу и, походя, обидел мать. Не захотел старушке ветхой в трамвае место уступать. Ругнул нескладную гражданку, что наступила на мозоль. Все потому, что с позаранку нечаянно просыпал соль. В обед поссорился с женою, поставил ей в вину пустяк из-за какой-то горстки соли. Весь день и шел наперекосяк. И продолжались испытания всем перипетиям подстать. «Ты проводи меня в собрании», — вдруг робко попросила мать. «Ты не сердись, я мигом платье и шаль наброшу на себя. Среди своих сестер и братьев хочу молиться за тебя». Я сдвинул брови недовольно и недовольно проворчал. Того не доставало только, чтоб я там 2 часа торчал. Тот дом молитвы так далеко, почти за городом стоял. И с пересадками морока, и я измотанно устал. Сводила челюсти зевота, бурлила в сердце злобы мощь. С какой великой неохотой я вышел из дому под дождь. Мы по распутице весенней и шли, и ехали вдвоем. Но удрученный невезением в собрание все ж привел ее. Сначала я дремал со скуки, поглядывая на часы. Мелодии христианских звуков моей не трогали души. Я в нем вникал в слова молитвы, казалось, проповедь пустой. Но вдруг, как от пореза бритвы, я вздрогнул, будто сам не свой. Такого странного волнения не ощущал я никогда. Тоска, досада, раздражение ушли из сердца без следа. Как будто тайное устройство во мне неведомом открыв, и колокольчик беспокойства в душе отчетливо звонил.
росла и ширилась тревога, что я грехом порабощен, фактически не знаю Бога и не прощен и не спасен, что жизнь мою неверье губит, что скоро Божий Сын придет, а Иисус меня так любит и только покаяние ждет. Всю жизнь греховную и тожил, едва осознанный протест, за то, чтоб я сегодня ожил, Сын Божий шел тогда на крест. Я должен стать христианином, пусть мать моя слезу утрет. И вот ряды людей раздвинул, я сделал робкий шаг вперед. И опустившись на колени, сказал: Господь, прости меня за то, что я твое творение блуждал так долго без тебя. Христос услышал сердце стоны того, что взял нечистый в плен, и человеком обновленным поднялся я тогда с колен. Теперь мне не казалось дивом, что, исповедовав грехи, я стал поистине счастливым, плохим приметам вопреки. И ласково склонившись к маме, сказал в смущении: «Ну дела, как хорошо, что ты в собрание меня сегодня привела». Открытыми оставьте уши, займу еще минуту-две. Всем, кто меня читал или слушал, хочу дать искренний совет. Не будь в плену у суеверий, от черных кошек не беги, но бойся вредных заблуждений, о чистоте души пекись. Проснувшись утром, двери затвориты, не торопись вставать с колен, начни свой новый день с молитвы, и будет он благословен.

0: Slabo.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Возможность, которую дарует нам Господь, имея и здоровье, и крепость, быть в собрании святых. Когда-то говорил псалмопевец: «Когда сказали мне, пойдем в Дом Божий, то у него была абсолютно правильная реакция. Там написано так: «Возрадовался я». И я думаю, что когда мы просыпаемся в воскресное утро и понимаем, что нас впереди ожидает сегодня общение со святыми, я думаю, что у всех боящихся Бога людей это точно вызывает радость. Наверняка у детей, когда говорят «едем, идем», может быть реакция другая. Но тот, кто повзрослее, тот, кто имеет такую трезвую оценку всего происходящего, конечно же, общение, которое заканчивается или несет с собой благословение, это то, куда человек всегда льнет и этого общения ищет. Прочтем тексты Священного Писания, с которых я хотел бы сегодня немножко поговорить и пригласить нас с вами вместе обратиться к Богу. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 2 стих. Второе Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». И Писание говорит о том, что это признаки последнего времени. Люди же будут. И вот среди характеристик о последнем времени, которые апостол Павел говорил, указывая на какие-то доминирующие в характере или в природе человека вещи, вот это перечисление, которое мы здесь видим. Кстати, вот родителям непокорны. Может, вы уже слышали эту историю. Мы ехали в машине вместе с многодетной семьей, которая живет в Америке. И вот у них один из их сынишек, его Рома зовут, мы едем, а он, ну, как обычно, иногда в дальней дороге, в машине, как между собой ведут дети. Кто-то кого-то ущипнул, кто-то кого-то толкнул, кто-то что-то сказал, кто-то конфету съел, а при этом этой конфетой с другим не поделился, ну, и там какие-то чуть-чуть такие напряжения. Ну, и вот Рома как раз-таки со своими сестричками там чуть-чуть задирался, а мы едем в машине. И вот мама обращается к Роме и говорит: «Рома, как ты себя ведешь? Рома, прекрати, Рома, веди себя хорошо». Ну и вот мама без конца эти замечания делает, делает, делает. Ну и потом говорит такие слова: «Рома, в Библии написано, что дети должны почитать своих родителей. А то, как ты реагируешь на мою критику, вообще никак на исполнение этой заповеди не подходит». И вот Рома маме отвечает и говорит: «Мама, написано в Писании, что в последние дни дети родителям будут непокорны». А дальше говорит такие слова: «Если я буду тебе покорен, то как исполнится Писание?» Это прям, ему где-то было лет 9, наверное. Вот 9 лет, 9-летний мальчишка отвечает своей маме: «Мама, если буду я тебе послушен, то как исполнится Писание?» Оно ж пророчески говорит, что дети родителям должны быть непокорны. Но из этого текста Писания я хотел бы обратить внимание на другое слово. «Ибо люди будут самолюбивы». Вот из этого текста давайте возьмем внимание вот это слово «самолюбивый». Второй текст, который хочу обратить ваше внимание, Римлянам 1 глава, стих 30, Римлянам 1:30. Тоже апостол Павел здесь говорит в посланиях к римлянам и говорит, что люди, которые не заботились иметь Бога в разуме, это люди, которые стали теперь исполнены определенных качеств. И вот этот список качеств, в которых там прямо таки написано, что люди будут исполнены. И дальше там перечислены много-много-много разных качеств. И вот дальше читаем: «Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям». И, кстати, тоже в этом тексте, видите, тоже непослушны родителям. Здесь, в этом перечне, хочу обратить внимание на слово «самохвалы». И вот два слова, с которыми хотел бы вместе с вами и поговорить. Это слова «самолюбивый» и «самохвалый». «Самохвал» и «самолюбив». Вот как вы думаете, человек, которого присутствует такое качество, как самохвальство? Скажите, если он восхищается, если он кем-то восторгается, то как вы думаете, кто им является? «Самохвал» хвалится самим собой. По сути дела, в его повествовании вы всегда услышите: «Я сделал, я достиг, я добежал, у меня получилось лучше, чем у другого» и так дальше. Самохвальство. Второе – самолюбивый. Самолюбивый человек, скажите, пожалуйста, вот кого больше всего на свете этот человек любит? Вот кто является у него в приоритетах, кого он любит больше всего? Вот прямо-таки написано «самолюбивый». Так вот, самохвальство и самолюбие – это качество, которое, по сути дела, человека делают центром своей жизни. Прочту еще один текст, который, думаю, еще небольшой, хорошую и полезную мысль добавит нам в наше рассуждение. 2 Тимофею, 3 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет Тимофею, и он тут говорит и излагает одну важную мысль, но я из этого текста возьму внимание на последние слова. «Предатели наглый, напыщенный». И вот слова «более сластолюбивый, нежели боголюбивый». Вот люди есть, которые вместо того, чтобы испытывать большую любовь к Богу, обратите внимание, к чему здесь люди испытывают больше любви, более сластолюбивый. Сластолюбивый человек – это человек, который любит, по сути дела, удовольствие, причем в центре удовольствий этих находится он сам. Это не вопрос того, чтобы сделать что-то хорошее для другого. Это не вопрос, чтобы послужить другому. Это не вопрос, чтобы сделать что-то, чтобы другим было это благословение. Это жизнь, у которого сориентирована на то, этот человек, который больше всего на свете любит себя, он самолюбив. Если он и восхищается, и восторгается, то он восхищается и восторгается самим собой, потому что он самохвал. И это люди, которые вместо того, чтобы любить Бога, они любят сластолюбивые. Другими словами, любят всякого рода наслаждение, которое человеку дарит удовольствие. И удивительно, друзья, что мы живем в такое время, я как-то встретился с исследованием, и оно по своим результатам меня сильно удивило. Почему? Потому что это исследование, которое ставила перед собой цель, где больше всего и в какой стране люди встречаются с таким переживанием, как депрессия. Наверняка вы слышали такое слово «депрессия». Это когда человек находится в таком состоянии, что ему ничего не надо, его ничто не интересует, у него нет никакого интереса к жизни. И когда ученые задались вопросом, где же депрессия людей посещает чаще всего, вы будете приятно удивлены, друзья, но в результате этого исследования, как вы думаете, депрессия чаще всего посещает людей в экономически развитых странах или в странах, у которых социальный уровень очень низкий? И вот тут парадокс. Казалось бы, если уже и впадать в депрессию, то наверняка людям, где жить тяжело, где жить трудно, где жить сложно. И вот тут как раз-таки результаты исследования показали о другом. Как раз-таки люди, склонные к депрессии, они живут в странах экономически развитых. И когда ученые пытались найти ответ, они нашли, знаете, мои друзья, в чем причину? Потому что люди, которые живут в проблеме, люди, которые живут в странах, где очень трудная экономическая ситуация, им некогда думать о себе. Это люди, которые в целом думают о том, как помочь тем, кто рядом со мной. Другими словами, он не думает, какую 15-ю пару обуви купить для себя. Он думает, какие лапти слатать для своего сына. Он думает не о том, чтобы 15-й костюм купить и повесить в шкаф, а он думает о том, как хоть какую-то стеганую рубашечку шить и одеть на свою дочь или на своего сына. Оказывается, депрессия посещает те страны, в которых уровень жизни такой высок, что люди, по сути дела, начинают думать, что еще из сластолюбия я не встретил, с чем еще не соприкоснулся. И вот тут и получается удивительная история. Оказывается, люди, которые становятся в центре своей жизни, смотрят себя, которые восхваляются собой, которые любят только себя. И, кстати, если люди вот этим пороком сражены, знаете, что удивительно этих людей сопровождает? Их всегда недохвалят. Вот самохвал, он сраженный таким качеством, сколько бы его, вы его не хвалили, все равно его, вы его не дохвалите. Все равно он будет считать, что вы его не до конца оценили, все равно он будет понимать, что вы его не до конца восприняли, все равно вы его неправильно воспринимаете и недостаточно его благодарите. Вот ему докажется, что все равно он более значимый, нежели на самом деле вы его воспринимаете. И самолюбивый человек, это человек, как бы вы его не любили, все равно он будет считать вас, что вы его недолюбливаете, потому что он считает, что он достоин еще большей любви. Вот тут, почему я об этом говорю? Потому что Библия говорит об этом как о признаках последнего времени. И вот как раз-таки, если мы внимательно посмотрим, чему же нас учит Священное Писание. Вот я читаю два текста, которые описывают нам человека, которого Библия говорит, что он был человеком Богу по сердцу. Это сказано за Давида. Два текста из книги «Деяний апостолов» я прочту. Деяние, 13 глава, 36 стих. «Давид, в свое время, послужив изволению Божью, почил, приложив, приложился к отцам своим и увидел тление». Вот слова: «Давид в свое время послужив изволению Божью». И если мы зададимся вопросом: «Давид, как тебе удалось послужить изволению Божью?» Это 36 стих, а в этой же главе, но стих 22 описывает нам Давида, что это был за человек, чем он руководствовался, что у него было в центре. Деяние 13:22. «Отринув его, это сказано за Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Мои друзья, я хотел бы пригласить просто каждого подумать немножко об этом. Обратите внимание, каким человеком был Давид. Когда Библия говорит, что он послужил Божьему изволению, тогда мы можем задаться вопросом: а что у этого человека было в повседневной жизни? Что из себя представляла его повседневная жизнь? На что он ориентировался? Куда переводил свое внимание? И вот ответ: который исполнит все хотения мои. Другими словами, Давид был человеком, который интересовался Божьими желаниями. И он их не только пытался узнать, но он пытался их исполнить. И это удивительно, совсем другая жизнь. Это жизнь, когда в центре у тебя не ты с твоими хотениями, не ты с твоим самолюбием, не ты с твоим самохвальством, а когда в центре твоей жизни есть Господь. Когда ты на Него переводишь свое внимание и просто говоришь: «Господи, а какое у Тебя есть желание на этот день? И в этом желании, в этом дне я мог бы его для Тебя исполнить». Большая разница. И не секрет, друзья, что у Бога, у Него есть изволение на жизнь каждого из вас. У Бога есть изволение на жизнь мою и на каждого из нас. И вопрос лишь только в том, что были в свое время Иисус, когда Иоанн Креститель проповедовал крещение, покаяние, то Иисус сказал, в Библии сказано такие слова: «Фарисеи, отвергнувшие о себе волю Божью и не крестившись». Вот воля Божья, когда она возвещалась в Израиле через уста пророка Иоанна Крестителя, она озвучивала и говорила: «Покайтесь, приготовьте путь, исправьте кривизны, всякая рада понизится». Но были люди, которые отвергли о себе эту Божью волю, которая была возвещена через уста Иоанна Крестителя. И в Писании четко сказано: фарисеи же отвергли о себе Божью волю и не крестились. Я это говорю сегодня, друзья, каждому из нас. У Бога есть определенные ожидания на жизнь каждого из нас. И причем эти ожидания, они иногда присутствуют в каждом дне. И хорошо, когда мы задаемся этой мыслью: «Господи, что бы ты хотел, чтобы в этот день я для тебя сделал? Господи, как твоему изволению в этом дне я могу послужить?» И пример по этому поводу, думаю, является человек, которого мы с вами сегодня знаем как апостол Павел. Но в свое время, когда он еще был фарисеем по своим взглядам, и когда был гонитель церкви, и когда по дороге в Дамаск его встретил Господь, обратите внимание, какой между ними состоялся диалог. Деяние 4:32. Давайте этот другой текст я сейчас прочту, где написано такое в Писании сказано о... 9:6, Деяние, 9 глава, 6 стих. «Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань, иди в город, и сказано будет, что тебе надобно делать». Если вы зададите вопрос, друзья, скажите, это вот с точки зрения обращения Савла, это было на 10-й год его уверования, это было на 15-й год, как он был причастный к христианству, христианам. Вот этот вопрос: что повелишь мне делать? Когда этот вопрос был задан Савлом, который в будущем стал апостолом Павлом, друзья, это вопрос, который он задал в тот самый день, когда ему открылся Господь. И что удивительно, не он здесь говорит: Господи, я хочу, и там закладывает пальчики, и вот так сделай, и вот так сотвори, и вот так сделай. Обратите внимание, совсем другой акцент: что повелишь мне делать? И вот я хотел бы, чтобы что-то подобное, друзья, было девизом жизни у каждого из нас. Вы можете себе представить, когда каждое утро мы, проснувшись, склонились свои колени и к Богу задали вот этот вопрос: Господи, в этот день чем я могу послужить Твоему изволению? Господи, в этот день какое Твое хотение? И другими словами, что в этот день ты повелишь мне делать? И если мы будем интересоваться, друзья, и задавать подобного рода вопросы, я уверяю вас, вы точно услышите от неба и голос, подобно, как услышал Саул: «Иди в город, и там будет сказано тебе, что делать». И что самое удивительное, там в городе, если вы обратите внимание, ему не Господь проговорил. Ему не гром с неба провозгласил, а был послан человек, который ему и сказал то, что надо делать. Удивительно, но не всегда Бог говорит с людьми напрямую между человеком и Богом. Бог иногда разговаривает с другими людьми, иногда использует других людей. И причем Анания, который там был в городе Дамаске, подошел и сказал ему о том, что ему надобно делать. И я хотел бы поощрить всех нас, друзья. Знаете, друзья, к чему поощрить? Поощрить к тому, чтобы мы были людьми, которые вот этих качеств, которые Библия называет их признаками последнего времени, самохвальство, самолюбие, сластолюбивы больше, нежели боголюбивы, чтобы эти качества, которые мы как минимум предпринимали усилия, чтобы их в себе нейтрализовать, чтобы их в себе останавливать, чтобы не давать им высоко поднять голову, но напротив, чтобы, как Библия говорит, сластолюбивы более, нежели боголюбивы. Оказывается, сластолюбие и человек, который Бога любит, это вещи, которые несовместимы. И я хотел бы поощрить каждого из нас, чтобы мы просто это рассуждение применили к себе. И теперь читаю Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих. Деяния 4, 32. Это я сейчас задаю вопрос, что может помочь нам избавиться от самохвальства, от самолюбия? Что может помочь нам избавиться от жизни, где в центре на этой жизни находишься ты, находимся мы с нашим эго, с нашим эгоизмом? Деяния 4.32. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот я хочу, как вы думаете, вот если вот сегодня задать вопрос и сказать, вот можно ли это сегодня применить вот в нашей среде? И я сразу же могу вам ответить и сказать, если здесь присутствуют люди, у которых уровень жизни немножечко пониже, то они с радостью воскликнут: «Конечно!». Если же здесь присутствуют люди, у которых уровень жизни повыше, то они скажут: «А может, не надо?». Это зависит от того, в каком состоянии находится человек. Но я хочу спросить у вас, друзья, вот то, что здесь описано, никто ничего не называл своим. Скажите, пожалуйста, как этого удалось добиться? Благодаря чему к этому получилось прийти? И что самое удивительное, Иисус в своем учении этому не призывал. Иисус в своем учении к этому не направлял никакого голоса и не направлял никакого наставления. Я теперь спрашиваю вас, а как получилось, что в первоапостольской церкви люди пришли до такой степени, к такому состоянию, что у них ни самохвальства, ни самолюбия, ни сластолюбия нет, до такой степени, что никто ничего не называл своим, а все у них было общее. И я, мои друзья, это объясняю, если вы будете исследовать вот эти первые главы книги Деяний святых апостолов, вы найдете ответ только один. Знаете, благодаря чему? Не благодаря умственному решению, интеллектуальному принятому, а благодаря изобилию присутствия Святого Духа, которое посетило эти сердца. И как раз-таки при наличии такого состояния внутри, как у них, и в наше время может быть реализовано то, что было и у них тогда, но только при одном условии. Если у нас внутри присутствие Божье будет такое же, каково было у них тогда, тогда и вот то, что описано здесь, реально и в наши дни. Но если вот присутствие Божьего не достает, а есть только интеллектуальное решение, а давайте попробуем, никто ничего не будет называть своим, а все у нас будет общее, то это приведет к большому напряжению и к большим выяснениям отношений. И вот мое наблюдение из этого рассуждения. Знаете, мои друзья, что помогает нам избавиться от самохвальства? Знаете, что нейтрализует в нас самолюбие? Знаете, что в нашей жизни нейтрализует то, что называется сластолюбием? Это Божье присутствие. Потому что Божье присутствие, оно удивительным образом, когда наполняет человека, оно его освобождает от его эгоизма и делает его человеком, способным жертвовать своим для того, чтобы служить другим. И апостол Павел в своей жизни это описал следующими словами. Он говорит: «Я охотно буду изнурять себя и сдерживать свое, чрезмерно любя вас, но при этом менее любим вами». Я спрашиваю у вас, Павел, С чего это вдруг у тебя такое желание издерживать свое и изнурять себя? И его ответ – чрезмерно любя вас. Скажите, откуда у Павла эта любовь, которая была в его сердце столь велика, что он готов был жертвовать своим и изнурять себя? Потому что это любовь, которая была в свое время и в груди, и в сердце Иисуса Христа, где Библия говорит о нем, он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. И мое рассуждение, друзья, подводится к очень простому выводу. Знаете, мои друзья, что может помочь нам быть людьми, которые свободны от самохвальства, людьми, которые свободны от сластолюбия, людьми, которые свободны от самолюбия? Это, друзья, присутствие Святого Духа. Присутствие Божье нейтрализует всякий негатив. И присутствие Божье в человеке поднимает все благородное, святое и возвышенное. Вот как раз-таки присутствие Святого Духа, именно оно является залогом того, чтобы это благодатное, прекрасное состояние было не только состоянием, которое написано в Писании, а было прекрасным переживанием, которое есть у каждого из нас. И мы зададимся вопросом, а реагирует ли Бог, когда вы или я служите Божьему изволению? Может ли быть такое? Божьему изволению я служу, я себя изнуряю, свое издерживаю, а при этом сам-то я в каком положении останусь? А сам в ущербе не буду ли? А сам от этого урона не понесу ли? И я приведу вам из книги «Исход» три текста Священного Писания, в которых главными героями были женщины, о которых Библия использует в описании их такое слово, как «бабки». Даже повивальные бабки. Исход, 1 глава, 17 стих. Но повивальные бабки боялись Бога. Первая глава, Исход 1:17. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Вы можете здесь увидеть, что эти женщины стояли перед выбором, кому угодить. Царю, фараону. Или Богу, пред лицем которого они понимали, что то, что задумал царь, оно точно никак у Бога не находит одобрения. И вот Писание говорит, что они не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Читаю 20 стих. Обратите внимание, как прекрасно Писание описывает, была ли у Бога реакция на это. И вот ответ. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». И я теперь спрашиваю у вас, если мы служим Божьему изволению, вообще Бог на это как-то реагирует или нет? Вообще Он на это обращает внимание или нет? И вот ответ. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам». И я это говорю, мои друзья, каждому. Знаете, мои друзья, если вы внимательно присмотритесь в жизнь людей, которые постарались или стараются Богу угодить, которые стараются Его изволение узнать, Его желание узнать и попытаться Его реализовать в своей жизни, вы увидите, друзья, это люди, которые не остаются перед Богом без Его внимания. У Бога есть масса вариантов, как выйти, ответить, поддержать, защитить, решить ту или иную задачу или тот или иной вопрос в жизни человека. И Бог не только делал добро, вот тут прямо таки написано, делал добро повивальным бабкам. А 21 стих, следующий стих, вот как он описывает, что еще Бог делал. «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». И вот я теперь спрашиваю у вас, реагирует ли Бог на вас, на меня, когда в центре моей жизни присутствуют не мои желания, не мои хотелки, не мои какие-то плотские амбиции, а когда в центре моей жизни присутствует желание узнать о Божьем желании и попытаться, как в свое время Саул, к Богу сказать, что повелишь, Господи, мне делать? И вот как раз-таки, мои друзья, жизнь, которая сориентирована на Бога, жизнь, которая сориентирована на Божью волю, жизнь, которая сориентирована на то, чтобы узнать Божьи желания, друзья, эта жизнь прекрасна, потому что эта жизнь, она полна прекрасных плодов, да и в этих плодах еще у Бога и у человека рождаются близкие взаимоотношения, отношения, которые ради Бога делает человек, и которые не остаются без внимания со стороны Бога по отношению к такому человеку. И я хотел бы пригласить всех нас не искать сейчас в нашей среде слева или справа, спереди или сзади человека, который очень похож на самохвала, или человека, который очень похож на самолюбивого, или сластолюбивого. Я хотел бы предложить, друзья, по-другому. Давайте разберемся с собой. Какая степень самохвальства присутствует в тебе? Какая степень самолюбия присутствует в тебе? И сколь велико в тебе то, что называется сластолюбивым, то есть вот этот некий постоянный поиск того, чтобы было комфортно, удобно и так дальше. И вот как раз-таки давайте переведем фокус нашего внимания с того, что из себя представляю я и мои желания, на то, что представляет Бог, и у Него есть изволение на твою жизнь. У Него есть желания, которые Он хотел бы, чтобы ты их исполнил, стал их участником. И как прекрасно, друзья, когда... Я хотел бы, чтобы вот именно так закончила жизнь каждого из нас. Что когда жизнь наша закончится, и когда кто-то из наших близких, друзей и родных будут на похоронах нас провожать в последний путь, и хорошо, когда произнесут эту фразу. Вот этот человек, послужив изволению Божьему, почил. Друзья, мне кажется, это высший комплимент, который достоин любой христианин, когда в жизни человек как раз-таки был и тем, который послужил Божьему изволению. Не своим амбициям, не своим прихотям, не своим каким-то идеям, а который распознал Божье изволение и, ухватившись за него, попытался его максимально реализовать или исполнить изволение Божье. Я хотел бы поощрить каждого из нас, давайте это применим каждый к себе. Потому что Божье изволение, друзья, оно охватывает жизнь каждого человека. Писание говорит, что человек ищет милостивого лица царя, но судьба человека от Господа. Но только не все люди на Божий план, на его жизнь, не все согласны. Отдельные люди, у Бога план на жизнь один, а человек, автор своей жизни, избирает план для своей жизни свой собственный. Я могу с уверенностью сказать, подобного рода идея никогда не закончится успехом. Как раз таки ты будешь иметь и счастье, и блаженство, и радость, и ликование, когда ты будешь в центре Божьей воли. Когда жизнь твоя будет сориентирована на то, чтобы Богу угодить, чтобы Его желание узнать, чтобы понять, какой Его план на твою жизнь, где ты можешь быть полезен для Него, где ты можешь принести Ему наибольшую славу, где ты можешь послужить людям наилучшим образом. И тогда твоя жизнь вот подобна, как повивальных бабок. И Бог и устрояет дома, и делает добро. Я хотел бы и поощрить всех нас к тому, чтобы мы на это и сориентировали свою жизнь. И в окончание своей проповеди я приведу пример, который прочел в книге. В одной из книг я читал, начало этой книги было таковым, что автор, это теологическая книга, но автор описал маленький эпизод из своей жизни. Он говорит, я жил в Британии, в Лондоне, и он говорит, и моя жизнь пришла к такому отчаянию, что я ничего больше в этой жизни не хотел. И рано утром, я встал рано утром для того, чтобы на одном из британских мостов, которых в Британии, в Лондоне много, говорит, для того, чтобы просто сброситься с этого моста и просто расстаться с жизнью. И, говорит, надо же было такому произойти, что когда я, говорит, стоял перед перилами и просто стоял перед выбором, чтобы вот этот шаг сделать и просто расстаться с жизнью, говорит, по этому мосту, по пешеходной его части пробегал человек. Утром пробежка и человек, который занимался своим здоровьем и уделял время своему здоровью. Вот в качестве упражнения у него были утренние пробежки. И вот он сдалека, когда бежал, по всей, говорит, вероятности догадался о моих намерениях. А у этого человека, у него с собой в кармане был конверт. Он в процессе утренней пробежки желал подбежать к сбору, к почтовому ящику, где собираются письма, бросить туда письмо и продолжать дальше бежать, потому что это письмо, которое нужно было здесь в масштабах Лондона от него, чтобы оно попало к другому человеку. И вот он бежит, и в это время, заметив этого человека, останавливается, а рассказывает эту историю тот человек, который решил покончить жизнь самоубийством. И он говорит, возле меня останавливается тот, кто бежал, с кармана достает письмо и говорит, послушай, я очень хочу тебя попросить, мог бы ты меня выручить? У меня такая история, вот это письмо нужно доставить вот по этому адресу. Я тебя очень-очень прошу, помоги мне, у меня возможности такой нет. Я настолько занят и решений так много, а письмо такое важно. Я тебя очень прошу, пожалуйста, отнеси это письмо по адресу. И этот человек, который решил жить, покончить жизнь самоубийством, взял письмо. Тот, кто убежал, тот побежал дальше, а он для себя понял, ну, надо выполнить эту миссию. А человек, который занимался утренней пробежкой, он позвонил тому, кому это письмо было адресовано, и говорит, слушай, я думаю, что где-то ближе к обеду, ну, во всяком случае, до обеда, к тебе придет человек с письмом. И говорит, я хотел бы тебя попросить, мог бы ты его поблагодарить, как только можешь? Выскажи как можно добрых слов, как можно доброблагодарных, и скажи, какое тебе было ценным и дорогим и необходимым это письмо. Тот говорит, да, не проблема. Они уже понимали, про что идет речь. И вот этот человек описывает, говорит, когда я добрался до этого адреса, позвонил, мне открыл мужчина, я отдал ему письмо, он посмотрел на содержание письма, то есть от кого оно, и говорит, выразил мне столько слов благодарности. И он говорит, и вы знаете, что я понял? Когда ты сориентирован не на том, чтобы удовлетворить свои желания, а когда ты сориентирован на то, чтобы послужить им людям, он говорит, это письмо для меня вообще было ничего. Это были взаимоотношения между двумя людьми. И я здесь никто. Но я был просто посредником, что перенес письмо от одного другому. Я просто послужил этим людям в качестве почтальона. И он говорит, если вы сегодня у меня спросите, что оставило меня в живых, и я вам отвечу. Когда, говорит, я понял, жизнь сориентированная на себе, отвечу. Когда, говорит, я понял, жизнь сориентированная на себе, она разочаровывает.

красками, красоты, переживаний, прекрасных Божьих благословений. Вот мой совет. Пожалуйста, уклоняйтесь от самохвальства. Уходите от жизни в самолюбии и сластолюбии. Начинайте искать того, чтобы служить другим. Начинайте искать того, чтобы послужить Божьему изволению. Начинайте интересоваться Божьими хотениями. Начинайте быть людьми, которые живут и служат для Бога, служа людям, которые вокруг нас. И тогда то, о чем мы с вами сегодня мечтаем, чтобы дома были устроены. Бог устроял дома повивальных бабок. Мы мечтаем, чтобы больше добра прилагалось к нашей судьбе. Библия говорит, Бог делал добро повивальным бабкам. Почему? Да потому что они послужили Божьему изволению. И если ты и я откликаешься на Божье изволение, Он тебя без своего внимания не оставит. Точно. Я хотел бы и пригласить вас, друзья, вот эти три слова: самохвальство, самолюбие и сластолюбие. Давайте попытаемся эти слова в своей жизни, исследовав и испытав свое сердце, найдя даже какие-то маленькие остатки или какие-то маленькие оттенки. Давайте, друзья, с ними сражаться. Давайте от них отказываться. А по примеру, как в свое время сделал это Савл, поступать и нам. Каждое утро, по сути дела, говорит, что повелишь мне делать? Господи, хочу послужить Твоему изволению, хочу узнать о Твоих хотениях, потому что, зная их, хочу их исполнить. И хочу пригласить вас, друзья, к тому, чтобы мы помнили и знали, нейтрализует эту негативную склонность в нас лишь только присутствие Святого Духа. Именно потому в Первоапостольской Церкви никто ничего не называл своим, потому что присутствие Божье столь велико было в сердцах этих людей, что их собственное материальное никак не восхищало и в их жизни не преобладало. А присутствие Божье и в наши дни может быть в сердцах людей. Со стороны Создателя Его присутствие не иссякло. Его слава посещать людские сердца не прекратилась. Только бы с нашей стороны было открыто сердце и представлена для этого возможность. Я хочу пригласить вас, друзья, встав на ноги, обратиться к Господу не о ком-то, а о себе, чтобы мы были людьми, служащие Божьему изволению.

без любви, без друзей, без родных. Как бывает, судьба к нам жестока, оставляя нас в жизни одних. И не знаешь, отыщешь ли друга, чтоб тебя успокоить с пути. И не знаешь, найдется ли подруга, чтобы вместе по жизни идти. И не знаешь, а если взял книгу, то что всех поучи не мудрей, то нашел бы дорогу ты к другу, кто нам брата родного милей. Друг, чья любовь никогда не проходит, он всегда понимает тебя. От печали тоски нас уводит, и на крест он пошел нас любя. Его имя известно нам, братья, его имя Господь наш Христос. И в его попадают объятия, кто сердца ему в дар преподнес. Кто поверил в его воскресение, кто просил, чтобы другом он стал. В нем одном лишь сыскал вдохновение и себя в его руки отдал. Поглядите на крест, там гвоздями пронзены для объятий распахнутые руки. Иисус в жертву Отцом принесенный за любовь к

0: Момент творения. Замороженные черепахи. Рептилии – животные хладнокровные и любят обитать в теплых местах. Однако из каждого правила есть исключение. Черепахи тоже рептилии, но некоторые из них, тем не менее, живут в северных районах Соединенных Штатов Америки, где температура воздуха опускается гораздо ниже нуля. Чтобы пережить холодные зимы, одни существа впадают в спячку, другие закапываются глубоко в землю. Но исследования показали, что некоторые черепахи на зимний период буквально замерзают. Изучение расписных черепах, распространенных в северной части Соединенных Штатов Америки, выявило, что они выживают даже в замороженном состоянии и, более того, в замерзшей воде. Если в организме черепахи замерзает не более 54% воды, она впоследствии благополучно размораживается и живет дальше. Как же черепахам это удается? Во-первых, в период заморозки уровень сахара в крови этих черепах возрастает почти втрое и резко повышается уровень некоторых аминокислот, которые служат антифризом. Помимо этого, утраивается также содержание глицерина, еще одного антифриза. Однако исследователи признают, что хотя подобные изменения дают ответы на некоторые вопросы, они не могут во всей полноте объяснить выживание черепах в таких условиях. Ученые пытаются понять, как расписным черепахам удается выживать в замороженном состоянии. Разгадав их тайну, они надеются выяснить, каким образом можно дольше сохранять человеческие органы для трансплантации. Другими словами, ученые хотят найти и скопировать тот метод, который Бог использовал для придания столь чудесных свойств черепахам. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долго терпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу и я, радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я вид.

Разведчики в Ханаане. Наконец израильтяне приблизились к Ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран, и оттуда Моисей послал в ту землю 12 главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в эту южную страну и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли или слаб, и какова земля, на которой он живет, и каковы города, в которых он живет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». 12 соглядатаев, разведчиков, отправились в путь. 40 дней они осматривали землю ханаанскую. Они нашли там чудные сады, луга и поля и встретили большие укрепленные города. Вернувшись назад, они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть винограда, которая была такой большой, что двое ее несли на палке. Разведчики рассказали о той чудной стране, где течет молоко и мед, и сообщили, что народ там очень сильный и живет в больших укрепленных городах, и что израильтянам невозможно одолеть их. Они распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь им. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев, были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой землею, потому что мы можем одолеть ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из Египта. Потом они сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Моисей и Аарон, услышав эти мятежные слова, опечалились и пали на лица свои. Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого Моисея. Но Моисей умолил его простить великий грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только их потомки войдут и будут жить в обетованной ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев войдут в нее за их веру Господу. Наказание Корея, Дафана и Аверона. Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал сам Бог и поставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане произошло восстание. 250 человек, которых возглавили Корей, Дафан и Аверон, поднялись против Моисея. Они не желали больше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. Услышав это, Моисей призвал все общество израильское и по указанию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Аверона и не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и проглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только Моисей сказал это, как земля под жилищами этих людей разошлась от землетрясения и поглотила их вместе со всем имуществом. От остальных 250 человек, восставшись с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Так Господь показал всем, как ужасно восставать против Его воли.

Медный змей. Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и говорить против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За этот ропот Господь послал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против Тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. Как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея. Но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это был пример для нас. От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердце. Пророк Валаам и ангел. Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Однако Валаам не послушался Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее. Но она, вновь увидев ангела, сошла с дороги, а потом села под пророком, который опять начал бить ее. Тогда Господь открыл уста ослицы, и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ передо мною». Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни и изреки зло на Израиля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть.

притча о милосердном самарянине. Однажды мирный человек по Иерихонской шел дороге и мыслил так: «Жесток наш век, никто не думает о Боге. У всех дела свои, спешат, в сердцах корысть, торгуют, строят. Священники и те грешат, их только деньги беспокоят. Что ждет народ наш впереди?» Вдруг голос мысли прерывает: «Постой, приятель, подожди!» Его тут кто-то с ног сбивает, и зверски начинают бить, терзают, рвут без сожаления. Он слезно молит пощадить, напрасно, тщетны все моленья. И вот ограбленный лежит, себя не помня у дороги, все тело в ранах, страшный вид, лицо в крови, и грудь, и ноги. Священник шел той стороной и прямо на него наткнулся, брезгливо морщась, муж святой от раненого отшатнулся. А вскоре проходил левит, стоя рядом, глядя в лик ужасный, подумал: «Бог своих хранит, да видно, грешник был несчастный». И вот уж прочь левит идет, над тем, что видел, размышляя: «Таких всегда несчастье ждет, у грешников судьба такая. Чудесно, что Господь со мной, с ним так легко и безопасно». Ушел. Идет дорогой той самарянин. «Как жизнь прекрасна!» Он думает: «Хвала Творцу, да счастливы мы только в Боге. Вот близится мой путь к концу». И вдруг он видит у дороги лежит недвижный человек. Самарянин над ним склонился. «О, Господи, как он избит! Кто ж на него так разозлился? Возможно ли помочь ему?» Главу страдальца подымает, летит. По бледному челу кровь тонкой струйкой истекает. «Не мертв ли?» «Нет, вот слышен вдох». Нащупал пульс. «Да, сердце бьется. О, Господи, наш добрый Бог! Как действовать? Его придется в село скорее отвезти. Идти с ним будет очень сложно, и это мне не по пути. Но нужно делать, что возможно». Открыл бурдук и стал лицок, омыл им раны, не жалея. Везде перевязал, где смог, повязкой смазью из елея. На спину своего осла страдальца бережно сажает и до ближайшего села пешком его сопровождает. В гостинице нашли ночлег. Всю ночь больной в бреду метался, стонал, а добрый человек облегчить боль его старался. Когда же утром покидал самарянин то поселение, хозяину он деньги дал на содержание и леченье. «Сегодня можем бежать, и силы есть, и крепкие ноги, а завтра, может быть, лежать мы тоже будем у дороги. Кто позаботится о нас? В чьем сердце жалость шевельнется? Нам повезет, коль в добрый час самарянин для нас найдется. Тогда не спросим, кто твой Бог? Не важно будет, кто наставил, лишь будет важно, что помог и что в беде нас не оставил. Поэтому спеши, друг мой, о своей доброты науку. Не дознавайся, кто Бог твой, а протяни страдальцу руку». Аминь.

Представьте себе такую картину. Темный вечер. В ярко освещенном доме большая дружная семья. Недавно прошел ужин. Старшие девочки принялись за уборку в кухне. Мать проверяет уроки у младших детей. Старший сын помогает отцу что-то чинить в доме. Малышня возится с игрушками. Звучит спокойная музыка. Каждый занят своим делом. И вдруг щелк! В доме погас свет. Он погас даже по всей улице и в соседних домах. Минутная растерянность на лицах, которую все равно никому не видно, и плавно нарастающая паника младших членов семьи. Притом, чем меньше человек, тем быстрее растет у него паника. Отец, как и должно, быстро берет контроль над ситуацией и с помощью старших детей делает все, чтобы в доме появился источник света, мобилизируя все доступные для этого средства. А мама есть мама. К ней тянутся в темноте детские ручонки, и она прижимает к себе всех перепуганных детишек, полностью нейтрализуя панику и страх. Примерно так мне представляется состояние человека, внезапно попавшего в беду. Посреди полного благополучия ему как будто отключили свет. Мгновенная тьма окружила его со всех сторон. Он растерян, не может сориентироваться. Паника и страх начинают овладевать им. Человек пытается что-то делать. Начинает искать кого-то сильного, который может утешить и защитить. И благо, если находит. Такая же схема прослеживается, когда не один человек попадает в беду. Но трагичные обстоятельства сложились так, что сразу много людей вовлечены в катастрофу. Свет погас порой для сотен людей сразу, и это страшное бедствие. Различные спецслужбы, приученные молниеносно реагировать в любых чрезвычайных происшествиях, сами порой нуждаются в Божьем водительстве и помощи. Конечно, от признательных людей им особая благодарность за проявленный героизм. Об одном таком случае я хочу поделиться воспоминаниями. Работал я тогда в международном аэропорту, в одном сибирском городе, пожарным спасателем. Работал сравнительно недавно. Аварий больших видеть не приходилось. Требования по учебным тревогам боевой коллектив выполнял быстро и слаженно. Но однажды поздней осенью дежурный диспетчер объявил по внутренней рации не учебную, а боевую тревогу. Ноябрьский день был ветреный, с морозом примерно около 20 градусов ниже нуля. У заходящего на посадку пассажирского лайнера не открывалось переднее шасси, что делало невозможной благополучную посадку.

0: Не получалось не думать о том, что сейчас происходит в салоне. Поднялась ли уже панику пассажиров, как бортпроводники, не теряя приветливости и обаяния, пытаются успокоить всех слабонервных. И как мужественные летчики, оставаясь хладнокровными, выбирают оптимальное пригодное условие для приземления. Ведь знали пожарные спасатели, что при воспламенении разлитого топлива под фюзеляжем самолета им отпущено для спасения погибающих не больше 3-4 минут. Дольше этого срока люди не выживают, погибая от ядовитых испарений газов, образующихся в результате горения пластиковых деталей интерьера салонов. А зная это, конечно, нервничали. Начальник караула пристально посмотрел на меня и твердо сказал:
1: «Ты же верующий, значит, смерти не боишься. Одевай теплоотражающий костюм пожарного и пойдешь внутрь выносить пострадавших».
0: А план тушения был примерно такой. Пока бортпроводники эвакуируют людей, а пожарные расчеты занимаются тушением снаружи, боец в теплоотражающем костюме проникает в салон самолета для ликвидации очага возгорания. Затем выносит наружу тех, кто не в состоянии выбраться самостоятельно. Я был внутренне настроен на это, поэтому согласно кивнул. Но вот и заключительный заход самолета на посадку. По рации последнее предупреждение к боевой готовности. Все напряженно замерли в ожидании роковой развязки. Я заметил, как некоторые люди, не скрываясь, крестят кто себя, кто приближающийся самолет. Слышен шепот: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Я тоже мысленно взывал Господу о благополучной посадке. Думается мне, что в молитвенном подвязании я был далеко не одинок. Сколько мужества и выдержки проявил экипаж в эти последние метры до земли. Но что это? Слава Богу, шоссе освободилось от оков и вовремя опустилось. Вздох радостного облегчения прошел по рядам. Самолет благополучно сел. Полет окончен. Дали отбой тревоги. Аэродромные расчеты покидали взлетно-посадочную полосу, а настрадавшиеся пассажиры наконец почувствовали под ногами твердую землю. Машины загнали в бокс. По инструкции водители должны были слить воду с насосов, но к своему ужасу обнаружили, что от долгого нахождения на стуже вода в насосах замерзла. Это значит, что при действительном крушении самолета машины не дали бы ни капли воды. В этот момент я особо осознал всю бесполезность проделанных приготовлений, когда элементарные погодные условия сделали свое губительное дело. Чем могла закончиться наша спасательная операция, нетрудно предугадать. Мы тихо разошлись по своим дежурным местам, в большинстве своем глубоко осознавая, как благ Господь, который вновь включил свет не только экипажу корабля и пассажирам, но и для всей нашей пожарной смены. Или, может, кому-то покажется, что нам всем крупно повезло.

0: Ты, видно, Библию читаешь?
1: Да, я читаю постоянно.
0: А как, скажи мне, если знаешь? Хромым стал сын Иоанна Фана.
1: Да знаю, няня виновата. Она его не сохранила. Когда бежала с ним куда-то, не удержала, уронила.
0: Скажи, а если бы бежала, тогда не няня с ним, а мама?
1: Конечно, мама удержала бы. Сын был бы здоров, ходил бы прямо.
0: У мамы разве больше силы? Она меня и пеленала, и часто на руках носила, а вот ни разу не роняла.
1: Отвечу, если знать ты хочешь, ребенка мамочка родная. И мама любит тебя очень, а няня тетенька чужая.
0: Понятно, хорошо ответил. Ты мне на все мои вопросы. А что, скажи, в ответах этих еще содержится для взрослых?
1: Для христиан должно быть ясно, отдать детей на воспитание чужой нехорошей няне опасно и весьма опасно.

Началось все с того, что маленький Ваня стоял возле больших стенных часов и внимательно смотрел, как двигается стрелка. Сегодня у них должно быть молитвенное собрание дома. Очень удивительно, у них никогда такого раньше не было. А почему? Потому что папа у них осенью лез на крышу, чтобы поправить там, что-то случилось с трубой. И крыша была мокрая и скользкая, и он поскользнулся и упал с крыши. И сломал ногу в двух местах. И доктор посмотрел и говорит: ну, знаешь, тебе придется очень долго лежать в постели. А папа у них был очень хороший. Он сам строил дом, работал, а после работы приходил и делал все, как он говорил, между делом. Но дом еще не был закончен. И теперь он вынужден лежать, потому что у него нога сломана. И он не может работать, чтобы заработать денег. И он не может заканчивать дом. А зима впереди. А ведь дров не так много осталось. И пищи не так много осталось. Как же они будут зимовать? И вот проходил день за днем, неделя за неделей. И вот в церкви решили, что они сделают сегодня молитвенное собрание в этом доме. Папа так обрадовался, он так давно не был на собрании. И такой довольный лежит и говорит: как я соскучился за всеми, как это хорошо. А мама тоже такая радостная ходила: слава Богу, придут к нам все сегодня, будут молиться. Как это замечательно. А старшие, Славик и Марина, совсем даже не радовались, а нахмурились. Славик говорит: да, если бы молитвами можно было печку топить, потому что я уже разрубил последний пенек, и сегодня сгорят все дрова в папиной комнате, и все, дров больше нету, а на улице зима. А Марина говорит: если было эти молитвы, можно было пожарить или сварить и скушать. У нас последнее, я не знаю, чем я завтра буду кормить папу. Она старалась все делать в доме, чтобы освободить маму, чтобы мама могла ухаживать за папой. А двойняшки, они плакали, потому что они остались на Рождество без новых платьев. Ни о каких подарках, конечно, и речи не было, потому что не за что покупать. И только один Ваня был довольный. Он смотрел на стрелку часов. И вот, наконец-то, пробило 7. И все стали быстренько заходить, вернее, подходила стрелка уже к 7. И стали приходить гости. И двойняшки помогали им раздеваться, помогали ставить обувь в стороночку. Все зашли и сели рядочками. И сначала стали петь. Только старшие Марина и Славик не пели. Они не могли петь. Они были сердитые. Что толку с этих молитв? Ну что с них толку, когда нам нечем топить печку? Что толку, когда нам нечего кушать? Ну, на них никто не обращал внимания. Они даже не зашли в эту комнату. Они стояли так в другой комнате и из-за дверей слушали. Дверь открыта была. В папину комнату тоже дверь открыли. И он тоже лежал и слушал с такой улыбкой. И думает: как хорошо. И вдруг там была проповедь, и потом, когда пастор молился, вдруг раздался сильный стук такой в двери, прям такой громкий. И Славик думает: ну что ты будешь делать прямо во время молитвы? Неужели подождать не могут? Подождали немножко, пастор закончил молиться, дверь распахивается широко, и заходит Денис и говорит: как дела? Мне нужна помощь. Доктор
прислал свои молитвы. Никто ничего не понял. Какие молитвы доктор прислал? А случилось так, что доктор собирался на молитвенное собрание тоже прийти. Но вдруг ему прислали записку, и он читает, он срочно должен идти в одну семью, в котором кто-то болеет. И это нужно сделать сегодня, потому что больной человек нуждается в его внимании. И он думает, что же мне делать? Я хотел пойти на молитвенное собрание, и надо к больному идти. Думал, думал, позвал Дениса. Говорит, слушай, Денис. И стал ему рассказывать. А Денис слушает и улыбается во весь рот. И одобрительно кивает. Да, да, правильно, да, будет очень хорошо. Давайте так сделаем. И потом он побежал, исполнил все поручения доктора. И вот теперь он стучит и говорит, что нужно разделить там, разгрузить телегу, которую доктор прислал со своими молитвами. Ну, Славик думает, ну что за речи за такие? А пастор быстренько сообразил и смотрит на сидели рядом два дедушки. Он говорит, ну что, ребята, пошли разгружать? Они говорят, пошли. И вот встали, и человек шесть отправились на улицу. И стали заносить в комнату. Вы себе представить не можете, что. Они несли картошку, лук, яблоки, окорок. Они столько много нанесли. А другие мужчины в сарай носили дрова. И когда все перетаскали, они все собрались и со слезами благодарили Господа за то, что Он так быстро отвечает на молитву. И пастор говорит, смотрите, мы еще не успели закончить молитву, как Бог уже послал, уже ответил. Он знал, что эта семья нуждается еще прежде, чем мы начали просить. И вот это молитвы доктора, они остались со Славиком и Мариной на всю жизнь. Все молились и пели, и благодарили Господа за то, что Он ответил на их молитву. А Славик с Мариной не могли петь. Марина стояла, плакала. Она плакала о том, что она не верила, что Бог отвечает на молитвы. А Славик в этот вечер решил, Господи, я всегда буду славить Тебя. Я буду следовать за Тобою. И вот прошли годы. Славик уже стал взрослым. Он стал проповедником. Только потому, что однажды он увидел, как Бог отвечает на молитвы.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Тема, на которую я хочу сегодня говорить, называется «Забывчивость». Забывчивость. Мы понимаем, что есть такое заболевание страшное, потеря памяти, которая называется в медицинской практике амнезия. И весьма тяжело и страшно, когда человек вдруг по каким-то причинам, в результате или болезни, не дай бог, или травмы, теряет память. Его вся жизнь практически становится разрушенной жизнью. То есть такой человек без помощи других людей обойтись не может. Он действительно в очень трудном положении находится. Мы знаем, что бывает потеря памяти временная или частичное выпадение, такое, как происходит от волнения у студента на экзамене или у начинающего проповедника за кафедрой, когда вдруг все, что хотел сказать, выпало из головы. Это, знаете, как есть такой рассказ-притча, когда одному брату сказали, его призвали: «Будешь проповедовать в воскресенье?» Мы иногда призываем братьев, молодых и неопытных, хорошо, кто соглашается, а некоторые не выдерживают страдания, потому что только мы знаем, как болит их сердце и душа, когда они думают о том, что им нужно будет выйти за кафедру и 5 минут что-то сказать. Очень тяжело бывает, но хочется. Иногда мы ставим себе очень высокие планки, и тот брат, тренировался, чтобы почувствовать аудиторию. Это было в деревне, община у них была небольшая, человек 20, он выходил в огород, там росла капуста, он представлял, что это кочаны, это головы стоящих на коленях братьев и сестер, и, проповедовал им. А вот когда вышел на кафедру в воскресный день, вдруг его раз — и замкнуло. И ничего вспомнить не может. А потом говорит: да, то, что на кафедре стоять, тот тоби не капуста. И вдруг в зале кто-то зарыдал: Господи, прости меня, я вор, это я капусту с огорода крал. Вольно-невольно дошла благая весть, да, и даже независимо от того, в каком состоянии был человек, кто-то в зале покаялся. Так что наших проповедников я всех призываю. Понятно, что тот, кто бин не капуста, но чтобы вы не сказали, если искренне от сердца и в таком уничижении, как этот брат, то кто-то откликнется, чья-то душа услышит. Бывают кратковременные выпадения памяти, да, как я сказал. Но, в принципе, вернемся к серьезному моменту. Это всегда стоит очень дорого человеку. Но есть то, что происходит, скажем, по нашей воле, тем или иным образом. Мы очень легко забываем что? Добро. Согласитесь, оно как-то раз и вылетело из сердца. Вроде бы как бы, и ничего. Мы его забыли успешно. Мы забываем обещания, которые даем друг другу, а порой и Богу. Мы забываем уроки жизни, которые нам преподносит судьба. То есть мы как-то так вроде бы, научился, буду так жить, будет все верно. А потом раз — и забыл, и опять, как говорят, наступает человек на те же самые грабли. Мы многое забываем. Самая страшная забывчивость – это забывчивость духовных истин. Или забытие человека, потеря, о чем апостол Петр скажет, что напоминанием желаю возбуждать вас чистый смысл. То есть такой образ мысли, смысл означает образ мысли, взгляд на жизнь, который будет неповрежденным, который будет незагрязненным, чтобы мы помнили и явились перед лицо Божие в свое время неоскверненными и непорочными в мире. Причем это слово «в мире» – это не «в миру», а слово «в мире», которое здесь использовано, означает «в благополучии», «в шаломе». Раньше, в более старых переводах, когда писали слово «мир» или «мир», «мир» как «мирской» или «мир» как «мир», как «шалом», как «покой», использовали или «и» с точкой, или букву «и». Сейчас очень трудно бывает различить. Но вот в данном случае говорится, чтобы мы явились непорочными и неповрежденными в мире. То есть это из послания апостола Петра. Я хочу обратить наше внимание сегодня на Ветхий Завет, на книгу «Второзаконие», где много раз будет повторяться слово «помни». Давайте мы сейчас освежим эту историю, которая происходила с израильским народом. Мы знаем, что израильский народ находился долгое время в рабстве. На самом деле, я вам дам некую тонкость. Мы порой говорим о рабстве 430 лет, но совершенно неверно. 430 лет считается от времени, когда Бог проговорил к Аврааму о том, что его дети, рожденные от него, его потомство, будет в порабощении. От этого времени отчитывается 430 лет. В буквальном смысле израильский народ пребывал в рабстве 215 лет. Обетование было дано Аврааму, но в буквальном смысле 215 лет. Всякому изучающему Библию более глубоко это известно, это не является каким-то откровением или новостью, но это важно. Важно, что этот народ, который был предназначен Богом для определенной цели, эта цель была прославление Творца, то есть раскрыть миру откровение о едином Боге, о едином начале, миру, который поклонялся идолам, миру, который разделял все существующее на энергии, на силы, и каждой силе в отдельности придавал значение целого. То есть в этом и заключается идолопоклонство, когда мы части придаем значение целого. Бог, Господь сил, как мы слышим, как мы понимаем, сил, действующих в мире, порядки, которые установлены, законы, которые установлены в мире, будь то природные законы или духовные законы, имеют единое начало. Вот именно слово «Бог», которое мы встречаем в Библии, или слово «Элоим», которое звучит на иврите, звучит во множественном числе, его часто переводят во множественном числе, означает множественное проявление в этом мире, имеющее единое начало. А вот язычники каждую силу они выделяли как отдельную, самостоятельную, поклонение солнцу, ветру, дождю и так далее. Ну, каждый народ имел свое в этом усердие, к сожалению. Так вот, весть о Боге, учение, понимание сущности Бога было отдано потомкам Авраама. И вот прошло время, когда они оказались, как мы знаем, в языческом рабстве, в рабстве фараона. Они оказались в Египте. Народ уже настолько был истерзан этим египетским рабством. Мы знаем, что они возопили к Господу. И Бог ответил им, Бог вывел их сверхъестественным образом. Фараон не смог воспрепятствовать израильскому народу, и они вышли все, причем не только они, вышли и египтяне многие с ними, и иноплеменные народы, которые были в Египте, тоже огромнейшим числом, мы об этом скажем далее. И вот настало время, когда они вышли из египетского рабства и оказались в пустыне. Там Бог даровал им закон, но народ, расслабившийся в этом рабстве, народ необузданный, как о нем говорилось, и жестоковыйный, то есть упрямый, он никак не мог доверить свое хождение, свою душу Всевышнему. И часто люди роптали, часто согрешали, и они вынуждены были блуждать по этой пустыне 40 лет. Хотя могли до обетованной земли, в которую вел их Бог, дойти за 40 дней. То есть оказалось так, что все поколение, имеющее рабский дух, должно было умереть, прежде чем восстанет новое поколение, которое не знало рабства, которое не было пропитано духом ассимиляции, растворения в другой культуре. Ну вот настал удивительный момент, когда все-таки они подошли к пределам обетованной земли, и тогда Бог через Моисея дал им наставление. Они подошли к земле, и Моисей произнес речь, достаточно долгую, где он назвал несколько причин того, о чем они должны помнить. О чем они должны помнить, когда войдут в обетованную землю. Итак, мы начнем с вами тоже читать это и увидим, что для нас это имеет также высокозначимый первостепенный смысл. Второзаконие, 5 глава, 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцою высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Еще несколько раз в книге Второзакония будет повторена эта фраза, первая часть фразы: «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и что Господь тебя вывел рукою высокую и превознесенную. Помни, что ты был рабом». Здесь особенное слово, которое обязывало народ Божий верить и помнить об избавлении, об искуплении, которое произошло при выходе из Египта. Они должны были помнить, что Бог сверхъестественным образом вытащил их оттуда. Египет на иврите «Мицраим», что означает «узкое место». Слово «Египет» имеет значение. Это узкое место, весьма ограниченное место. Буквально так переводится слово «Мицраим», где ты стеснен, где ты вынужден подчиняться силам, которые ты совершенно не можешь победить. Это символ реальности, который убеждает человека, что он никогда не сможет подняться над материальным миром. То есть только материальное, и все. Мы помним, чем заставлял фараон заниматься израильтян в Египте. Он прикладывал им одну рабскую работу за другой. Работа обессмысленная порой. Они делали кирпичи, они строили пирамиды, они делали много-много вещей, но это был труд, который отнимал у них все время и все силы жизни. Практически они работали на фараона и для того, чтобы есть, немножечко спать, и иметь одежду, чтобы снова работать на фараона. Я думаю, нам это что-то напоминает, друзья мои, да, цикл нашей жизни. То есть Египет – это особый символ, символ материальной жизни, символ мира, где душа человеческая не может возвыситься, а только лишь она обременена полностью, находится под властью вот этих проблем животного устройства жизни, что мы и называем порой плотской жизнью или греховной жизнью. И люди ощущали, что никогда не могут получить свободу. «Вы были рабами, — говорит Бог, — вами распоряжался фараон, но я вывел вас, я совершил великие чудеса, которым великий фараон, в кавычках, вынужден был подчиниться, и вся мощь армии Египта, вся сила, это была самая величественная армия вообще, существующая на планете в то время, цивилизация величайшая, она не смогла противостоять относительно небольшому количеству людей по сравнению со всем Египтом. Фараон не смог ничего сделать, а когда совершил эту попытку, мы знаем, что это закончилось для него трагически. Но какое это отношение имеет к нам? Я хочу спросить, если мы христиане, что мы помним? Вообще, что может помнить христианин или должен помнить? Оставаться в памяти и держать это в своем сердце. Что? Помнит ли твоя душа, что ты был в погибели? Что ты был без истины, без сил, без жизни, что был на пути уничтожения, а сейчас на пути вечности. Помните, конечно, мы помним, если это с нами произошло. Слышите? К сожалению, некоторые люди не могут почему-то, или, в общем-то, я даже понимаю, почему, ощутить нужду в Спасителе. Кстати, с израильтянами тогда вышло, как я уже сказал, много иноплеменных народов и египтян. Они, в общем-то, впоследствии провоцировали идолопоклонство, которое Израиль совершит, сделав золотого тельца в пустыне. К сожалению, подобное может быть среди нас, только совсем иным образом. Человек может так и не ощутить нужду в Спасителе. Он выйдет или войдет, как мы скажем, в церковь, как в культуру. Нравится, как поют, нравится общество. И вообще полезно для жизни, потому что нравственно здорово, и детей можно воспитывать, чтобы, ну не дай Бог, в наркотики или какую-то другую гадость. Или общение, все же хотят общения, с кем общаться? А вот тут как-то люди есть, которые добрые и помочь могут. Много причин, почему мы соединяемся в наше общество, но все они не истинные, если мы не поймем главной. Мы здесь для того, чтобы спасать наши души. А для того, чтобы спасаться душою, нужно почувствовать, что тебе это необходимо. Как трудно бывает детям из христианских семей, имея наследственную веру, пережить новое рождение. Потому что вроде бы ты родился и никогда ничего плохого не делал. И некоторые даже отчаивались, что же мне грешить теперь? Ну что же, чтобы вот брат свидетельствует, говорит, я был хулиганом, разбойником, наркоманом, а теперь вот уверовал, Бог очистил меня, слава Богу. А некоторые говорят, да ко мне-то чего теперь? Свидетельствовать-то не о чем. Получается, мне нужно тоже пойти чем-нибудь нагадить в своей жизни, и тогда выйду и буду рассказывать. Нет, в зло не нужно идти. Человеку из верующей семьи нужно пойти другим путем. Ему нужно устремиться к тщательному исполнению заповедей Господних. И как только он осознанно к этому устремится, он обнаружит свои немощи. Если он осознанно будет стремиться жить по слову Христову, он вдруг обнаружит в себе немощи, сильнейшие немощи души, которые откроют, что Спаситель-то нужен, и не рождаются люди, то есть у Бога нет внуков, мы знаем, и что не рождается человек от отца или от матери уже полностью готовый. Конечно, благодать присутствует, благословение присутствует в жизни людей, подобных молитвы родителей, но спасается душа индивидуально, когда обращается к Спасителю. Многие люди так и не осознали себя банкротами, как сказал Христос, нищий духом. Что такое нищий духом? Что ты перед малой страстишкой устоять не можешь. И когда ты вдруг понимаешь, что не устоять, не выдержать, но ты понимаешь, что это путь погибельный, разрушение души, он введет тебя и оставит в Египте, в материальном, и это материальное поработит тебя, закрутит и уничтожит, тогда человек взывает к Богу, и Бог дает ему что? Благодать. То есть силу жить по Божьему Слову. Осилить дорогу, которую предлагает Бог, путь спасения, совершить спасение. Конечно, мы его совершить своими силами не можем, только по благодати, но Бог дает благодать тому, кто понуждается в ней. Это один из примеров. И вот они вышли из Египта, некоторые люди, а Египет вышел в них. Так бывает, к сожалению. Вышли из Египта, а Египет в них. Не очень сильно трогает душу жертва Христа сегодня. Это как бы провозглашение с кафедры. Ну нет, нет, конечно же, мы можем говорить о страданиях Христа и даже умиляться душой при этом, и у кого-то, у кого более сентиментальный настрой, появятся слезы на глазах. А может быть, конечно, я хочу сказать, что и это будут слезы не сентиментальные, слезы покаяния, не знаю. Но когда я говорю о том, что нас мало трогает жертва Христа, она стала для нас лишь провозглашением с кафедры или нашим провозглашением, потому что она подразумевает, что нам необходимо изменить направление жизни. Вы помните, когда был заклан агнец, который являлся символом Христа, когда они еще были в Египте, когда проходило истребление по всему Египту, в каждом доме кто приготовил агнца, который был жертвой, искупляющей жертвой за грехи, вот за эту нечистоту египетскую. Все, кто приняли эту благодать, они вышли и дошли. Мы говорим о Божьем Агнце, не о животном, но о праведнике, о Мессии. Бог во Христе примирил с собою мир. И вот не трогают душу, это значит, что мы так и не построили свою жизнь, как новую жизнь. Мы ждем, что кто-то будет строить за нас. Ощущаете ли вы, помните ли об этом ярко, близко? Что для вас эта жертва? Помни, сегодня несется с неба. Помни о том, что кровь Мессии была пролита на кресте, и что мы куплены, значит, выкуплены, и мы не свои. Мы не принадлежим себе, но принадлежим Богу, который желает царствовать над нами. Царствовать – это особое слово. Вы знаете, когда мы говорим о том, что Господь есть Царь, мы понимаем это таким образом. Обычно мы понимаем это в свете сегодняшних представлений. Ну, допустим, царь – это тот, кто является тираном, кто-то из арабских тиранов. Царь пришел, увидел, победил, подчинил. В библейской практике так не было. Царь должен был быть признан его народом. И только после этого он мог быть царем. Народ был вправе сказать: мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Давид был признан народом, одно колено, то есть одно племя Израиля за другим признавали его. Он был признан народом, вот настоящий царь. И мы провозглашаем: Господь, ты наш царь. Но чувствуем ли мы, что куплены дорогою ценою, и мы не свои? Еще вот в этом пункте буквально написано: «Помни день субботний». Здесь особый символ. Во-первых, суббота означала и означает день покоя. Мы никогда не испытаем настоящий покой и умиротворение нашего духа, если мы забыли о жертве Христа. Если мы забыли, для чего нас Бог вывел. Если мы забыли, для чего мы живем, если мы потеряли ориентир, цель нашей жизни. И еще в буквальном смысле, в субботу народ совершал собрание. Суббота – это седьмой день, это день, когда мы посвящаем свое время Господу, как сегодня. Когда мы посвящаем свою жизнь богослужению, размышлению о Нем, это величайшая заповедь. Иногда сталкиваешься с людьми, говорят: а что, я живу по заповедям Божьим. Мало того, что люди не могут назвать их, но первый момент, который хочется спросить: а как четвертая заповедь «Помни день субботний»? 6 дней работай, а 1 день Господу. Подчеркиваю, что суббота переводится как шаббат. День, предназначенный для Господа, как мы имеем сегодня. 6 дней работай, 1 день Господу. Ты в этот день приходишь в собрание, ты смиряешь свою душу, ты отставляешь все свои дела. Нет, конечно. Тогда о чем ты говоришь? Во что ты веришь вообще? Чему ты следуешь? И так, кстати, можно по каждой заповеди привести примеры, доказать человеку. Он сам себе докажет, что он на самом деле только думает, что он думает, что думает о Боге. Многие охладели к церкви, друзья. Оставили собрание. Не то чтобы ушли в мир, но все больше безразличия стало. Потому что забыли, что Бог вывел из Египта, из земли рабства. Забыли ту тьму, то непонимание мира, мироздания, устройства бытия, которое было совершенно закрыто. Вообще цели непонимания. Ну для чего ты живешь на этой земле? Плита могильная, родился и умер. И между этим короткая черточка, понимаете? А если заглянуть на эту черточку? Офис и диван с телевизором. Мы живем во время индивидуализма, друзья мои, когда кажется, что мы все можем сами, но церковь подразумевает от начала это слово «экклесия», «собрание». То есть Иисус собирает не просто абстрактное нечто, но еще и людей, которые спасаются вместе. Очень много значит быть в собрании, быть в теле. И не так важно, друзья мои, насколько велико это собрание или гораздо меньше в нем людей, но именно здесь мы можем обретать то невидимым образом, это и есть таинство. Мы невидимым образом обретаем то, что мы не только сетуем на грехи, Но мы и получаем помощь сверхъестественную от Бога, потому что исполняем главное – Его заповеди. Тем самым мы признаем, что Он царь над нами. И вот Он говорит, Господь, не забудь. Не забудь. Если человек не помнит о том, что за него заплачена цена, если он забыл о рабстве Египта, то он не сможет поклоняться Богу. И все, что мы будем делать здесь, будет казаться пустым, ненужным. И человек начнет искать удовольствие, эмоциональных всплесков. Но если ты помнишь, что был рабом, что был без света, что был без истины, без надежды, если ты взглянешь, как написано в книге пророка Исаии, на скалу, из которой Бог тебя иссек, если ты вглядишься в глубину рва, из которой ты вытащен, то ты будешь называть этот день отрадою. Святым днем Господним, послушайте, чествуемым. То есть ты отдаешь ему честь и почтишь его тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. Как сильно сказал пророк. Второе, пункт 2, Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет?» Помни путь. Знаете, так мало людей способны заняться тем, чтобы мы назвали проанализировать свою жизнь. Вспомнить свой путь, вспомнить, как ты проходил по этой жизни, проанализировать, увидеть, когда было плохо, или когда было хорошо, или более того, когда было внешне плохо, а внутри при этом очень хорошо. Или другой вариант, внутри плохо совсем, а внешне все хорошо. А на сердце кошки скребут. То есть проанализировать, как важно помнить скорби, которые мы переживали. И как написано, и от всех их избавил Господь. Как важно помнить в своей жизни, не забывать, ответы на молитвы, которые Бог давал нам. Кстати, мы забываем и не благодарим. Как важно вспомнить, что когда однажды ты поступил по заповеди Божией, ты сделал добро какому-то человеку, ты откликнулся на этот призыв, и слово в тебе расширило сердце, открыло твой разум. Ты сделал что-то, что повелел Бог. Это, может быть, относится к тебе лично. Ты устроил свою жизнь таким образом, чтобы она была устроена, как Бог дает тебе, как Бог учит тебя. Для чего? Чтобы тебе было хорошо. И когда ты поступаешь по заповедям, кстати, в Писании так и сказано, «Даю заповеди тебе, чтобы тебе было хорошо». Чтобы ты жил, и тебе было хорошо. Вот это слово «хорошо» – «тов», «добро». Чтобы тебе было хорошо. В каком смысле? Чувствовали ли вы когда-нибудь? Мы говорим, сделал дело, гуляй смело. А я скажу больше. Что-то сделал, что ты ощутил богоугодное дело. И что? Хорошо. Понимаете? Ощущения, переживания – хорошо. И ты хочешь еще, потому что понимаешь, что приходит нечто, что определяет твою жизнь, что лечит от депрессии, что лишает тебя практически состояния упадничества, потому что только в Боге, только Его словом, Его заповедями мы можем жить, и нам будет хорошо. Так и написано, избери жизнь. Это приносит счастье. Кстати, скажу, что все несчастья от незнания своего предназначения. В целом, от незнания своего предназначения как человека. Ну зачем ты здесь? Я уже говорил, вот эта черточка между датами пришел, ушел. И добрая память. Всегда, как говорят, добрая память. А мертвых плохо не говорят. Так бывает. Зачем ты здесь? Мы не знаем свое предназначение. Но когда мы знаем свое предназначение, когда мы понимаем, как это предназначение осуществить. Мы осознаем, что правосудие Творца устроено таким образом, что все на этой земле имеет определенную цель. И все судится по тому, как оно соответствует этой цели. Всякое творение судится в результате соответствия своей цели. Если я человек, сделал этот стакан, в этом стакане отбито донышко, предположим, или дырочка, суд, то есть он не нужен, он не использован для той цели, он не может служить. Мы понимаем, стакан не виноват, это неодушевленное, но мы выбираем. Нам дано выбрать, используем ли мы все наши ресурсы, чтобы соответствовать цели нашего творения. И счастье, я хочу сказать, друзья мои, это очень серьезно, это результат работы по исполнению нашего предназначения. Точнее, я даже скажу больше. Именно когда мы идем в предназначение, мы счастливы. И не в конце, а счастье вырабатывается, когда ты на пути Божьем. Поэтому Христос говорит «блажен, блажен, блажен, блажен» 9 раз. И описывает тех, кто блажен. Помни свои ошибки. Цель следования Богу, какая цель? Наполнение мира знанием о Всевышнем и проявление Божьих качеств через сущность нашей жизни. Слышите? Всего 2. Наполнение мира знанием о Всевышнем, о Творце. И это было бы мало, правда, рассказать о том, что есть Бог. Но и проявление Бога через нашу жизнь, через наш характер. Явление примера людей, которые живут, зная цель своего предназначения. 3. Второзаконие 9:5-7. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их». Слышите? «Не за праведность твою и не за правоту сердца, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и чтобы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». Слышите дальше. «Помни, не забудь, сколько ты раз раздражал Господа Бога твоего». Вот этот 3-й пункт – «Помни сущность человека». Знаете, что мы так устроены, что каждый из нас буквально имеет высокое мнение о себе. И мы очень хорошо знаем цену себе. Мы многому можем научиться, придя в церковное общество. Мы быстренько, мимикрируем, есть такое слово. Мы можем пообтесаться, если неотесанные были, но не все неотесаны. Говорить правильно, сидеть правильно, молиться правильно, руки складывать, на колени вставать. Все будет правильно. Мы способны к этому. И когда мы все это имеем, всему этому научились, обычно это бывает форма, чтобы никто не мог залезть тебе внутрь. Но я не говорю, что так всегда и со всеми людьми, но бывает так, чтобы никто не мог разглядеть, что у тебя внутри. Люди тебя одобрят. То есть вести себя как свой. И многие талантливые, особенно молодые люди, ревностные, они очень быстро все это научаются делать. И, конечно, это неплохо, если внутри есть тому соответствие. Но, к сожалению, если внутри не так, а только лишь внешняя форма, мы можем на этом строить свою самооценку.

здесь что-то нехорошее. Мы говорим, за что? И это показывает то, что? Что мы чувствуем, что мы вообще достойны лучшего. Мы достойны лучшего. И вот Бог предупреждает Израиль и нас с вами. Сколько ты раздражал меня. Слышите, что такое раздражал? Конечно, это антропоморфизм, то есть придание человеческих качеств, ну, чтобы с человеком можно было разговаривать. Бог не человек. Но здесь говорится раздражал, то есть сколько раз ты вызывал Божье правосудие на себя, то есть на тебя подавали заявление, проще говоря. Понимаете? Сатана подает заявление, он клеветник. То есть его роль такая. Сколько раз ты раздражал меня? Как я? Ну что вы, посмотрите на меня. Даю десятину, пощусь, молюсь, пою, проповедую, раз в месяц на собрание приезжаю. Мы забываем. Вот теперь очень важно, что вся наша жизнь – это движение. Вы слышите? В духовном мире невозможно человеку остаться на той же ступени. И вспомните слова Христа. Если кто не собирает со мной, тот расточает. Движение – это, мы называем другим словом, рост. И я не говорю, что рост положения или рост какой-то значимости – это более глубокое внутреннее познание мироздания, Творца, Его воли, самого себя. Когда мы говорим слово познание – это не просто знание, это некое внутреннее соединение с тем предметом или с тем, что ты хочешь познать. Это становится частью тебя. И познал Господь своих, имеет, конечно же, не человеческое выражение, но слово, которое используется, и часто это слово говорит о познании, слово «даат» означает соединение, глубокое соединение. Когда говорится о древе познания добра и зла, это тот же самый смысл. То есть добро и зло смешаны. Пойди разберись. Так вот, когда ты смешан с истиной, ее тоже отделить от тебя невозможно. И если нет роста, то мы расточаем. То есть нельзя останавливаться, тем более, если есть возможности, слышите? Для многих людей, может быть, предназначены другие возможности, но для каких-то людей предназначены особые. Мы говорим, ну я же не убийца, не пьяница, не грабитель. Вы знаете, что банки грабят по-разному. Кто-то грабит с пистолетом, кто-то с пулеметом, с погонями, а сегодня по-другому, без погони. Знаете как? Тихо, дома, на компьютере, не выходя, как говорится, из своей кухни. Почему я такой пример привожу? Потому что так и мы. То есть вроде такого ничего плохого не делаем. Сегодня мне задали вопрос, когда Моисей вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней жезлом и за это был наказан и не вошел в обетованную землю. Помните этот момент? Скала... Павел говорит, есть Христос. Я, конечно, удивился, что люди подумали, что скала – это есть Христос, переодевшийся в скалу, ходил за ними. Но люди так иногда мыслят. Это прообраз, понимаете? Распятый Христос, как разбитая скала, дал жизнь на кресте. Сначала он был ломим, ударен, а теперь, чтобы нам обрести ее, мы должны что, распинать Христа? Нет, просить. Слышите, да? Просить о милости, взывать к Богу. Так почему Моисей был так жестко, мы бы сказали, наказан? Он вывел народ из Египта, он был его вождем, через него Бог дал закон. Вся проблема в том, что у Моисея был высочайший уровень пророчества. То есть это высочайший уровень пророческого дара, когда сам Всевышний свидетельствовал, что он говорил с ним как? Лицом к лицу, а не так, как с прочими людьми. То есть это было настолько глубокое, явное раскрытие Бога для Моисея, что это недоступно другим людям. И вот я пытаюсь сравнить, если какой-то человек, находящийся на очень низкой ступени, скажем, опустившийся алкоголик, но потом ему говорят, ты должен помочь кому-то там, сделать что-то, вот ради Бога. Ты веришь, что Бог есть? Он там, да, верю. Но тебе нужно набраться силы, сделать что-то.
И он пошел

0: перестал пить там неделю, месяц не пьет и делает как бы что-то ради Бога. Это высочайший уровень прославления Творца, понимаете? Мы скажем, да чего вы вообще? Ну, представляете, из такого низа, из такого сокрытия вдруг происходит какой-то подъем. А вот когда человек находится на высоком уровне пророчества, совершенно другие вещи. Мы согрешаем, бывает как? В теле. Есть грехи, которые направлены против тела. Я не буду их перечислять, сами исследуйте. Мы согрешаем как? Душой, то есть эмоциональными сферами, нашими мыслями. А вот здесь Моисей согрешил духом. Не то чтобы похвалил Творца, но духом был в таком раздражении, что отверг, не услышал его слова, а он должен был услышать его в точности исполнить. Мы можем не дослушать, Моисей не имел на это права. И вы понимаете, что снисхождения нет, но на каждом уровне свой уровень греха. Поэтому, друзья мои, это очень серьезно. И я хочу еще раз повторить, помни сущность человека, чтобы не упасть. Четвертое. Второзаконие 24:9. «Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вы шли из Египта». О как! Я назвал этот пункт четвертый «Помни о чужих ошибках». Марьям, сестра Аарона и Моисея, очень одаренная женщина была. Скажу более того, она имела высокий уровень пророчества. Вот мы к тому возвращаем. Да? Кому много дано, с того много спрашивается. И мы читаем в Библии те песни, которые пророчески несла Марьям. То есть она имела огромное влияние. И вот она осудила Моисея за то, что он взял жену, там написано кушниянку, но в принципе, как бы то ни было, эта женщина была черной. И она, видимо, как жена Моисея, была взята им тоже не просто так. Тоже обладала немалым духовным уровнем. Моисей отнюдь в этом не согрешил, но Мирьям не разобралась ни в чем. Она восстала против Моисея, и чтобы достичь своего, она обвинила другого. И мы знаем, что произошло поражение проказой. Конечно, Господь помиловал ее, простил, но это был для нее знак проказа. Я хочу очень просто этот пункт закончить. Когда нам что-то не нравится, или мы что-то не понимаем, сумеем ли мы смирить себя, прежде чем вынести суждение? Я как-то говорил, есть разница между клеветой и злоречием. Клевета, когда о другом человеке, когда говорят о другом человеке неправду. Что он не делал? Это клевета. А злоречие, которое расценивается ничуть не меньше, а в некоторых аспектах выше, чем клевета. Говорить о третьем лице, о другом человеке, плохое – правду. Слышите? Тем самым унижая его достоинство и разрушение мнения о нем. То есть говорить о ком-то плохо – это злоречие. Сегодня не только в мире, но и в церкви страдаем этим и не переживаем даже. Не переживаем даже. Иногда даже не мыслим о том, что человек мог измениться. И да и вообще, правда, сказанная о другом человеке, унижающая его достоинство и честь, уже есть неправда перед Богом. Потому что если брат согрешил против тебя, молись за него. Если же это так тронуло тебя, пойди поговори с ним. Найди пути объяснения, нести бремена чужие, молиться, стараться исполнить свой долг христианский, долг веры, а не клеветать и не говорить за спиною. Поэтому, когда нам что-то или кто-то не нравится, или мы не понимаем чего-то, почему так, сумеем ли мы смирить себя и молиться по-настоящему искренно не о наказании человека или не о разрушении дела, но ждать, надеяться и верить, и благословлять, чтобы не ревновать нечисто. Учитесь на чужих ошибках. Вот почему в Библии так честно, подробно описаны падения, ошибки и грехи великих людей. Честно, повторяю, ни в одной книге такого нет. Честно показано, что человек, мы только что об этом говорили, помни, кто ты есть, чтобы нам помнить и не повторять, и исправлять самих себя. Пятый пункт, Второзаконие 7:17. «Если скажешь в сердце твоем, народы эти многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом». Я не буду читать, но просто охарактеризую этот пункт. «Помни милости Господни». Мы уже сегодня как-то упоминали, что мы забываем добрые дела, которые совершены в нашей жизни. Мы забываем, как Бог нас миловал, но помни милости Господни, чтобы уповать на Него. Народ встал перед реальностью, вот дальше обетованная земля, но она не давалась даром, в нее нужно было войти. Там было много противников, там были укрепленные города, там были сильные воины, вот эти языческие народы, которые еще совершали жертвоприношения, которые совершали уничтожение детей, младенцев, которые делали такие вещи, которые сегодня современный человек даже представить себе не может, что это такое. Мы иногда читаем Библию, говорим, вот какая жестокость. Но это реальность 4000 лет назад, вы понимаете? Реальность жизни людей, которые благодаря учению Христа сегодня даже неверующие, настолько изменилось человечество, что та реальность нам кажется жестокой. Так вот, по сравнению с окружением язычников, израильтяне со всей той жестокостью, о которой можем мы сказать, были мягкие, пушистые котята. И вот эти народы, почему было допущено их уничтожение? Потому что им было дано время для покаяния. Потому что все эти народы знали о Боге, видя Его проявление среди израильского народа. И они отказались признать. И они слышали о законах Божьих. Интересно, есть мидраш такое, толкование, или, скажем, легенда, прежде чем дать Тору израильскому народу, конечно, это легенда, мидраш, Бог предлагал ее разным другим народам. Но всем что-то не понравилось. Одному не понравился запрет прелюбодеяния, они сказали, ну, вот без этого никак. А другие сказали, так вы, если мы не убьем кого-нибудь, так мы как бы и спать не ложись. Только лишь израильский народ ответил, на осеви нишма, сделаем и будем слушать. Мы принимаем тебя, Творца, а все, что ты нам дашь дальше, мы уже вместе в довесок принимаем. Главное, что мы принимаем не подарки твои, а самого тебя. Так вот, народ должен был взять эту землю, и проблем было много. Хотя, конечно, те народы, которые жили там, они уже имели приговор, но приговор должен был быть произведен в исполнение. Послушайте, когда очень часто написано «поразить острием меча», это слово, которое много раз повторяется в Библии, практически только лишь несколько раз звучит как «поразить». В остальных всех текстах оно звучит как «изгнать». Большая разница. «Изгнать под властью меча, кто хотели присоединиться, имели полное право войти в народ Божий». Кроме отдельных случаев. Все могли войти и стать, присоединиться, обратиться к Богу Всевышнему и служить Ему, и стать частью народа Божьего. Остальные идолопоклонники должны были оставить эти территории, которые им больше не принадлежали. Но люди все равно боялись, как это будет. Это же тяжело, идти в битву. Хаос впереди непонятно, но Бог дает ответ им. Чтобы не бояться, вспомни, что я уже сделал. Вспомни те чудеса, которые были в пустыне. Вспомни то, что происходило до этого, что ты видел и переживал. Я хочу про нас сказать, мы боимся, смущены, мы переживаем, мы не уверены. Когда приходит что-то в нашу жизнь перед лицом мрака, опасности, какого-то тумана, неясности, неизвестности, нет пути, вспомните, как Бог уже помогал вам. Как Бог уже помогал. Только об одном подумайте. Если Он обратил нас к себе, то какова цель Его обращения? Если уж Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, как написано, а мы уже прикоснулись к этой истине, так неужели самое главное не будет совершено? Начатое Он довершит до конца. Поэтому вспомни, как Бог помогал тебе. Вспомни, как грешного, недостойного, грязного душой, а порой и телесно Он вел, кормил, и не только духовной пищей, но и физической, через людей, и более того, сделал способным тебя побеждать. Вспомни, и придет настоящая сила – положись на Него, и Он доведет тебя до обетованной земли. Шестой пункт. Второзаконие 8:17. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». О чем речь идет? Когда народ был в пустыне, вы помните, в каких условиях они находились? Я четко помню вот это ощущение, когда я находился там, где ходил Моисей. Когда я был в той пустыне, мы углубились туда на много километров, достаточно далеко уже были от дороги, углубились, как бы можно сказать, в сердце пустыни, потому что это сейчас дорога, а тогда ее не было. Она как бы разделила пустыню, можно сказать, в самое сердце. Ощущение было невообразимое, друзья мои. Я не мог понять, как там может выжить человек. Вообще, как это возможно? Сегодня библейские критики говорят, ну надо же, как это вообще по этой пустыне? Да неправда, по ней ходить никто не может. Действительно, это же не пустыня песчаная, как мы понимаем. Это горная пустыня, это скалы. Хотя есть долины, но все мертвое, практически нет растений, только отдельные оазисы. При этом нет карты, нет навигационной системы, нет возможности подняться на аэростат, чтобы посмотреть сверху. Ты все видишь снизу. И мы знаем из Писания, что Бог давал знаки народу. Он ввел его особым образом. Люди шли и останавливались там, где могли иметь подкрепление и кров, и пищу. И если бы манна не падала в пустыне, народ бы погиб. Бог дал сверхъестественным образом особую какую-то пищу, непонятную, но ей кормились долго, и она давала жизнь людям. Если бы чудесным образом не добывалась бы вода, народ бы погиб. Ну вот все это закончилось, они вошли в обетованную землю, манны больше нет, и она больше не нужна, теперь нужно работать. Эта земля цветущая, эта земля богатая, она течет молоком и медом, как они и говорили. Человек теперь работает сам, и срабатывает принцип – больше работаешь, больше ешь. Кто не работает, тот не ест, а кто хорошо работает, тот хорошо ест, хорошо спит и на хорошем осле ездит. Некоторые на двух. Были тогда ослоледи, не знаю. Сейчас автоледи, а тогда ослоледи должны были быть. О, жена получила удостоверение на вождение осла. ДПС свое, сдача экзаменов, как правильно держать эту палочку с пучком травы перед его носом. Ну, в общем, короче, мы понимаем, о чем. Чем больше зарабатываешь, тем больше еды, больше домов, больше ослов. И люди стали думать, что это от их умения, от их усилий и от их способностей это придет или приходит. И Бог предупреждает: помни, кто дает тебе силу. Помни о том, что я даю тебе ум, я даю тебе здоровье, я даю тебе работу, я даю тебе зарплату. Я вспоминаю 90-е годы, вы знаете, трудные бывали времена, и люди, многие обращались не в самый лучший период своей жизни. Туго было жить, тяжело, вы понимаете? Но Бог питал их манною. Бог давал им все необходимое для жизни. А потом вошли в обетованную землю, раздобрели, оперились, облеклись и почувствовали вкус. Чем больше работаешь, тем лучше живешь. И стали забывать Господа. И стали забывать Господа. Забывать, что ум, здоровье, работу, зарплату – это я даю тебе силу приобретать богатство. Вы слышите? А если Бог прикроет вот этот канал, тогда я побегу. Глянул гром, мужик перекрестился. А дело в том, что когда духом отошел, уже и перекреститься никак. Понимаете? Возникает столько проблем, столько причин. Пока был там, вот в этом пустынном месте, получил Божий закон, обрел его в сердце, чудесным образом, что только не происходило, сколько свидетельств. Тут дал Бог, там дал Бог, не пропали, все хорошо было, деньги были, одежду Бог давал. Потом оперился, поднялся, встал и забыл о Господе. Помни, кто источник наших благ. чтобы ты мог благодарить. Не забывай. И последний, седьмой пункт. Помни Амалека, который встретил тебя в пустыне. Я назвал его «Помни, кто твой враг». Кто такой Амалек? Это народ, дикий народ. Вообще это слово «Амалек» переводится как «народ-кровопийца», как муха, которая ищет рану, ее ничем не отогнать. Если с другими народами можно было договориться, какие-то народы можно было завоевать, какие-то можно было напугать, некоторые даже подкупить, с Амалеком было бесполезно говорить. Он хотел только одного – уничтожать Израиль. И самое страшное, что именно когда было Божье присутствие, именно в это время он достигал тех, кто отставали от стана израильтян. Вот их ведет облачный столб, то есть явно в вихре виден Господь. Это же повторяется день изо дня, они видят это. И он не боится, этот народ кровопийца, нападает на отстающих сзади и уничтожает их. Это тот, кто побеждал ослабевшим. Я хочу, чтобы мы понимали, Писание – это архетип. То есть в нем есть какие-то определенные образы. Амалек представляет некую духовную силу зла. И вот мы читаем Исход, 17 глава. Я не буду сейчас открывать, что народ пришел в место, которое названо Рефидим. И опять он испытывал жажду, хотя много чудес люди видели. Но люди опять стали укорять Моисея, говоря: «Дай нам воды». Они настолько были обозлены. Только до этого Бог произвел чудеса. Зачем вам нападать на Моисея? Вы же знаете, что Бог заботится о вас. Вы же знаете, что Он не оставит вас. Но люди опять нервничали, опять говорили: лучше бы мы вернулись обратно в Египет. И написано: искушали Господа. Они роптали, но Бог все-таки дал чудо через Моисея, когда тот ударил по скале, и пошла вода. Чудо совершилось, но всякое чудо требует того, чтобы ты признал власть царя, господство Божие и доверился ему. Но внутри себя они не покорились сердцем. И тут же написано: «И пришел Амалек и сразился с ними». И вот началось страшное сражение в месте, которое называется Рефидим. Рефьон Ядаим, если правильно прочитать это слово – Рифьон Ядаим, что означает ослабление рук. Обратите внимание, насколько в Писании даже название городов имеет смысл глубокий и символический. То есть они пришли в место, которое на иврите мы можем прочесть, где они опустили руки. Думаю, что вы понимаете, что это такое. Мы говорим: что-то так руки опустились. Ни до чего уже нет сил, как-то так и желание пропадает. Молишься? Да нет, уже не молюсь. Библию читать? Да, в общем, ну, не знаю я, как бы в церковь. Ну, бываю раз в месяц. Руки опустились. Ни до Писания, ни до молитвы, потому что утрачена связь с небом. И человек не понимает, он не осознает, как ослабевает, изнемогает. Вот те, кто были поражены Амалеком, предание говорит, что они потому отставали, что несли идолов в своих руках. Они все-таки из Египта прихватили пару мешков идолов и тащили их с собой. Но поскольку там в собрании бы их бы заметили, ну, хотя кто знает, что у тебя в мешке лежит, а так идол на всякий случай. На Бога надейся, как? Сам не плашай. И вот из-за этих идолов они отставали и были поражаемы. И вот началась битва, и написано, что Моисей поднимал руки к небу. Но ему как будто передавалось бессилие народа, его руки опускались. Когда он поднимал руки, битва оборачивалась в сторону израильтян. Как только он опускал руки, одолевал Амалек. Но в конце концов написано, что двое собратьев поддержали его руки с двух сторон. И написано: и руки были подняты до захождения солнца. Руки были подняты. Вот это слово мы никогда не поймем глубочайшее значение, если вот этих тонкостей не увидим. Их на русский язык перевести невозможно. Написано: и руки были эмуна до захождения солнца. Кто помнит, что такое эмуна? Вера. И руки были тверды. Вера означает твердость, это убежденность, это следование истине. Вы слышите? Израильтянам не нужно было думать о Боге. Они видели, когда Бог открыл себя на Синае. Целый народ был свидетелем чуда. И руки были подняты, руки были тверды. Победа над Амаликом. Мы понимаем, что это враг человеческих душ. Это дело веры. Он сбивает с пути. Он встретил на пути. Буквально там слово использовано. Облил тебя холодом, охладил. Знаете, как вот и сердце застыло, когда остужает наш пыл, когда мы начинаем сомневаться. Когда мы входим в соблазны, когда мы говорим, не знаю, может ли Бог или не может Бог. Он говорит нам, ну зачем тебе эта жизнь, Амалик я подразумеваю, зачем тебе эта жизнь по заповедям, ведь ты все равно не сможешь. Ну живи ты как все, все же безбожно живут, и им хорошо, попробуй и ты так. Силу Амалику дают грех и преступление, когда мы холодеем и подвергаем сомнению Божью милость. Но когда руки наши подняты, твердость, доверие, вера, он будет истреблен, потому что связь с небом приходит. Я молюсь, чтобы мы посмотрели на себя, если у нас такие трудности, охладели, руки опустились, нет ли идолов в наших сумках? Нет ли идолов? Потому отстали. Вы понимаете, идолы могут быть разные, но я прошу, подними руки твои, то есть верни эту твердость в вере, будет связь с небом. Потому что Амалик побеждается, когда у человека есть искреннее посвящение Богу. Я завершаю. Нам сказано помнить об искуплении. Помнить об искуплении, чтобы мы могли действительно жить миром, сердечным миром, поклоняться и служить Богу. Если мы забыли, мы не сможем. Нам нужно помнить свои пути, свои ошибки, уметь анализировать свою жизнь. Нам нужно помнить сущность того, кто ты есть, чтобы не питать иллюзий, не гордиться, но быть смиренным и открытым и искренним. Нам нужно помнить и знать об ошибках других, чтобы самим не впадать в них. Нам нужно помнить милости Господне, чтобы уповать на Него. Нам нужно помнить, кто является источником наших благ, чтобы благодарить Его. Нам нужно помнить, кто наш враг. Ропот, сомнение, холодность, опустившиеся руки. И в конце концов, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Иисус был распят на Голгофе. Во времена Иисуса Христа Голгофа находилась за пределами Иерусалима. Постепенно город разрастался, и теперь Голгофа лежит в центре. Марии и Иосифу пришлось ехать примерно 90 миль, около 150 километров от Назарета до Вифлеема, для того, чтобы принять участие в переписи населения. В Вифании часто бывал Иисус, особенно в последние дни своего земного служения. Здесь Он воскресил Лазаря, и отсюда Он вознесся на небо. Иисус был обрезан, как и все еврейские мужчины, как часть их завета с Богом. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, который был его троюродным братом. Иисус преимущественно говорил на иврите и арамейском языке. Он имел несколько сводных братьев и сестер. Самый популярный стих в Библии об Иисусе – Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имя Иисус происходит от латинского форма греческого «Джеус» – имя исполнения еврейского «Иешуа». Также используется как «Джошуа» или «Иисуа». Празднование дня рождения Иисуса началось более 100 лет после Его распятия. Египетские христиане праздновали Его 20 мая, в то время как другие христиане отмечали его в марте, апреле или в январе. Почему? Потому что нет никаких документов о рождении Иисуса, и никто действительно не знает. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Марка 6:3. Они говорили, не плотник ли он? В греческом оригинале плотник – тектон. Слово «тектон» означает работника по дереву, не только столяра, а мастера и ремесленника вообще. Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. В старые времена, да еще и сегодня, в некоторых местах, в небольших городах и деревнях можно найти людей, которые строят все – от клетки для птиц до дома. Они могут воздвигнуть стену, починить крышу, ворота. Мастера на все руки, которые с немногими или с простейшими инструментами могут приложить свою руку к любому делу. Этим словом, в общем, обозначали ремесленника, рабочего по работе со строительством. Это включало в себя работу с металлом, деревом и камнем. Вот в каком смысле Иисус – плотник. Иисус проповедовал в Галилее и Иудее, которые сейчас известны как Израиль и Палестина. Согласно Библии, переселившиеся сюда 2000 лет до нашей эры евреи называли эту область Ханаан. В книге Иисуса Навина упоминается название «Земля сынов Израиля». Имя Иисус встречается 700 раз в Евангелиях и в книге Деяний святых апостолов и менее 70 раз в апостольских посланиях. Слово «Христос» употребляется 60 раз в Евангелиях и Деяниях, а в посланиях апостолов и в книге Откровения оно встречается 240 раз. Иисус Христос также известен как Иисус из Назарета. В средневековых церквях Западной Европы оборудовались агиоскопы – специальные отверстия в стенах, через которые можно было слушать происходящее внутри и видеть алтарь. Это делалось для того, чтобы прокаженные и другие больные, а также отлученные от церкви, могли видеть службу и не лишиться духовного утешения. Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения.
По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал и причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Наиболее часто упоминаемый Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии – 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Молитва «Господи, помилуй» на греческом языке произносится как «Кирие элейсон». Когда христианство появилось на Руси из Византии, все богослужения проходили именно на греческом, что было непонятно простым людям. Особо часто повторяемая фраза «Кирие элейсон» трансформировалась народом в слово «куролесить» в значении «делать что-то бессмысленное и загадочное». Позже смысл этого слова изменился, и сейчас оно обозначает «проказничать». Храм гроба Господня в Иерусалиме разделен между шестью христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. Большинство христиан мира, 64%, проживает в городах. Средний возраст христианина – 30 лет. Обращая в свою религию туземцев, католики делали новообращенным татуировки в виде креста или распятия, для того чтобы они не могли перейти в другую веру. Самая длинная в мире телеграмма представляла собой один из переводов Нового Завета, посланный из Нью-Йорка в Чикаго. В Израиле существует один интересный музей. В нем представлена культура всех народов, которые упомянуты в Библии.

Продвигаясь по улице Холчестера, Англия, в снежную бурю, и притом против ветра, юноша поднял высоко воротник и засунул руки глубоко в карманы куртки. Мало кто осмеливался выйти на улицу в тот день по глубокому снегу, под вой ледяного ветра. 15-летний Чарльз Спёрджен тоже повернул бы назад, если бы не сильнее страха смерти побуждение идти вперед. И он, втянув голову в воротник, шел против ветра, проталкиваясь сквозь снежную бурю. Уже несколько лет он думал о том, что ему нужно спастись. Он уже привык по утрам читать и вновь перечитывать знаменитую книгу Бакстера «Призыв к необращенным». Но вместо разрешения его проблем книга только все больше и больше обличала его во грехе. И теперь он шел в церковь, в которой надеялся избавиться от греха. Буря усиливалась с каждым шагом юноши. Она била его, обжигала ему щеки и, наконец, заставила вцепиться в столб, чтобы не быть унесенным в обратном направлении. Он понял, что вынужден сдаться. Стуча от холода зубами, Чарльз свернул в артиллерийский переулок и зашел в простую методистскую часовню. Сев слева в среднем ряду, он от всего сердца желал не быть там. Он слыхал от кого-то, что эти люди своим громким пением вызывают боль в ушах. И все же он надеялся услыхать что-то такое, что указало бы ему путь ко спасению. Во всяком случае, он был в церкви, хотя и не в той, в которую направлялся. В зале часовни было всего человек 12 или 15. Даже обычный пастор не явился в тот день. Но Спёрджен был в отчаянии. Он готов был принять и самую малую, пусть даже случайную крошку истины. Волнение юноши было таким сильным, что ему трудно было сыскать где бы то ни было помощь. И он позже писал об этом так. «Я читал всю Библию, и угрожающие места в ней виделись мне все крупными буквами, а обетования такими мелкими, что я не мог их и разобрать. И если разбирал, мне казалось, что они не касались меня. Когда говорилось, что неверующие погибнут, я знал, что это написано для меня. А когда я читал о том, что Бог готов спасать приходящих к Нему, мне казалось, что это для кого-то другого». За кафедрой стоял худой, простой человек, возможно, портной или сапожник, и читал из книги пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Я Бог, и нет иного». Проповедующий коверкал слова, произнося их неграмотно. Но Спёрджен почувствовал, что в этом тексте звучит какая-то надежда и для него, и потому, отбросив предубеждение, продолжал слушать. «Дорогие друзья, этому простому тексту нетрудно последовать», — говорил проповедник. «Тут же не нужно никакого усилия, не нужно шевелить ни ногой, ни пальцем, а просто поднять взор к небу, к Богу. Обратиться к Нему значит именно это. Вы можете быть самым неразумным в мире, и все же вы можете поднять взор к Богу. Для этого не нужно быть ни умным, ни богатым. Обратиться таким образом к Богу может любой, даже ребенок. Бог призывает в этом тексте: «Обратитесь ко мне». Но многие из вас обращаются к себе, а обращение к себе ничего не дает. Тут проповедник почему-то уставился прямо на Спёрджена и сказал: «Молодой человек, вы выглядите очень несчастным и останетесь таковым и в жизни, и в смерти, если не отреагируете на прочитанный мною текст так, как следует». Он поднял руки и почти крикнул: «Молодой человек, посмотрите на Иисуса! Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Все, что вам нужно сделать, это обратить свой взор на Него и жить». Внезапно путь спасения стал для Спёрджена совершенно ясным. Он посмотрел на крест и понял, что Иисус Христос умер за него, и принял это верою. Чувство вины мгновенно испарилось,
потому что он понял, что Иисус Христос уплатил за все его грехи. Спустя несколько месяцев после своего обращения Спержен шел со своим другом в селение Тивершам, чтобы помочь там в богослужении. «Я молюсь, чтобы Господь помог тебе с твоей проповедью», — сказал он другу. «Что?» — воскликнул тот. «Я не собираюсь проповедовать. Говорить слово сегодня будешь ты». У Спержена задрожали колени и замутило в желудке. Он еще никогда не проповедовал. «Ты уверен?» — спросил он друга. «Вполне. Когда пастор церкви приглашал нас, он сказал, что ожидает проповеди именно от тебя». Спержен был тогда рад, что до Тивершама было еще 4 мили. Хотя он никогда еще не проповедовал, рассуждал про себя Спержен, Господь успеет вдохновить его на проповедь. Тот, кто мог спасти его, сможет и дать слова для проповеди. Друзья вошли в часовню под соломенной крышей, а у Спержена все еще тряслись колени. На готовых вот-вот подкоситься ногах он встал за простую деревянную кафедру и прочитал данный ему в дороге текст. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность» 1 Петра 2:7. Нервность прошла, и Спержен начал говорить с большим убеждением и воодушевлением. Люди слушали внимательно, и он ощущал силу Господа, изливающуюся через него на слушателей. Это было необычайно приятное чувство. После последнего «Аминь» к нему подошла подслеповатая старушка и сказала: «Да благословит тебя Господь! Сколько тебе лет?» «Меньше 16», увиливая от прямого ответа, сказал Спержен, зная, что через пару недель ему будет 16. «Неважно, сколько мне лет, думайте об Иисусе». В тот день Спержен вспомнил случай, который произошел в церкви его деда. Во время специального собрания гость-проповедник Книл взял его на руки во время молитвы и при всех громко сказал: «Этот мальчик будет когда-то проповедовать Евангелие множеству народа. И я убежден, что он будет проповедовать в знаменитой часовне Роланд-Хилл». Затем он дал мальчику монету 6 пенсов в награду за то, что тот выучил наизусть один известный и популярный тогда церковный гимн. Он взял с него обещание, что когда он будет проповедовать в той часовне, он объявит этот гимн для общего пения. Спержен с улыбкой вспоминал это происшествие. Он знал, что Бог призвал его на проповедь, и ему нравилось проповедовать, но был уверен, что его место в деле Божьем весьма незначительно. Несмотря на это, он решил оставаться верным своему призванию. В 16-летнем возрасте он стал пастором церкви в Утарбиче, маленькой деревенской церквушке под соломенной крышей. Начав с 40 членами, он трудился так усердно, что вскоре у него было уже 100 членов, и зал был переполнен на каждом служении. Затем его призвали на служение в Лондоне в часовню Нью-Парк. Да, люди любили слушать старших проповедников с известными именами, но они также охотно слушали и молодого Спержена. Более того, Лондон так заинтересовался им, что попытки вместить толпу в зал, где он проповедовал, были такими же трудными, как попытки вместить океан в чайник. Воодушевленные его успехом диаконы построили новое здание с 6000 мест. Но и при таком размере здания дополнительные стулья всегда были нужны всякий раз, когда объявлялось, что проповедовать будет Спержен. Его проповеди записывались с помощью стенографии и публиковались в газетах. На них был огромный спрос не только в Англии, но и во всем мире. Вскоре после начала его служения в Лондоне Спержен был приглашен проповедовать в часовне Роланд-Хилл, о которой ему пророчил гость-проповедник мистер Книл в детстве. Он согласился при условии, что дети будут петь выученный им в детстве гимн,
который он обещал объявить тогда для общего пения. Все охотно согласились, и удивительное пророчество исполнилось. Думая о том, что Спержин написал около 200 книг, проповедовал более чем 2 миллионам слушателей и к тому же вел обширный миссионерский труд, мы глубоко признательны Богу за то неслучайное стечение обстоятельств, у Бога случайностей не бывает, и тому снежному барану, благодаря которому молодой Спержин 6 января 1850 года попал в маленькую методистскую часовню, где услышал простую призывную проповедь, ставшую краеугольным камнем всего его служения.

Любить по-братски, как учил Христос, жить для других другим, служить любя, возможно ли, я задаю вопрос, сегодня так же церковь, как тогда?

верность, отношения в семье. Людьми битком забитый полон дом служил купальней жаждущим сердцам, а Дух Святой, Господня благодать, являла среди верных чудеса. А как ценили Словом Божьим? Да, про Библию могли только мечтать, по памяти цитируя стишки, другим старались слово передать. Духовным пеньем не было конца, молитвы час так быстро пролетал, и с нетерпением каждая душа собрание следующее искренне ждала. А помните дома служителей, кто стали узниками ссылок на года? Всем христианским миром каждый день помочь спешили, поддержать в скорбях. Прошли те дни, и черствостью сердец нас отличает от годины той. Беспечность, праздность, суета и грех нас разлучили с тою простотой. Да, сатана на ухищренье ловк, он тактику сегодня изменив, свободой увлекает за собой уснувший христианский сытый мир. Возможно, да, любить так, как Господь, и в наши дни другим служить, любя, и к этому ведет все тот же путь, отвергнув себя любе, и я. Узнает мир, что мы ученики Христа Иисуса только через то, когда в любви Его пребудем мы, и между нами будет та любовь.

разрывая контакты души с этим миром. Бог научит зависеть нас лишь от Него.

истина. По рынку враждующих партий в молчании истина шла. Ее снеговая одежда чиста, безупречна была. Был прост, мишурой не украшен ее незатейный убор. Величием скромным и кротким отрадно сиял ее взор. И кто-то воскликнул несмело: «Вот истина, вот она здесь!» Но был равнодушно небрежен к ней рынок враждующий весь. Одни от нее отреклися за гордую смелость чела, за то, что лакейству и рабству она незнакома была. Другие ж ее не признали за то, что уж слишком скромна, что вычурных фраз кудреватых не сыпала щедро она. У ней на челе красоваться был должен, по мнению иных, колпак с погремушками пестрый, такой же точь-точь, как у них. Другие ж ее не признали за истину ради того, что не было сходного с ними решительно в ней ничего. За то, что она не кривлялась, а также за то, что на ней различных почетных медалей не видели взоры людей. Так истина, презрена всеми, шла, очи взведя к небесам, меж капищ с ее изваянием и между хвастливых реклам.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Книга Исход, 21 глава. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он этих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу тебе место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Пусть только заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и 3-го дня, и хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его, также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его.
2: Книга Исход, 22 глава. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла или вола или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто сего не увидит, клятва перед Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, тот должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вену и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вену девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем он будет спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне, и будете у меня людьми святыми. И мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его». Глава 23 из 2 книги Моисея, из книги «Исход». «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай, вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение его, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хиттеям, ферезеям, хананеям, евеям и евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хиттеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24 книги Исход. «И Моисею сказал он, взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит к ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключает с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака: «Вид же славы Господни на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. В нашей жизни есть многое, что мы считаем правильным и не требующим доказательств. Особенно это касается наших мыслей, которые всегда с нами. Мы редко задумываемся над тем, правильно ли мы мыслим. Более того, знаем ли мы, как оценивать наши мысли, с чем сравнивать и каково мерило оценки. И я уверен, что единственный путь узнать, правильно ли мыслим, это сравнить наши мысли с абсолютной истиной, которую мы можем найти только в Писании. Правильно мыслить очень важно и необходимо, потому что если мы принимаем решение, основываясь на ложных и ошибочных аргументах, то наносим вред себе в каждом аспекте нашей жизни. С самого дня рождения наш ум запрограммирован на то, чему мы будем обучаться и что познаем на опыте. Наш мозг может получать хорошую информацию, но иногда мы можем развить в себе такой образ собственных мыслей, что он будет препятствовать нашему успеху в жизни, потому что эти мысли не основаны на истине. Иисус Христос говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Далее Он предупреждает: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Иоанна 8 глава. Все мы рождаемся с греховной и враждебной Богу природой. Мы не верим разумным доводам и аргументам, потому что наш ум испорчен. Это оказывает отрицательное воздействие на все сферы нашей жизни. Что же говорит Бог об этом? Во-первых, ум людей, не познавших Бога, омрачен. Это не значит, что они не обладают умственными способностями. Они могут иметь высокообразованный интеллект и хорошее образование. Но они не могут понять, что говорит Бог, потому что Он говорит о духовном. Библия учит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». 1 Коринфянам 2:14. Все люди, не принявшие истину о Боге, о которой Он свидетельствует и которую проявляет в Своем творении и через Свое творение, безуспешны в своих рассуждениях, аргументах и выводах, касающихся духовных вопросов, хотя и считают себя мудрыми. Люди, не принявшие Христа, не имеют власти над своими грехами. Несмотря на то, что многие из них не так уж плохи, добры, отзывчивы и нравственны, в глазах Бога они подобны грязной одежде, потому что греховная природа, присущая всему человечеству от рождения, загрязняет их хорошие дела, поступки и мотивы. К тому же сатана постоянно соблазняет и обманывает их мирскими удовольствиями и развлечениями. Но самое первоначальное и трагическое то, что они не имеют никакой защиты от его коварных атак. Во-вторых, люди, поверившие в Христа и покаявшиеся в своих грехах, становятся новыми творениями во Христе, получают новое видение, мышление, отношение к миру и друг к другу. Итак, кто во Христе?

Однако наше мышление не изменяется мгновенно. Это длительный процесс, в котором мы тоже участвуем, и он требует времени, усердия и терпения. Если мы пребудем в Слове Божьем, то познаем истину, освободимся от неправильного мышления и от греховного поведения. В-третьих, если мы не обновим своего мышления, то будем думать по-мирски. Некоторые верующие измучили себя бесконечными и безуспешными усилиями, которые они прилагают, чтобы избавиться от греха. Их проблема в том, что они сражаются с внешними проблемами и забывают о внутренних, о своем мышлении. Единственный путь преодолеть разрушительный образ мышления и свои заблуждения — это думать по-библейски, то есть в соответствии с истинами Слова Божьего. Каждый раз, когда мы читаем Библию, мы вкладываем в наше сердце, душу и разум свои истины, чтобы мы могли освободиться от нашего прежнего образа мышления и начали думать по-новому, в правильном направлении. Тогда наше сердце наполняется верой в Бога и в победу над грехом. Чтение Писания — это насущная необходимость для каждого христианина и одна из главных функций Церкви. Пастора должны честно, правильно и постоянно преподавать верующим Слово Божье. Верующие должны постоянно напоминать друг другу о животворном Слове Божьем. Когда ваше сердце вместит истины Слова Божьего, и вы будете делиться знаниями с другими, у вас произойдут большие изменения, если вы будете постоянно читать Писание, изучая его и рассуждая о прочитанном. Вы обнаружите, что Слово Божье делает вас свободными и приносит радость вашей душе, мудрость вашим суждениям и благословение вам и тем, с кем вы делитесь Божьими истинами.

земля потрескалась у ног. Скажи, Господь, я заблудилась? Я шла все время на восток, теперь в пустыне очутилась. Песчаный ветер меня гнал, мне было очень одиноко. Песок глаза мне разъедал, и не видна была дорога. Палило солнце, не щадя, и все во мне оно сжигало. Прости, Господь, что я тогда твоей любви не замечала. Боясь пораниться опять и надорвать былые раны, я не могла никак понять, что это входит в твои планы. И когда зной меня томил, на мне вся кожа обгорела, и шелухой с моей плоти моя гордыня облетела. И сохли губы без воды, а я тебе псалом шептала о том, как на любом пути твоя любовь меня спасала. О том, что ты, лишь только ты, к источнику меня направишь. Ты мне подашь живой воды, в пустыне этой не оставишь. О том, что я с тобой смогу преодолеть песчаный ветер, что я не уступлю врагу, что я пройду пустыни эти. Шептала я, как ты с небес протянешь мне святые руки, что ты избавишь наконец, что прекратятся мои муки. Я не умру в этих песках. Я с верою тогда молилась. Я знаю, я в твоих руках. Ты мне подаришь свою милость. Я знаю, ты отец благой. Я знаю, это обжигание, тобою посланный огонь, что это путь в твое сияние. И вот услышал ты мой стон, что я так тихо издавала. Ты мне сказал, и я так шел, в пустыне сердце обжигая. Поверь, другого нет пути, чтоб человеку стать мудрее. Он должен этот путь пройти, это последнее крещение. Еще не раз огонь сожжет все то, что для тебя не нужно. Этот огонь еще придет расплавить то, что Богу чуждо. Ну а пока глотни воды и выбирайся из пустыни. Вот на песке мои следы тебе дорогу проложили.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.

Этот день сотворил Господь на радость нам и на веселье. Несмотря на то, что мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа, мы знаем то, что Иисус Христос, который умер за грехи всех людей, Он воскрес для нашего оправдания. И Он не только среди нас сегодня в этом собрании, Он живет в наших сердцах. И это великое благословение – знать это, верить в это и жить этим. И когда мы собираемся на подобное богослужение, вспоминание смерти Иисуса, прежде всего, это необходимо для нас, как людьми, которые рождены от Бога, и Дух Божий живет в каждом из нас. Я рассуждал и об этом служении, и я думаю, нужно ли Иисусу, чтобы так часто вспоминали Его смерть, зачем Ему это нужно? И я понимаю, что это больше нужно нам, начавшим жить благодаря Его жертве. И более того, когда мы вспоминаем страдания Его и смерть, мы исследуем себя, мы анализируем свою жизнь. Библия говорит, исследуйте, испытывайте себя, верили ли вы и живет ли Дух Божий в ваших сердцах. Если та жизнь, которую дал однажды Христос, когда мы родились свыше, до сегодняшний день в нас. И Библия достаточно много говорит мест Писания о том, чтобы мы исследовали, испытывали себя, смотрели, посмотрели внутрь себя, не на опасном ли я пути. И сегодня это служение – это то время, когда мы ищем присутствие Божие, когда мы переживаем благодать Божию, действие Духа Святого, и мы можем, как написано в послании к Коринфянам, испытывать себя прежде, чем мы будем вкушать от хлеба и пить из чаши. И время, в которое мы живем, это время благодати Божией. Хорошее время мы живем, братья и сестры, но очень опасное. А в чем опасность? Не так много проблем, которые переживает сегодня церковь, не так много трудностей, они у нас есть, у каждого личные. Но они не такие, знаете, глобальные, чтобы нам быть вот в постоянном напряжении. Мы проживаем мирное время в нашей стране, нас никто не гонит, нам никто не запрещает читать Библию. У каждого из нас есть много Библий в разных переводах, мы читаем, исследуем, радуемся. Наши дети ходят в церковь, ходят в воскресную школу и также познают Бога, и это также благословение, чего раньше не имели мы или наши родители. И вроде бы все хорошо. Но опасность этого времени, что можно вот так вот жить тихо, безмятежно, и вдруг однажды оказаться с нулевым балансом на своем счету. Знаете, если пользоваться банковской картой и не проверять баланс, знаете, пошел, рассчитался. Однажды где-то на кассе, когда придет расчет, тебе скажут, у тебя недостаточно средств. Почему? Не проверял баланс, не пополнял его. И время, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы исследуем, есть ли вера у меня, продолжали ли я заветные отношения с Богом, сохранил ли я верность тому, кому я пообещал служить чистой и доброй совестью. Я хотел бы сегодня, с одной стороны, в предостережение, с другой стороны, чтобы мы по-настоящему ухватились за Господа, напомнить нам очень простые вещи. И мы прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава, 15 и 16 стих, и также 1 Фессалоникийцам, 5 главы, несколько стихов. Послание к Ефесской церкви, 5 глава, написано 15 стих. «Итак, смотрите». Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И в 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, знакомые тексты Писания, очень короткие стихи, которые нам всегда нравятся, и мы используем по назначению. «Всегда радуйтесь, непрестанно благодарите, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Я сегодня назвал тему этой проповеди «Хорошего держитесь». Держаться за то, что есть доброе. Держаться за то, что есть непроходящее, которое не истлевает, которое не ржавеет, то, что имеет ценность и здесь на земле, и там в небесах. Держаться хорошего и дорожить временем, потому что время, в которое мы живем, имеет лукавые дни, обманчивые дни. В Испании есть город Барселона, город в Каталонии находится. И сегодня он славится, так в кавычках скажу, тем, что последнее время очень много туристов, которые посещают туда, смотрят достопримечательности и очень часто попадают в неловкие ситуации, потому что их там обворовывают или обкрадывают. Может быть, кто-то не знаком из вас с этой ситуацией, но мы знакомы с этой ситуацией, знаем, что в этом городе очень много людей, которые просто воруют деньги из карманов, вырывают сумочки, останавливают автомобили или разбивают стекла, забирают вещи. И подобных происшествий больше 100, может быть, 200 в день происходит. Не в месяц, а в день. Мы сегодня не знаем, что такое в нашей стране, там забирать все вещи из автомобиля. Ну, как бы у нас нет такого, чтобы разбили стекло и что-то там выняли. Ну, бывают случаи, но это очень редко. Там это практически сплошь и рядом. И вот одна молодая семья, направляясь в путешествие в эту страну, в этот город, они пишут в Инстаграм и пишут: «Ребята, мы летим в Барселону, подскажите, что посмотреть? Какие достопримечательности? Что посмотреть? Что вы подскажете?» И видно, кто-то уже опытный человек, он написал им следующее: «Смотрите свои сумки, паспорта и деньги». Понимаете как? Вот есть вещи в нашей жизни, которые, может быть, мы не думаем даже о них. Мы едем, нам кажется, ну все нормально, это же новая страна, это же цивилизованный мир. Но я хочу сказать, что что-то в этом мире перевернулось с ног на голову. И ты можешь оказаться не только, вернее, ты можешь не только посмотреть достопримечательности, насладиться отдыхом, путешествием, но ты можешь остаться без того даже, что у тебя есть. И большой вопрос, как скоро ты сможешь добраться на родину. Я знаю тех людей, которые были обворованы и переживали очень непростое время в своей жизни. Но это земля. Вопросы решаются, обидно, больно, неприятно, потери. Но это все на земле, оно проходящее, оно решаемое. Но, друзья мои, как быть с вечным, с ценным, неприходящим? Держи, что имеешь. Чтобы не получилось так, чтобы когда мы придем на небо, а там скажут: у вас недостаточно веры, чтобы войти в Царствие Небесное. Чтобы не получилось так, что мы вроде ходили в церковь, служили Богу, участвовали в хлебопреломлении, но по прошествию дней оказались обворованными или обкраденными из-за какой-то, может быть, мелочной халатности. Или более того, может быть, мы искали чего-то такого сверхъестественного, мы искали чего-то особенного, мы были в поиске каких-то приключений. Есть люди, которые сегодня, они живут на этой земле, я знаю достаточно много таких людей, которые мечтают выиграть в лотерею.
Они мечтают обогатиться в одно мгновение. Они мечтают, что вот-вот у него бизнес пойдет. Ну, правда, 30 лет не идет уже, но вот-вот прорыв будет. И снова одолжает, и снова вкладывает, и снова рискует, и снова каким-то образом пытается достичь результата. И ему говорят: послушай, устройся на работу, ты будешь богаче намного, чем ты сейчас есть в бизнесе. Но он ждет, что вот завтра будет новый день, и придет прорыв, и придет процветание. Друзья мои, и так часто люди идут в казино, надеясь на удачу, на выигрыш. Кто-то едет на заработки в Россию, думая, что за $1000 приобретет себе счастье. Но как часто примеры, что возвращаясь, может даже привезя какие-то финансы, он видит, что дети ушли в мир, жена уже смотрит на другого. А те заоблачные мечты, о которых мечтали вместе, может быть, они развалились, как карточный домик. Друзья мои, я верю, что христианин – это человек цели. Забывая заднее, нам необходимо простираться вперед. Нам необходимо следовать за Господом. Но при этом быть осторожными – и дорожить временем, и держать то, что ты имеешь. Чего держаться? 1 Тимофея 6 глава 12 стих написано: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Держись вечной жизни. Спасен однажды и спасен навсегда – это ересь или это не истина, которая говорит Слово Божие. Библия предупреждает нас и говорит филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте, каждый день совершайте свое спасение». Когда мы находимся в состоянии «грешу и каюсь, каюсь и грешу, грешу и каюсь», то в Евреям написано, что нет больше жертвы за грех. И хлебопреломление – это напоминание смерти и страданий. И Господь не будет вот просто так, знаете, по нашему желанию, по нашему невоздержанию, по нашим похотям, прихотям разбрасываться, извините за это слово, или предлагать эту вечерю. Но мы можем участвовать, да, никто у нас не отнимет, не запретит. Но это участие, оно идет не в спасение, не в залог вечной жизни, оно идет в осуждение и в смерть, и поражение, которое получает человек. И так много людей сегодня играют с грехом. Так много людей сегодня поддаются и предают члены свои греху и похотям и безразличному состоянию. Так много людей сегодня настолько наивно, настолько без, может быть, без какого-то страха живут перед Богом. Покаюсь. Приду к Господу. Еще немножко погрешу. Это же не такой большой грех. А почему это нельзя? А почему то нельзя? Многие молодые люди задают вопросы: почему нам это нельзя, почему то нельзя? И я понимаю, что задавая такие вопросы, человек настолько сильно стоит далеко от Бога. Зная живого Бога, многие вопросы отпадают. И даже если чего-то мы не понимаем, приходит благоговение и страх. И Библия предупреждает каждого из нас: держись вечной жизни. Евреям 6:9 написано, и я также думаю о вас, но как предупреждение говорю, апостол Павел или автор этого послания, он говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Аминь. Второе, о чем Господь полагает сердце говорить: держитесь призвания или к тому, что призван, к чему призван. Откровение 3 глава 11 стих написано: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Я рассуждаю, что просто так венцы никому не дают. Венец – это предназначение или награда, или какая-то почесть за что-то. И буквально очень коротко,
Я хочу сказать, дорогой друг, что у каждого из нас, у тебя и у меня, есть призвание, которое Господь желает реализовать через меня или через тебя. Он призывает нас к труду. Он призывает нас к тому, что мы совершали этот труд, и мы не ленились, мы не думали, что кто-то его сделает, но чтобы у каждого члена церкви был труд по мере веры, по мере сил. И каждый совершал этот труд каждодневно. Не просто когда-то, не просто разово, не просто потому, что я прихожу в церковь, но каждый день исполнять то веренное служение, которое дал Господь. Может быть, кто-то скажет: я не знаю, какое у меня призвание. Может быть, Бог подготавливает нас к чему-то особенному. Но пока Бог готовит тебя, не потеряй, но держись того, что Бог дает тебе. Мы помним Давида. Это был молодой юноша, которого, ну скажем, долг или его служение, или его призвание на ранних этапах жизни и молодости было пасти овец своего отца. И вы знаете, находясь там среди овец, этот молодой человек, по сути ребенок или подросток, он не терял время зря. Но что он делал? Он осваивал различные музыкальные инструменты. Он пел Господу и восхвалял Господа. Он пел ему псалмы и писал эти псалмы. Бог давал это откровение. И вы знаете, этот молодой человек, когда он находился вот в одиночестве, может быть, один с этими животными, он находил время и возможность не просто тратить его праздно, не просто проводить его где-то в компьютере, в гаджете или сидеть на облака, смотреть и думать, скорее бы день закончился. Но когда он входил в поклонение, приходила слава Божья и сила Божья. И в это время маленький человек, маленький ребенок, он научился переживать славу Божью и входить в присутствие Божье. И настолько это сильно укоренилось в его молодом сердце, что когда он стал юношей, тот Голиаф, который был намного выше его, он был ему абсолютно нипочем. И он не надеялся на свои мышцы, он не надеялся на свою силу, он не надеялся сам на себя. Но он говорит: кто этот человек, который поносит имя Бога живого? Израильтяне, войско израильское, почему вы так малодушны? Почему вы в страхе? Почему вы в ужасе? Что вообще происходит? И его давно верующие успокаивали: подожди, подожди. Пройдет время, ты станешь такой, как мы. Ты не торопись. Ты рассуди. Смотри, какой он большой. Он говорит: ребята, вы что-то не понимаете. Бог намного больше. Нет, ты возьми, примерь доспехи хотя бы наши. Ты хотя бы побудь в нашем вот состоянии. Может быть, это хоть как-то тебя спасет. Но ничто не смущало Давида. Друзья мои, может быть, Господь готовит тебя. Ты думаешь, что ты еще молод. Посещаешь воскресную школу, думаешь: я еще ребенок, мне только лишь 10 лет, 9 лет. Начинай славить Бога уже сегодня. Приготавливай сердце сейчас. Держи то, что Бог дает тебе в этот день, в это мгновение. Учи стихи наизусть, потому что когда ты придешь с Голиафом, у тебя уже должно быть 5 камней, у тебя должна быть эта проща. Ты должен уже научиться пользоваться всеоружием Божьим, которое есть Слово Божие. Это великое благословение. Не потерять, не ожидать этого тяжелого дня, но стоять твердо на страже и держаться призвания, потому что у Господа есть предназначение для каждого человека. Третье, 2 Тимофея написано, 2 глава, 22 стихом. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира». И я хочу обратить внимание на вторую часть этого текста. «Со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Вот все то, что перечислено, «держись правды, веры, любви, мира», это все хорошо, это нужно держаться, но с кем? Со всеми призывающими имя Господа. Я сегодня хочу напомнить нам, дорогая церковь, чтобы мы, как члены церкви, держались тела Христова,
держались Церкви Божией, держались вот этих людей, которые призывают имя Господа от чистого сердца. Так много сегодня у нас людей вокруг, так много у нас друзей, товарищей, которые предлагают свою веру. Вольно-невольно они начинают влиять на нас. И мы говорим, держись Церкви, держись людей, которые также разделяют веру, которая в тебе. Потому что Библия говорит о том, что худые сообщества, что они делают? Они развращают тебя. Вольно-невольно побудешь на этой работе, где неверующие сотрудники. Слышишь эти слова и знаешь, замечаешь, что привыкаешь, становится нормальным. Ты думаешь, ну все так живут, а что я могу сделать? А я хочу сказать, друзья, если ты каждый день в церкви, а у нас есть эта возможность, ты никогда не привыкнешь к нецензурной брани на работе. Никогда. Это для тебя будет нечисто, скверно. Но когда ты появился раз, как солнышко, побыл на служении, покушал. Ой, хорошо быть верующим. И снова вот в эту суету. И снова окружают неверующие коллеги, друзья. Я не говорю, что нужно сторониться или бежать от этих людей. Они нуждаются в спасении. Но им нужно дать свет и согреть им теплом любви Божьей. А когда ты сам не горишь, когда тебе самому хочется погреться где-нибудь возле людей, которые молились, постились, искали присутствие Божие, не ленились, держались вот этой правды, веры, любви, то кого ты можешь согреть там? Друзья мои, нам необходимо держаться друг друга. Я без вас ничего не смогу. Я без церкви ничего не смогу. Друзья, вы понимаете, вот кто где-то уедет в отпуск на месяц, может быть, кто-то на дачу уезжает, и уже покидаешь собрание, раз пропустил, второй раз пропустил, тоска приходит. Думаешь, где мои возлюбленные? Бабушки, дедушки, молодежь, братья, сестры. Почему? Потому что мы одно тело. Не может сказать рука, я сама по себе. Не может сказать глаз, а я сам по себе. Как только у нас отделение происходит, происходит смерть. Буквально короткое время, и все, и невозможно уже прижить. Держись веры, правды, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Я помню, мама моего друга, она подошла к нам и говорит: ребята, пожалуйста, не оставьте моего друга. Куда бы вы ни пошли, берите его всегда с собой. Где бы вы ни были, берите его всегда с собой. И вы знаете, когда я уже стал родителем, я только сейчас понимаю, что хотела эта женщина. Она хотела, чтобы ее сын, который уже одной ногой был в мире, который смотрел на мирских ребят, который дружил в классе больше, чем в церкви, он уже уходил в мир. И она хотела, чтобы он был среди верующих людей. Я хочу сказать, та компания, в которой мы общались в своем юношестве и подростковом возрасте, она держала нас. Потому что искушения были большие. Но как только тебя куда-то занесло, твой друг говорит: подожди, ты что делаешь? Ты думаешь: ух, хорошо, хорошо, что он есть рядом. Так хорошо. Родители, дорогие, если вы думаете, что ваш ребенок один дома может сохранить это спасение, вы глубоко ошибаетесь. Ему нужно тело Христово, ему нужна церковь Христова, ему нужны люди, которые будут рядом с ним. И хорошо, когда вы рядом, но будет время, когда они уже находятся сами по себе. И если у них нет друзей в церкви, если они не найдут себя среди Дома Божьего, то дьявол придет и уворует их у нас. Друзья мои, держитесь церкви, что есть сил. Потому что церковь есть столб и утверждение истины. Она есть тело Господа Иисуса Христа. И Господь управляет церковью. И у кого-то появится множество: а, я видел, церковь не такая, много людей, да не все искренние. Послушайте, предоставьте Богу судить свою церковь.
и разбираться со всеми верующими. Но я хочу сказать, дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, лучше быть самым плохим верующим рядом, чем самым лучшим грешником в мире. Это 100%. Потому что у нас есть шанс поддерживать друг друга. Мы все несовершенны, но идти вместе, держаться друг за друга, идти в небеса. А так можно халатно относиться к своей жизни и потерять даже то, что мы имеем. В церкви есть учение. И Библия предупреждает нас и говорит: только держите то, что имеете, пока приду. Держитесь тому, чему вы научены. Держитесь тому, чему вы наставлены. И в этом мире, в котором мы живем, очень много сегодня разных учений. Попробуй разберись, какое из них хорошее. И люди сегодня критерием ставят, говорят: вот там чудеса происходят, и там знамения происходят. Но во 2 Тимофея, 3 главе, написано 14-15 стих: «А ты пребывай в том, чему ты научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Я хочу обратить внимание, чему научен, и второе, кем ты научен. Хорошо подражать вере тем людям, чью кончину в жизни ты видишь и знаешь. Когда выходит маленький мальчик и учит жить в семейной жизни, как мы эту проповедь слушаем? Мы думаем: парень, ты той жизни не знаешь. Ты не видел, и он будет правильные вещи говорить, но мы не отнесемся к этому серьезно. Почему? Потому что это не его часть учить о семейных отношениях. Но почему-то сегодня люди хватаются за любое учение. Так сказал, такая проповедь, такой, смотри. Ты знаешь этого человека? Я нет. Почему ты должен подражать вере того, кого ты не знаешь? А может быть, он вообще отлучен от церкви? А может, у него там нету мира в семье? Может быть, он разведен? Да, он может быть модным проповедником в интернете. Но кто он? Библия предупреждает: взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И когда ты видишь, что твои отцы, твои родители, может, не такие модные, не такие современные, не такие продвинутые, извините за это слово, но прошли, сохранили веру, совершили течение, тебе передали, тебе научили, ну, может быть, держаться того, кто уже показал на примере жизни своей, кто подтвердил свою веру делами. И более того, дальше апостол Павел Тимофея предупреждает, он говорит: «Притом ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Друзья мои, я хочу, чтобы вы четко понимали, я не против других проповедников. И не только наши проповедники самые правильные. Но сегодня Бог полагает в мое сердце предупредить всех нас: не будьте как неразумные. Не будьте как люди, которые сегодня находятся в неком беспечии, но будьте как мудрые и дорожите временем, не растрачивайте свои силы. 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих. 3 глава, 8 стих написано, даже может быть чуть выше. Вот написано о тех людях, которые не совсем правильно себя ведут, но имеют вид благочестия, силы же отрекшиеся, таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих в грехах, водимым различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. И как и Ани, и Маврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вы помните этих людей? О них, кстати, не написано в Ветхом Завете. Иоанне и Маврий. Вот. Это те люди, которые противились Моисею, когда Бог хотел вывести народ израильский из Египта. Это были волхвы египетские. И когда Бог через Моисея совершал чудо, то фараон призвал своих волхвов, этих людей,
И они также творили чудо. И сегодня чудеса – это не знак равно, что это работа и действие Божьего Духа. Это всегда нужно осторожно смотреть. Потому что мы видим вот в этом стихе предупреждение, есть такие люди, которые противятся. И они имеют вид благочестия. И они могут даже чудеса творить. Они могут даже что-то делать сверхъестественное. До определенной степени они не все могли совершить. Но иногда для людей достаточно какого-то маленького, незначительного, которого даже он сам не видел, но услышал, а, вот там говорят. Друзья мои, сегодня Господь обращает наше внимание на этот текст Писания. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, все испытывайте. Хорошего держитесь. Будем держаться вечной жизни. Будем держаться того, что Господь дал нам как призвание, как служение, как предназначение. Будем держаться церкви, не отклоняться от нее, не уходить из нее. И будем держаться той истины, которая записана в Слове Божьем. Держаться в простоте, держаться искренне, держаться в смирении. И я верю, что Господь благословит нас. Каждому из нас необходимо пробежать этот бег, пройти свою дистанцию. И нам необходимо вот эту эстафетную палочку передать молодому поколению. Будет ли что нам передавать? Что мы передадим детям нашим? Мы можем где-то, знаете, с какой-то долей усмешки смотреть на церковь, которая прошла гонения, но они не такие были, они не так глубоко познавали, может быть, проповеди не такие были. Но знаете как, можно критиковать, можно думать о себе намного лучше, но наши отцы нам передали. И те молитвы, и те посты, которые имела церковь, они привели к величайшему пробуждению, которое переживали мы, и частью которого большинство даже людей является, покаявшись в 90-е годы. Что мы передадим нашим детям? Будут ли наши дети также исполнены Духом Святым, как мы или наши родители? Будут ли они продолжать это течение, совершать эту веру искренне, стоя на страже, сохраняя учение, пребывая в святости Божьей, в чистоте Божьей? Друзья мои, работая с молодым поколением, я вижу, что не все так хорошо, как хотелось бы. И поэтому Господь сегодня предупреждает всех нас: держи, что имеешь, дорожи временем. Ищи присутствие Божие. И вот эти видимые знаки, которые перед нами, это время испытать себя, верили ли мы, и понуждаться очень сильно в Его божественном присутствии. Давайте мы встанем, помолимся.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Господь усмотрит, не тужи, пускай умолкнут звуки плача, к ногам пронзенным положи неразрешимую задачу. Ему известно наперед, какое быть должно решение, а от тебя он только ждет смиренного повиновения. Господь усмотрит, не робей, когда встают стеною горы, тревогу в панике не бей. Господь в беде помощник скорый. Спокойно двери затвори, и в тишине уединенья от сердца с ним поговори, склонив дрожащие колени. Господь усмотрит, ты иди, чтобы его исполнить волю, будь ярким светом на пути и настоящей, чистой солью. И чтоб не встретилась потом злоба, насмешки, крест иль терны, заботься только об одном, чтобы ему остаться верным.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

сегодня стоишь на крутом повороте жизни. Тебя не понимают твои близкие, друзья и даже родная мама. Но сегодня ты имеешь возможность прийти ко Христу, и Он поможет тебе.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

то время пастор конгрегационалистической церкви в Роме, преподобный Моисей Джилет, услышав о делах Божьих в Эстерне, вместе с миссис Экс, одной из активных членов церкви, приехали посмотреть на происходящее. Они были впечатлены работой Господа. «Я видел, как Божий Дух тревожил их до глубины сердец». Через несколько дней мистер Джилет и миссис Экс вернулись снова. Мисс Экс была очень благочестивой и искренней девушкой. Во время второго приезда мистер Джилет сказал мне: «Брат Финей, мне кажется, у меня появилась новая Библия. Никогда раньше я не понимал обетований так, как сейчас. Я не могу спать. Я постоянно думаю об этом. Обетования стали новыми для меня». Из этой беседы я понял, что Господь готовил его к великому труду в его общине. Вскоре после того, как пробуждение в Эстерне набрало обороты, мистер Джилет убедил меня на один день поменяться с ним местами. Я согласился, хотя и неохотно. В субботу, за день до того, как мы должны были заменить друг друга, по дороге в Ром я очень сожалел, что согласился на это. Чувствовал, что подобное действие может нанести ущерб труду у Вестерни. Мистер Джилет будет говорить свои старые проповеди, которые точно не отвечали нуждам людей той общины. Однако люди молились, и я понимал, что наша затея в корне ничего не поменяет, хотя может притормозить дело пробуждения. Я приехал в Ром и проповедовал 3 раза в воскресенье. Для меня было совершенно очевидно, что сказанное мною слово произвело большой эффект. Многие люди склоняли свои головы, переживая глубокое осознание своей греховности. Во время утренней проповеди я говорил на основании текста из Писания, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, и продолжил эту тему после обеда и вечером. Я ждал утра понедельника, когда должен был вернуться из Вестерна мистер Джилет. При встрече поделился с ним своими впечатлениями относительно духовного состояния людей. Казалось, он до конца не осознавал, что работа началась с великой силой. Он хотел собрать людей из своей общины, которые еще не вступили в завет с Богом. Эти приближенные могли задать вопросы и получить наставление. Я упоминал уже, что в процессе своего труда все время использовал усиленные личные и общие молитвы, публичные проповеди, личные беседы и посещения домов. Когда появлялось большое количество заинтересованных лиц, назначал собрания для них и приглашал тех, у кого были вопросы. Только эти методы я применял, пытаясь привести людей ко спасению. Мистер Джилет попросил меня поприсутствовать на таком собрании. Я согласился и сказал, что он может распространить информацию по городку о том, что в понедельник состоится собрание для особо заинтересованных людей, на котором можно будет задавать вопросы. В моих планах было уехать в Вестерн и к вечеру снова вернуться. Я попросил его не объявлять о моем присутствии на собрании. Служение проводилось в доме одного из диаконов. Когда мы приехали, большая гостиная была забита людьми. Мистер Джилет воспринял это с удивлением и явным волнением. Пришли как образованные и авторитетные члены его общины, так и самые известные в городе молодые люди. Мы некоторое время говорили с ними, и вскоре я увидел, что волнение нарастало, так что возникла опасность всплеска чувств, который будет почти неконтролируем. Поэтому я сказал мистеру Джилету, что если мы продолжим собрание в такой же форме, это не приведет к добру. Я сделаю несколько замечаний соответственно их нуждам, а затем распущу собрание.
Мы не пытались что-то сделать, чтобы вызвать проявление чувств. Все происходило спонтанно. Действие Духа совершалось с такой силой, что даже после нескольких слов в ходе беседы в дрожь бросало самых упрямых людей. Это было как меч, пронзающий их сердца. Те, кто не были свидетелями подобных сцен, не смогут представить, какой иногда бывает сила истины под действием Святого Духа. Это в действительности как меч, и обоюдоострый меч. Входя в сознание и сердца людей, он вызывает невыносимую душевную боль до тех пор, пока человек не раскаивается перед Богом. Мистер Джилет начал очень переживать. Он побледнел и взволнованно спросил: «Что мы будем делать? Что мы будем делать?» Я положил руку ему на плечо и прошептал: «Успокойтесь, брат Джилет». Затем обратился к собравшимся так мягко, как только мог, призывая их воззвать к единственному средству помощи — ко Христу, Спасителю мира. Я не мог долго говорить, так как волнение усиливалось. Тогда я предложил: «Давайте помолимся». Я молился тихим, бесстрастным голосом и ходатайствовал перед Спасителем о том, чтобы Он вмешался и привел всех грешников ко спасению, которое Он предлагает. С каждой минутой волнение становилось все глубже. Когда я услышал рыдания и вздохи, то закончил молитву и сразу встал с колен. Все поднялись, и я сказал: «А теперь расходитесь и ничего не говорите друг другу. Старайтесь молчать, пока не придете домой». В тот момент человек по имени У, который работал продавцом в магазине мистера X, чуть не потерял сознание. Я сказал людям: «Пожалуйста, откройте дверь настежь и выходите». Они сделали так, как я их просил, и пошли домой, рыдая и вздыхая. Мистер У, о котором я упоминал, молчал до тех пор, пока не переступил порог собственного дома. Там он больше не мог молчать. Он закрыл двери, упал на пол и громко зарыдал, уразумев свое ужасное духовное состояние. Все члены семьи собрались вокруг него, осознавая свою греховность. Позже я узнал, что подобное происходило и в других семьях. На следующее утро люди начали приходить домой к мистеру Джилету и просили посетить членов их семей, которые, как они говорили, признавали себя грешными и были готовы к покаянию. Мы быстро позавтракали и отправились в путь. Когда мы шли по улице, люди сбегались к нам и просили зайти к ним. Как только заходили в чей-то дом, туда сразу же прибегали соседи и заполняли гостиную. Мы коротко давали им наставления. Затем шли в другой дом, а люди следовали за нами. Там происходили самые необычные вещи. Люди невыразимо глубоко осознавали свою греховность. Заходя в их дома, мы находили одних стоящими на коленях, других лежащими низ на полу. Мы посещали их, беседовали с ними и молились до полудня. Затем я сказал мистеру Джилету: «Это не закончится. Необходимо назначить собрание, на котором дадим людям наставление. Мы не можем, переходя из дома в дом, удовлетворить нужды людей». Он согласился со мной, но возник вопрос: где будем проводить собрание? Мистер Ф. был верующим человеком и содержал отель в центре города. Там была большая столовая, и мистер Джилет сказал: «Схожу и спрошу, можем ли мы провести собрание у него в столовой?» Он получил согласие и сразу же пошел оповещать, что в час дня будет собрание в столовой мистера Ф. Мы пошли к нему домой пообедать,
а затем отправились туда. Было видно, как люди спешили, а некоторые буквально бежали на собрание. Они шли со всех сторон. Зайдя в зал, хоть и достаточно большой, увидели, что он был заполнен до предела. Мужчины, женщины и дети уже нас ждали. Собрание было очень похоже на то, которое мы провели прошлым вечером. Это было потрясающе. Некоторые из самых непоколебимых мужчин, услышав кое-какие замечания, были не в состоянии сдерживать чувства. Служение длилось почти до самой ночи. В результате очень много людей покаялось, и это послужило распространению Божьего действия во всех направлениях. Я проповедовал в тот вечер, и мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в здании суда. Помещение там было намного больше, нежели столовое. В назначенное время здание суда было заполнено. В течение долгого времени мы давали наставления, и дело пошло чудесным образом. Вечером я снова проповедовал. Мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в церкви, поскольку в городе уже не было таких больших помещений, чтобы там вместили все желающие посетить такое собрание. Вечером, если я правильно помню хронологию событий, мы договорились провести молитвенное собрание в большом здании школы. Собрание еще не началось, но люди уже настолько расчувствовались, что я предложил мистеру Джилету распустить их, так как было очевидно, что мы не сможем проводить служение. Мы попросили людей разойтись по домам и по дороге ничего не говорить. А верующим дали указание молиться в течение вечера личной молитвой или в семейном кругу. Мы призывали грешников не ложиться спать до тех пор, пока они не отдадут свои сердца Богу. После этого работы стало так много, что я проповедовал, полагаю, 20 вечеров подряд и дважды каждое воскресенье. В это время наши молитвенные собрания проводились в здании школы днем. Молитвенные собрания проходили в первой половине дня, а собрания для приближенных — во второй. Если я правильно помню, каждый день мы проводили молитвенные собрания и собрания для приближенных, которым давали наставления и отвечали на вопросы. После этого была проповедь. По всей местности среди людей распространялось состояние душевного трепета и благоговения. Каждый чувствовал, что там присутствовал Бог. Служители из соседних городов приезжали и выражали глубокое изумление по поводу того, что они слышали и видели. Покаяний было так много, что мы уже не знали, кто именно покаялся. Поэтому каждый вечер в конце моей проповеди я просил всех, кто в течение дня примирился с Господом, выйти вперед, чтобы мы могли их увидеть и побеседовать с ними. Число покаявшихся из разных социальных классов просто удивляло. На одном из молитвенных собраний церковь была заполнена. Я встал и, обращаясь к людям, начал в некотором плане обличать их. В это время зашел один неверующий торговец. Он пошел по проходу и занял место прямо передо мной, там, где я проповедовал. Несколько минут он сидел, а потом вдруг упал, будто его подстрелили. Он ужасно терзался и стонал. Я подошел к нему и увидел, что в нем происходила духовная борьба. Возле него сидел скептически настроенный врач. Он подошел к этому мужчине, измерил пульс и еще несколько минут его осматривал. Ничего не сказав, развернулся и с признаками сильного волнения прислонился головой к колонне. Позже доктор признался. Ему стало понятно, что он стал свидетелем проявления душевного отчаяния, и это лишило его всякого скептицизма.
Вскоре после этого его жизнь преобразилась. А тогда мы сразу стали молиться за упавшего торговца, и до того, как он покинул здание, его душа успокоилась, и он возрадовался во Христе. Был там и другой врач, очень любезный человек, но скептик. У него были маленькая дочь и жена христианка. Маленькая Экс, которая была 8 или 9 лет, чувствовала себя глубоко греховным созданием, и ее мать очень беспокоила состояние разума девочки. Но отец сначала очень негодовал. Он говорил жене: «Вопрос веры для меня слишком непостижим. Я никогда этого не понимал. И ты мне говоришь, что это маленький ребенок понимает все настолько, что чувствует свою греховность? Я этому не верю. Я лучше знаю. Это невозможно выдержать. Это фанатизм и сумасшествие». Тем не менее, мать продолжала усиленно молиться. Муж оседлал лошадь и поехал к пациенту, который жил в нескольких милях от них. По пути, как он позже рассказывал, его разум прояснился. В одно мгновение он увидел весь план спасения через жертву Христа. Для врача он стал так же ясен, как и для его ребенка. Отец удивлялся, как это могло казаться ему раньше непонятным. Он сильно сожалел о том, что наговорил жене о маленькой Экс, поэтому развернул лошадь и поспешил домой, чтобы сказать, что теперь думает иначе. Он приехал домой совсем другим человеком, рассказал жене о том, что произошло в его сознании, и вдохновил маленькую Экс идти за Христом. С того времени отец и дочь стали искренними христианами, жили долго и много трудились. Но во время пробуждения Бог также делал страшные для нечестивца вещи, устанавливая справедливость. В одно из воскресений, когда закончилось служение, ко мне и мистеру Джилету быстро подошел человек и попросил пойти с ним в одно место. Там один человек упал замертво. Я был занят беседой, и туда пошел мистер Джилет. Закончив разговор, я отправился домой к мистеру Джилету. Вскоре он вернулся и рассказал о случившемся. Три человека, которые очень противились нашему труду, встретились в воскресенье и целый день пили и высмеивали дело пробуждения. Они занимались этим до тех пор, пока один из них вдруг не упал замертво. Когда туда пришел мистер Джилет, ему рассказали о событиях, и он заметил: «Нет сомнений, что этого человека поразил Бог, и он отправился прямо в ад». Его товарищи были ошеломлены. Они ничего не могли на это ответить, потому что было очевидно, что это их поведение навлекло Божий гнев.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спасения,

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Иисус и был, и есть свет миру. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна 1:4. То есть жизнь, которая была в Нем, производила свет для всего творения. Господь сказал, что все, кто уверует по-настоящему, будут иметь свет жизни. А что это за жизнь, производящая свет? Говоря о жизни, Иоанн имел в виду всю земную биографию Иисуса Христа. Господь говорит нам, что мы должны жить так же, как жил Он. А для этого нам необходимо самим переживать эту жизнь. Я кое-что понял об этом, размышляя над словами и делами Христа. Его повседневные поступки и определяют понимание того, чем является Его жизнь в нас. Я размышлял о дружбе Иисуса с Лазарем, о том, как Христос скрывался от людей, которым до этого долго служил, как наслаждался теплыми отношениями с Марфой, Марией, Лазарем, как брал на руки маленьких детей и благословлял их, как был послушен своей матери, даже став взрослым, как превратил на свадьбе воду в вино. Он любил отверженных, бедных, несчастных и заботился о них. Он проявил сострадание к женщине, увлеченной в супружеской измене. Он был восхищен бедной вдовой, пожертвовавшей на храм 2 последние гроша. Думаю, не хватило бы книг, чтобы описать все поступки любви, совершенные Христом на земле. Вникая в них, мы учимся жить так, как Он, распространяя вокруг себя свет. Дэвид Вилкерсон.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Кратко о Новом Завете. Послание Иуды. Имея все усердие писать, Иуда вовсе и не думал написать так, как написал. Ему было бы более приятно и ценно написать об общем спасении. Но Бог решил, что данное послание должно быть серьезным увещеванием в плане того, чтобы святые боролись за веру. Мы видим, что Иуда размышляет об упадке и гибели христианства в этом мире, говоря об отступничестве и обращении благодати Бога в распутство вследствие проникновения нечестивых людей в христианский круг. Язык послания сильный и пророческий. Иуда использует случай восстания в прошлом против власти Бога, чтобы проиллюстрировать состояние в христианстве последних дней. Хотя Израиль был благословен в смысле избавления из Египта, многие из-за неверия погибли в пустыне. Даже ангелы, которых сильно благословил Бог, из-за восстания были заключены в вечную тьму. Содом и Гоморра, Каин, Валаам, Корей. Все они являются собой серьезное предупреждение о справедливом суде Бога. Если все эти сцены какие-то мрачные и негативные, то заключительная часть послания, которая начинается словами «А вы, возлюбленные», несет некий позитив в плане ободрения веры, которая доверяет живому Богу. Как явствует из последних двух стихов, восхваление Бога — это то, что должно быть присуще верующим в мире, где Его великое имя обесчещено.

Заложите веру в душу с детства, чтоб потом, когда пройдут года, было сердце радостью согрето в ожидании доброго плода. Покажите жизнью вашим детям путь к Иисусу и Его любви. Верьте, что без слова не заметят ваши к небу твердые шаги. Иоанны, Павлы, Тимофеи вырастут из ваших сыновей. Бог ведь тот же, Он всегда сумеет защитить от зла ваших детей. Только б вы примером добрым были в вере вашей, в слове и в делах. Если ж вы ошибки допустили, то скажите Господу в слезах. Зло живуче углубляет корни, и везде следы его видны. В том, что ваши дети непокорны, нет ли вашей, о родители, вины? Заложите веру в душу с детства, чтоб потом, когда пройдут года, было сердце радостью согрето в ожидании доброго.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кем был Иисус Христос? Правильный ответ на этот вопрос мы можем получить только во свете воскресения. Воскресение говорит нам о том, кем был Иисус Христос. Воскресение является последним и исчерпывающим доказательством, что в отличие от всего рода человеческого, Иисус был совершенным человеком, без греха и без порока. Без воскресения мы не могли бы знать, права ли Библии, есть ли Бог, и если Он есть, действительно ли Он свят и справедлив, действительно ли Он Бог любви. Факт воскресения настолько важен, что в конечном итоге на нем сыждется достоверность христианства. В полном смысле этого слова воскресение Иисуса Христа является краеугольным камнем христианства. Без него христианство ничем не отличается от других религий. А на самом деле, чем отличается христианство от других религий? Сейчас мы не говорим о номинальном христианстве. Мы имеем в виду христианство, которое нам открывает Слово Божие, Библия. Например, все религии указывают человеку на какой-либо высокий идеал, которого он должен стремиться достичь. Затем они указывают на способы для достижения этих идеалов. Но средства или способность, силу для его достижения у них нет. Понимаете, необходима какая-то сила извне, чтобы поднять человека, сделать его способным к этим высшим идеалам. Эти религии не имеют такой силы. Они говорят «достигай», но не способны дать необходимую силу для достижения этих идеалов. Христианство же, оно начинает с заявления в первую очередь о полной беспомощности человека исправить самого себя или поднять себя. Христианство говорит, что человек абсолютно банкрот в области морали и в духовной жизни. Более того, оно говорит, что он мертв, то есть духовно он в полном омертвении и потому совершенно не способен исправить себя. Вот с этого начинает христианство. Однако это только начало. Человек не оставлен в этом жалком состоянии. Нет, Слово Божие говорит, что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Это значит, что для погибшего грешника Бог усмотрел спасение, избавление из такого жалкого состояния. Из человека, полностью испорченного грехом, Бог обещает сделать новое создание. Он обещает не просто исправить его, но совершенно изменить его. Кто во Христе? Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Да, посредством искупления христианство превращает человека в новое творение. Оно не накладывает заплаты, не исправляет, не реформирует, а изменяет человека полностью, перерождает его. Христианство говорит, что нет настолько плохого, испорченного и безнадежного человека, который не мог бы стать чадом Божьим. И это зависит не от человеческих стараний или стремления улучшить самого себя. Нет. Мертвый человек не способен к этому. Бог берет на себя ответственность. Он инициатор. Он производит эту перемену в человеке путем возрождения, новым рождением. И гарантии того, что Бог может и готов это сделать с любым человеком, является воскресение Иисуса Христа. Вот почему так важно воскресение. Без него христианство не имеет никакого значения. Оно бессильно, если не было бы воскресения. В таком случае, дорогие друзья, христианство ничем не отличалось бы от других религий, которые говорят, что ты должен сам себя исправить, сам себя поднять. И это приводит нас, дорогие друзья, к второй главе книги Деяний, которую мы разбираем сейчас. В ней записана первая проповедь, сказанная после излияния Духа Святого. Проповедник Петр. И какая это замечательная проповедь. И особенно интересно ее содержание. Во-первых, следует подчеркнуть, что это евангельская проповедь, то есть она содержит в себе все основные истины Евангелия. И в центре, в самой сердцевине этой евангельской проповеди – воскресение Иисуса Христа. Помните определение Павла, что такое Евангелие? Братья, говорит он, Евангелие, которое я благовествую вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы, как и Павел, указывает на воскресение, как на основу Евангелия, как на ее стержень. И вот я хочу обосновать сегодняшнюю беседу на двух коротеньких, но очень важных фразах из этой первой проповеди Петра. Первую вы найдете в 24 стихе, и вторую в 32 стихе, и звучат они так. «Но Бог воскресил его», то есть Иисуса Назарея, «расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». Между этими двумя стихами, то есть между стихом 24 и 32, апостол Петр приводит из Писаний, из Ветхого Завета, пророческие изречения псалмопевца Давида о воскресении Мессии, то есть Иисуса Христа. Прочтем стихи 30 и 31. «Давид, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрева его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видала тления». Обратите внимание на то, какие веские и убедительные доводы приводит Петр, чтобы доказать факт воскресения Христа. Сперва он заявляет: «Но Бог воскресил его». Кого? Иисуса Назарея, совершенного человека. Совершенство его было продемонстрировано в том, что через него Бог совершил силы и чудеса и знамения. Сего Иисуса, этого совершенного человека, по определенному совету и предведению Божию преданного, то есть его Бог отдал по своему совету и предведению на смерть. Никогда не забудем, дорогие друзья, что смерть Иисуса не была случайным или неожиданным событием. Апостол Иоанн в книге Откровений говорит об Агнце, то есть об Иисусе, закланном от создания мира. Бог еще до вековых времен предвидел падение человека и потому в далекой вечности усмотрел наше спасение посредством смерти Сына Своего. Нет, не случайно Иисус умер, но по определенному совету и предведению Божию. Он был предан на смерть. Это, возлюбленный, говорит нам о непостижимой любви и благодати Божией, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. Но, говорит Петр дальше, обращаясь к своим слушателям, «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Если благодать и любовь Божия усмотрели смерть Сына Божия, то грех и беззаконие человека убили его. Но, друзья, не этим заканчивается благая весть, то есть Евангелие. Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. В нашем переводе в слове «узы» скрыта чудная истина. В греческом подлиннике слово это означает «родовые боли». Но Бог воскресил его, разрушив родовые боли смерти, потому что ей невозможно было удержать его. В послании к Колоссянам, 18 стихе 1 главы, сказано: «И Он, то есть Иисус Христос, есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых», то есть перворожденный из мертвых. Вы понимаете, это говорит нам, что через смерть Иисуса произошло рождение, родилась церковь, новая жизнь началась родовыми муками смерти нашего Господа Иисуса Христа. Интересно отметить, что когда Иисус говорил о своих грядущих страданиях, Он уподобил их и свою смерть родовым мукам. Ученики были в недоумении, когда Он сказал им, что «вскоре не увидите Меня и опять вскоре увидите Меня». Они не поняли эти слова, но Он говорил им о своей смерти и воскресении. И теперь слушайте, что Он им дальше говорит. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, и мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». И дальше, «женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Возлюбленные, наше новое рождение возможно было только потому, что Христос пережил родовые муки смерти за нас и дал нам новую жизнь через свое воскресение. Мы поем «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах живот», то есть жизнь даровал. Вот эту чудную истину, что смертью Сына Своего Бог родил нас к новой жизни, воскресив Его из мертвых, Петр имел в виду, когда написал в своем первом послании, глава 1, стих 3, такие слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас», то есть родив нас, дав нам новую жизнь, «воскресением Иисуса Христа из мертвых». Да, смертью смерть попрал, и сущим во гробах живот даровал. Слава и благодарение Ему. Вы понимаете, почему без воскресения Христа вера наша тщетна? И в таком случае мы еще во грехах наших. Но Христос воскрес! Слава и благодарение Богу за это! Сего Иисуса Бог воскресил, говорит Петр, чему мы свидетели. И заканчивает он свою проповедь такими словами: «Итак, твердо знай, то есть будь полностью уверен, дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Дорогие мои, воскресив Иисуса Назарея из мертвых, Бог дал твердое, окончательное и неопровержимое доказательство того, что Иисус Христос – единственный Спаситель, и только через Него Бог может спасти нас. Воскресив Иисуса из мертвых, Бог положил печать Свою, во-первых, на саму личность Иисуса. И этим Он полностью одобрил каждое слово, сказанное им, и все, что Он когда-либо сделал. Посмотрите, насколько земная жизнь Иисуса, начиная с Его рождения, отличается от всякого другого человека, когда-либо жившего здесь на земле. Его земная жизнь сопровождалась божественными силами, чудесами и знамениями. Посмотрите, например, какими сверхъестественными явлениями сопровождалось Его рождение. Оно было предсказано ангелом. Ангел сказал, что зачатие Иисуса произойдет от Духа Святого. Оно будет сверхъестественным. И какие чудные были явления в ночь, в которую Он родился. Вдруг явился ангел Господень, и слава Господня осияла пастухов, содержавших ночную стражу у стада Своего. Видя необыкновенную звезду, которая оказалась Христовой звездой, цари из дальних стран последовали за ней и нашли младенца, пред которым они поклонились и которому преподнесли свои дары – золото, ладань и смирну. В течение земного служения Христа три раза был голос с неба, голос, одобрявший Его, Иисуса. Это был голос Божий. Первый раз при Иордане – глас с неба, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». 3 года спустя, когда Он приближался к концу Своего 3-летнего служения здесь на земле, после всех Его заявлений и чудес, им совершенных, снова был голос с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Его слушайте. Вы заметили, что это второе заявление с неба отличается от первого тем, что Бог Отец добавляет 2 слова. «Его слушайте». Это глагол в повелительном наклонении. В настоящем времени. То есть продолжайте слушать Его. Это Бог говорит об Иисусе Христе. Его слушайте, потому что каждое слово им сказанное – истина. Его слушайте. Затем третий раз был голос с неба, Христос уже был на пороге распятия. К Иисусу привели эллинов, которые хотели его увидеть и услышать. И из глубины его тоскующей души он изрек эти знаменательные слова, самую центральную истину Евангелия. Слушайте, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. О ком он здесь говорит? Прообразно он говорит о самом себе. Я ничего не могу сделать для этих эллинов, да, для всего человечества, если я не умру. Но если я умру, как пшеничное зерно, падшее в землю, принесу много плода. И дальше из глубины его сердца вырвались эти слова. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Дорогие мои, никто, ни один человек не мог бы сказать, что он во всем и всегда прославлял Бога. Один только Иисус Христос. Он мог сказать, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И Бог Отец подтверждает истинность этих слов и говорит, и прославил, и еще прославлю. Но посмотрите, какие знамения, силы и явления сопровождали его распятие. Настал час. Христос висит на кресте. Он умирает. В момент его смерти тьма сделалась по всей земле и померкло солнце. И это продолжалось в течение целых 3 часов. В это время завеса в храме разодралась посередине, и сама земля потряслась, и камни рассеклись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Этими невероятными явлениями и силами, как в космическом, так и духовном мире, Бог засвидетельствовал о том, что совершалось величайшее преступление против Сына Его. Все эти невероятные божественные явления, сопровождавшие жизнь и смерть Иисуса Христа, неопровержимо подтверждали Божие одобрение Его Сына Иисуса Назарея. Но, возлюбленные, самым высшим, окончательным, финальным знаком и печатью одобрения личности, слов, дел и жизни Иисуса Назарея было Его воскресение из мертвых, когда Бог воскресил Его. О чем говорит нам воскресение Иисуса Христа? Что оно доказывает? Во-первых, оно провозглашает, что жизнь всего Иисуса была совершенной и безгрешной. Отверженный, пригвожденный ко кресту руками грешных людей, он был одобрен святым и праведным Богом. Понимаете ли вы, что это значит? Это значит, что устами Иисуса не было сказано ни одного слова, которого Бог не мог бы полностью одобрить. Каждое заявление, сделанное им о Боге, о вечности, о Священном Писании, о человеке, о спасении, о самом себе, было истиной. Воскресение говорит мне, что Иисус и шел от Бога, что видевший Его видел Отца, что Он есть и путь, и истинная жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только через Него, и что Он есть воскресение и жизнь, и каждый верующий в Него имеет жизнь вечную, а кто не верует в Него, осужден будет. И в следующий раз, дорогие друзья, когда вы откроете Библию и прочтете в ней любое место, начиная с первого слова книги Бытия и кончая последним словом из книги Откровения, вы можете быть уверены, что оно богодухновенно. Почему? Потому что Христос так сказал. А то, что Он не мог иначе сказать, помимо истины, мы знаем из того, что Бог воскресил Его из мертвых. Не говорите, что неважно, какую религию исповедует человек, лишь бы он верил в Бога. Знаете, что сказал Иисус Христос? Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И в другом месте Он сказал, «Все предано Мне Отцом Моим, И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Это значит, что никто, кроме Сына, не может привести человека к Богу. Ни церковь, ни святые, ни наши старания, ни наши добрые дела, никто и ничто, ни по наследству, ни через испытания или страдания, мы не можем войти и унаследовать Царствие Божие, а только через Иисуса Христа. И кому откроет Сын Отца? Приходящим к Нему. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Я есть путь и истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слово «только» не допускает никаких, ни малейших отклонений или вариантов. Он один пришел в этот греховный мир, чтобы явить человеку Бога, и Он один может привести человека к Богу. Воскресив Его из мертвых, Бог подтвердил не только каждое заявление Христа, но и каждое Его обещание. Воскресением Иисуса Христа Бог также полностью одобрил миссию Христа – взыскать и спасти погибших. Возлюбленные, нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеком – человек Христос Иисус. Следовательно, воскресением из мертвых Сына Своего Бог отвергает все другие попытки спасения. «Вот Сын Мой возлюбленный, к Нему мое благоволение, Его слушайте». Бог заявляет, что существует единственный путь к Нему через Его Сына. Да, человек предпочел бы самостоятельно избрать путь и метод спасения. Он хотел бы угодить Богу добрыми делами. Но Бог говорит, что все они, как запачканная одежда. Люди спрашивают, как может Бог любви и милосердия допустить вечное мучение? Но Христос сказал, если не покаетесь, то все также погибнете. Кому нам верить? Нет, Бог не примет никакого другого метода спасения, кроме как через Его Сына. И это Он окончательно подтвердил тем, что воскресил Иисуса из мертвых. Так что воскресением Бог отвергает все человеческие попытки умилостивить Бога, удовлетворить Его требования. Бог не примет меньшего, чем совершенство, а только одна единственная личность в совершенстве удовлетворила святость и правосудие Божие – Иисус Христос. Но, дорогие мои, именно в этом открывается милость и любовь Божия. Отвергнув несовершенное, теперь через заслуги Сына Своего Бог может восстановить образ и подобие Божие в каждом приходящем к Нему человеке через Иисуса Христа. Вот почему сказано в Слове Божьем, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Почему апостол выдвигает воскресение, а не крест, как объект веры? Почему он не сказал, что если сердцем будешь веровать, что Он умер за тебя, то спасешься? А потому что в таком случае не было бы основания для Его смерти. Тогда без воскресения Его смерть была бы ничем иным, как просто обыкновенной смертью. Если Христос только умер, то и Его жизнь, и миссия, и слова, и дела – все не имело бы смысла. Это было бы полная неудача. Но, дорогие друзья, Христос воскрес, и это гарантия нашего спасения. Тебе, мой дорогой друг, Бог дал гарантию – воскресив сего Иисуса. Это доказательство, что все обетования, дарованные им, Он полностью исполнит. Сегодня не мертвый, но воскресший, живой, прославленный Христос говорит тебе и каждому из нас, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Если ты этого еще не сделал, мой дорогой друг, то сделай это сейчас. Приди, таким, как ты есть, со всеми твоими грехами, и Он примет и простит тебя».

Ее голос нельзя не узнать, ее мнение неоспоримо, не заставишь ее замолчать. Она судит всегда справедливо, от нее не сбежишь никуда. Пусть ее не услышать ушами, она скажет свое, и тогда ты все видишь другими глазами. Она очень строга, но скромна, не диктует она гордо, властно. Так умеет сказать лишь она, тихо, мудро, отчетливо, ясно. Ей не скажешь «молчи», «говори», не подкупишь ее жемчугами. Она вечно глаголит внутри и проводит прямыми путями. Она вложена в каждом из нас. Ее родина — царствие света. Ее голос — создателя глаз. Ее цель — привести нас на небо. Совесть, ты драгоценнейший дар. Ты как лакмусовая бумага. Сколько раз ты спасала меня от греховного, глупого шага. Как могла я тебя не ценить и, сжигая, греть похоть плотскую? Но успел Бог огонь потушить и спасти тебя еле живую. Это счастье, он не опоздал, гарь и копоть ему не помеха. Он не просто из пепла поднял, а очистил белее снега. Ты веди меня, совесть, веди. Ну а если свернуть попытаюсь, ты не дай заблудиться в пути. Я услышу тебя и исправлюсь. Не давай мне покоя и сна, если я о тебе позабуду. Удержи мою душу от зла. Направляй меня вечно и всюду. Говори, всегда говори. Проверяй все мои помышления. Чистым сердце мое сохрани, чтоб увидеть Христа возвращение.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

не всегда освещен солнечным светом. Есть в нем и свои времена тьмы и бури. Истина написана в Божьем Слове, пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные. Притча 3.17. И великая истина состоит в том, что эта религия рассчитана на то, чтобы дать человеку счастье и благословение на земле. Но опыт показывает нам, что хотя солнце более и более светлеет до полного дня, притча 4.18, иногда этот свет затмевается. Бывают дни, когда солнце верующего человека закрывают тучи, и он идет во тьме и не видит света. Многие люди радуются Божьему присутствию какое-то время. Они пребывают в солнечном свете на ранней стадии христианской жизни. Они ходят по злачным пажитям возле вод тихих. Но внезапно они обнаруживают, что славное небо покрыто тучами. И вместо того, чтобы идти по земле Гесем, им приходится идти по песчаной пустыне. А вместо сладкой воды они находят испорченные ручьи с горькой на вкус водой. Они говорят: «Истина, если бы я был Детем Божьим, этого бы не случилось». О, не говорите этого вы, идущие во тьме. Лучшие из Божьих святых должны вкусить горечь. Самые дорогие из Его детей должны нести крест. Ни один христианин никогда еще не наслаждался постоянной радостью. Ни один верующий не может навсегда избежать невзгод. Вероятно, Господь поначалу направил вас по ровному пути под безоблачным небом, потому что вы были слабы и запуганы. Он оберегал стриженную овцу от холодных ветров. Но теперь, когда в духовной жизни вы стали сильнее, вам нужно начать жить более трудной и сложной жизнью зрелых детей Божьих. Нам нужны ветра и ураганы, чтобы испытать свою веру, сломать гнилой сук на нашей зависимости от самих себя и крепче связать себя с Христом.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Писти.

Послание филиппийцам святого апостола Павла, глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите. Послание святого апостола Павла к Колоссянам, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат,
находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе.
для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Послание к Колоссянам, глава 3. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание к Колоссянам, глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью,
дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Друзья, доброта – это одно из основных качеств христианина. В Луки 6 главе 45 стихом записаны такие слова. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Первая и отличительная черта доброго и мудрого человека заключается в сознании, что он знает очень мало, что есть много людей гораздо умнее его, причем он всегда желает узнать, научиться, а не учить. Желающие же поучать или управлять не могут хорошо ни учить, ни управлять. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона. Делать при всяком удобном случае добро всем людям — одно из величайших наших преимуществ. Воздавать добром за зло — это нелегкое дело, но со Христом и это возможно. Делите результаты своей жизни, свои средства и свои молитвы с миллионами тех, кто спрашивает каждую минуту, откуда им надо ждать помощи. Не проходи мимо, если ты видишь кого-либо в нужде или в душевных страданиях. Хорошие люди и в других находят всегда что-либо хорошее.

всем всегда чего-то не хватает, чтобы себя счастливыми считать. Свет радости глаза не отражают, и счастье на лице не прочитать. Счастливые, а может быть, несчастные, кому и как себя определить? Дай нам, Господь, не унывать напрасно, а как-то взгляд на жизнь свой изменить. Свой взгляд, чтобы во мраке видеть звезды, в молчанием Божьем понимать ответ, не горевать

слова. Наверное, чтоб это понимать, должны мы взять несчастье за основу и все в сравнении с этим принимать. Несчастье там, где в Боге нет опоры, где нет надежды и где света нет, когда бросают бедствия и моры народы в нищету на много лет. Несчастье пережили наши деды, кому на Колыме достался срок. Они о счастье не вели беседы, их вечной темой хлеба бы кусок. Несчастье реки пережили вдовы, гонения, репрессии, война. В полвека не пришлось на них обновы, детей голодных плач лишал их сна. Но и сейчас несчастья в жизни много, и если нам бывает тяжело, то нужно оглянуться на дорогу, которой горе ближнего прошло, и посмотреть.

на тех, кому труднее, на тех, чья доля круче и больней, им сострадая, из-за них болея, с судьбою легче справиться своей. Несчастье не кончается на свете, течет по человеческой тропе, и тьма, которая за все в ответе, предстанет перед Богом на суде. Тем тяжело, кто Господа не знает, и свое горе к Богу не несут. А христиане, если унывают, то слышат Божье: «Я с тобой, я тут». Поклонимся Ему в хвале сердечно и славу вознесем в простых словах, ведь счастье и несчастье скоротечно, блаженство женовечно.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Написала также Есфирь и Мардохей иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме, и послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни поста и вопля. Есфирь, 9 глава, с 29 по 31 стих. Книга Есфирь. Праздник Пурим. После смерти Амана, врага иудеев, царь Артаксеркс дал Мардохею перстень, который отнял у Амана, и сделал его вторым человеком в царстве. В день, когда по замыслу Амана иудеев должны были уничтожить, последние защитили себя и истребили тысячи своих врагов. На 14-й день месяца Адар они успокоились. Это был великий день пиршества и веселья, и они посылали подарки друг другу и подаяния бедным. Мардохей написал всем иудеям в царстве, близким и дальним, и повелел отмечать этот и следующий день каждый год, в каждой семье, в каждом городе, в каждой области, чтобы память об этих днях сохранилась во всех поколениях. Этот праздник назывался Пурим, который знаменует великое избавление. Иудеи и сегодня празднуют его. В Иоанна 10:22 упомянут еще один праздник – праздник обновления, который теперь называется Ханука. Он был учрежден в честь более позднего радостного события в их истории. Безусловно, правильно вспоминать об избавлении Господнем благодаря Его за милость. Многие псалмы восхваляют Бога за спасение своего народа от угнетателей. Давайте и мы не будем забывать, что наш Господь Иисус установил преломление хлеба, чтобы мы вспоминали Его, Его страдания и смерть.

Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Исаии 44:6.

Ты муки сердца открывал перед приятелем заветным, ты в нем сочувствие искал, но он остался безответным. Тебя вполне он не понял, помочь тебе не постарался, другим все это передал и над тобою насмеялся. Ты также пробовал молчать, в минуты горечи и муки, в немой тоске изнемогать. Но ослабели твои руки. Теперь скорее приди к Христу, склонись на грудь Его святую и тайны сердца Ему открой, и душу скорбную больную. Лишь Он поймет тебя вполне, прострет покров свой над тобою, преклонится к твоей мольбе, слезу отрет своей рукою, с души страданье удалит, ты будешь ликовать сердечно, твой горький жребий усладит, он будет верен тебе вечно.

Момент творения. Методы защиты жука-норовника. Все живое в окружающем нас мире стремится к безопасности. Когда нам угрожают, мы ищем защиты. Во многих способах самозащиты животных прослеживается творческий и разумный подход. Например, жук-норовник выделяет химическое вещество, которое успешно сбивает со следа муравьев и других хищников, потенциальных врагов норовника. Все его тело служит своеобразным пусковым механизмом системы самообороны. Как только какая-нибудь часть организма жука, к примеру, нога, подвергается опасности, она тут же начинает вырабатывать зловонное вещество, отпугивающее обидчиков. Верно говорят, что привлекательность избранника зависит от вкуса, потому что самцы норовника используют это отвратительное вещество для привлечения самок. Также поступают и самцы мотыльков Орнатрикс. Многие из химических средств, применяемых человеком для самозащиты, изначально были в арсенале средств обороны разных насекомых и животных. Человек постоянно черпает новые знания из Божьего творения. Однако нам, людям, угрожают куда более серьезные опасности. Грех, смерть и дьявол – вот что способно погубить нас в вечности. Слава Богу за то, что Он позаботился о нас, послав Своего Сына, Иисуса Христа, защитить и спасти нас. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Мне хорошо с Иисусом». Как часто говорят у нас, что жить ужасно тяжело. Для них и солнце свет погас, и все вокруг темным темно. А я хочу сказать о том, что хорошо на свете жить. Как хорошо, что мне Творцом дано трудиться и любить. Как хорошо, что я венец всего живого на земле. И то прекрасно, что Творец дал сердце любящее мне. И дал Он разум невысокий, чтоб не творить и познавать. Его творение смысл глубокий, вселенной тайны открывать. А в эту плоть, сей прах земной, Он дух вдохнул мне вечный свой. И для души моей мой Бог построил радужный чертог. Как хорошо, что на пути в отчизну милую идти, мне помогает сам Господь, даруя силы зло бороть. Но, может, скажут мне, что я, забыв все скорби бытия и воспарив на крыльях грез, забыл, что в мире много слез. Но нет, скорбей гнетущий ад не раз вкушал я на пути, не раз, как раненый солдат, я падал и не мог идти. Не раз житейскою волною я был бросаем на утес, и там, разбитый и больной, я лил потоки горьких слез. Но каждый раз во тьме скорбей, дрожа под тяжестью креста, я взором плачущих очей молила помощи Творца. И о блаженство, каждый раз Он избавлял меня тот час, из рва на крыльях поднимал, и я от счастья трепетал. Да, хорошо с Иисусом жить, в любви Его всегда прибыть. Чем ближе скорбь, тем ближе Бог, а с Ним и ад я превозмог. И пусть житейский океан ревет над мною, как тиран, Творец миров мой капитан, мне с Ним не страшен ураган. Да, хорошо с Иисусом жить, в любви Его всегда прибыть, и сердцем радостным гореть, и песни славы Богу петь. Хвала Тебе, Создатель мой, хвала за жизнь, за Дух Святой, хвала за то, о чем мечтать не смел, хвала за райский мой удел.

Мне сегодня нужно утешенье, скорбь и горе давят тяжко грудь. Приступает враг, сеет сомнение, нету сил на небеса взглянуть. Мысли словно вороны назойливо зерна веры расклевать хотят. И орлы степные, птицы вольные, так победно над моей головой кружат. Где укроюсь я от своих недругов и к кому пойду с бедой своей? Кто поможет исцелить от недугов, кто на раны даст целительный елей? Так вопил Иов, желая спрятаться от лучей, палящих в знойный день, и украдкою в глаза жены заглядывал, видя там лишь сострадание тень. Ожидая слова утешения, что так жаждала скорбящая душа, столько несшая страданий и лишения, кто поддержит, если не она? Вдруг, как гром, раскатами пронесшийся с уст родных, услышал он слова. Ты, как призрак стал, с бедою сросшийся, слава вся увяла, как трава. Похули же Бога и не мучайся, сколько можно так еще страдать? Да врагу я б не желала этой участи, безнадежно слепо уповать. Вот так утешение, Боже праведный, неужели ты отверг совсем меня? Небо отделяет нас завесой каменной, не доходят мои вопли до тебя. Все друзья словами, словно лезвием, душу раненую режут на куски. Если ты замедлишь на мгновение, разорвется сердце от тоски. Но в последние мгновения отчаяния Бог убрал всю тяжесть с плеч больных и обилием своих благословений исцелил все раны, боль души. Вера твердая не будет в постыжении, упование на Творца не подведет. Как бы ни тяжки были страдания, помощь свыше вовремя придет. В жизни очень часто так случается, что за счастьем следует беда. Силы ада злобно ополчаются, ведь они не могут сострадать. Цель врага — похитить упование, веру отобрать, вселить мятеж и закрыть уста от словословия, осквернить наряд белых одежд. О, друзья, прошу, не позволяйте

всею душой. И придет к вам в утешение свыше. Не от человеков нужно ждать. Люди часто не способны слышать, могут неразумно рассуждать. Только Бог Творец, тебя избравший от утробы матери твоей, Иисус Христос, нас оправдавший, знает, как развеять тучи тень.

Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Исаии 44:6.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу текущую тему, встречая будущее. В наших предыдущих беседах мы рассматривали картину, которую рисует Библия, вид этого мира, приближающегося к концу настоящего века. Вчера я говорил о реставрации церкви. Я показал вам, что это предопределенная цель Христа, раскрытая в Священном Писании, чтобы церковь вернулась к определенным выдающимся признакам. Славная, без пятна и порока, светлая и чистая. Если мы понимаем цель Христа для Его церкви, это требует от нас нашего интеллекта и полнейшего сотрудничества. Как коллективно, так и индивидуально мы обязаны очищать себя и исполнять те акты праведности, которые, будучи взяты вместе, составят весон, одежду невесты Христа. До конца этой недели мы будем беседовать о двух главных целях, которые имеет Бог, восстанавливая свою церковь. Я верю, что эти божественные цели для церкви могут быть выражены в двух словах – единство и достижение. Сегодня мы будем концентрировать свое внимание на Божьей цели восстановления единства церкви, то есть на приведении церкви в состояние единства. Прежде всего, мы откроем первосвященническую молитву Иисуса, записанную в Евангелии от Иоанна, 17 главе. В заключении этой главы Иисус подвергается аресту и страданиям. Он оставлен, оторван от своих учеников и не возвращается к ним до дня своего воскресения. В определенном смысле это поистине последнее слово, которое ученики слышали от своего Господа до того, как Он был отделен от них, и я верю, что это слово или эти слова особенного специального значения. Они – это молитва Иисуса Отцу за своих учеников, за верующих людей. В первой части молитвы Он молится за учеников, которые тогда были с Ним. Но в заключительной части молитвы Он творит молитву за всех верующих будущего, всех веков, всех рас, всех деноминаций и фонов. И это славное завершение молитвы указывает на глубочайшее желание и цель Иисуса для Его церкви, Его народа. Я прочту Евангелие от Иоанна, 17 главу, стихи 20 до 23. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их. Я понимаю, что все подлинные верующие всех последующих веков, когда мы анализируем, как верующие проходят к вере, приходят к вере через послание апостолов. Это послание записано в Новом Завете, и это единственное реальное основание для веры всех верующих. Итак, Иисус молится за всех верующих и говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будет всеедино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Есть некоторые удивительные сравнения в Новом Завете. Вчера мы говорили о сравнении любви Христа к Его церкви с любовью мужа к своей жене. И сегодня Иисус Христос говорит о взаимоотношении, которое существует между истинными верующими, и Он сравнивает эти взаимоотношения со взаимоотношениями, которые существуют между Отцом и Сыном. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». Обратите внимание на то, что Божьи стандарты никогда не понижаются. Бог никогда не сходит к низшему стандарту,
чем тот, который достоин Бога. Его стандартом единства есть стандарт Божества. Единство, существующее между Отцом и Сыном, является единством, о котором Христос молится, чтобы оно имело место в Его Церкви. Цитирую. «Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Я желаю извлечь две очень важные фразы из стиха 21. «Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И дальше стих 23. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня». Иисус Христос концентрирует свое внимание не только на верующих в Него, но, как всегда, Он выражает глубокое сострадание и заинтересованность этим миром, который еще Его не познал. И Он смотрит на нас и объясняет нам, что конечным свидетельством, единственным свидетельством, которое может достичь целый мир, есть видимое единство Его последователей, детей Божьих. Он сказал, чтобы мир уверовал и чтобы мир познал, что Бог послал Иисуса как Спасителя. Я верю, что есть различные формы евангелизма и достижения людей для Христа, но я уверен и считаю это вполне реальным, что все они, взятые даже вместе, не достигнут своей цели. Есть только один вид свидетельства, которое достичь может целый мир для Бога. Это видимое единство Божьего народа, детей Божьих, верующих во Христа. Только это заставит мир верить и познать, что Бог послал Иисуса на землю. Мы должны быть реалистами. Это не какое-то мистическое единство в другом царстве. Это должно быть такое единство, чтобы этот неверующий мир почувствовал его своими чувствами. Это должно быть видимым образом демонстрируемое единство. Только такое единство в силе убедить этот мир, и именно о таком единстве молился Иисус Христос Отцу в 17 главе Евангелия от Иоанна. И я убежден в том, что Господь Иисус Христос никогда не молился так, чтобы его отец не выслушал его молитву. Он выслушивал его всегда. Бог ответит на эту молитву Иисуса Христа о видимом единстве Церкви, таком единстве, которое существует внутри Божества, между Богом Отцом и Богом Сыном. Стараясь определить, как этот вид единства, о котором мы говорим, может быть достигнутым, мы обратимся к прекрасной картине из Ветхого Завета, символической картине воссобрания рассеянного Божьего народа в единство. Ее мы находим в книге пророка Иезекииля, в 37 главе, в ее начале. Это видение, данное Богом Иезекиилю. Обычно оно известно как видение долины сухих костей. Вот как его представляет Иезекииль. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне, «Изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог костям сим, «Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете,
что я Господь, и изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Это прекрасная картина воссобрания Божьего рассеянного народа в последние дни нашего века.

0: Кто-то сказал, что доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия, запутанное делает ясным, трудное — легким и мрачное — радостным.
1: Доброта и дружественность больше способствуют обращению людей к Богу, нежели аргументы, красноречие и мудрость.
0: Никто не бывает добр без Бога.
1: В Евангелии от Луки, 6 главе, 31 стихом написано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
0: В 1871 году знаменитый английский путешественник Генри Стэнли отправился в Центральную Африку на поиски пропавшего Ливингстона. Он знал, что встретит там такие племена, которые не поймут его языка, но он был уверен, что им знаком язык совести. Поэтому он строго приказал своим людям не обижать дикарей, не воровать у них, не нарушать обещаний, относиться к ним любезно и вообще не делать им никакого вреда.
1: Однажды он прибыл к месту, где жило одно из самых диких племен. Он ожидал, что они нападут на него, как некоторые другие племена, но они встретили его любезно. Когда он спросил их, почему они так любезно приняли его, они ответили: «Потому что мы убедились, что вы хорошие люди. Мы послали вверх по реке лодку с женщиной, мальчиком и провизией. Если бы вы были плохие люди, то забрали бы лодку с провизией и женщину обидели бы. Но так как вы не сделали нам никакого вреда, то и мы не хотим вам сделать что-либо дурное. Поэтому мы и копья свои оставили на том острове». Стэнли был очень тронут, убедившись, что его уверенность еще раз получила подтверждение, так как и эти дикари знали язык совести. Как он относился к ним, так и они отнеслись к нему, то есть были добры.
0: Ничто так не украшает человека, как доброта. Она побеждает все, а сама непобедима. Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия. Запутанное делает ясным, трудное — легким, мрачное — радостным. Доброта для души то же, что здоровье для тела. Она незаметна, когда владеешь ею, и дает успех во всяком деле. Она есть язык, на котором немые могут говорить, и который глухие могут слышать.
1: Из всех добродетелей или достоинств доброта является величайшей, ибо природа ее божественна. Без нее человек — лишь суетное, вредоносное и жалкое существо. Сколько в человеке доброты, столько в нем жизни.

древний город тот, и ту стену, и свод ворот овечьих, и множество больных у тех ворот, слепых, хромых, иссохших и увечных. Везли, несли, кто сам не мог идти, сюда из близких мест, из самых дальних. Здесь лишь одно желали все найти — здоровье в исцеляющей купальне. Вифездою звалась купальня та, в ней временами ангел Божий воду вдруг волновал, и мог больной тогда от всех болезней получить свободу. Ведь нужно лишь не упустить тот миг, когда вода в купальне оживала. Какой же был тогда там шум и крик, какая суматоха там стояла. Пожалуй, никогда там и никто не произнес сочувствия другому. Пройди, тебе трудней, а я потом. Не до слепого было там хромому. Пожалуй, там никто не предлагал встать в очередь или составить список. Там каждый каждого теснил, толкал, коль видел чудо. Вот оно, так близко. Один там расстояние измерял своей силою и не иначе. Другой помощнику лишь доверял, а третий — случаю или удаче. У той купальни 38 лет лежал больной, почти что без движения. За это время понял он, что нет у него шансов вовсе для спасения. Он тихо и беспомощно стонал. Он видел то, что все его забыли. Он чем-то ветку ту напоминал, засохшую, которую срубили. Отбросили, чтоб не могла мешать. А может, все совсем иначе было? Так или нет, он продолжал лежать. От мук душевных сердце его ныло. Коль поступили близкие с ним так, то незнакомым осуждать не стоит. Так дни и месяца шли, и года, безрадостной, тоскливой чередою. И вот однажды в это место слез, где ожидали все посланца с неба, пришел Спаситель Иисус Христос. Но узнан там, никем и встречен не был. Он сам увидел бедного того, что помощи не ждал уж ниоткуда, не полагался уж ни на кого. И вот подарок, исцеление, чудо. Иисус его купальню не вносил. В тот час спокойны были воды эти. «Ты хочешь ли здоровым быть?» — спросил. «О да, Господь!» — больной ему ответил. «Тогда вставай, бери постель, иди». И силу ощутил больной всем телом. «Какое счастье!» — он опять ходил. «Да нет, на крыльях словно бы летал он». Лишь он один среди толпы большой, давно отверженный людьми, калека, в Иисусе своим сердцем и душой увидел Бога, а не человека. «Вот ты здоров, смотри же, не греши», — сказал ему Христос при новой встрече, «чтоб еще хуже для своей души ты место не избрал уже навечно. Лишь кажется, что меры такой нет, чтоб взвесить все увиденное горе несчастным тем за 38 лет. На самом деле это капля в море. Ведь и со всей земли собрав беду, все, чем весь мир болеет

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Исаии 44:6.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Наш духовный труд распространился на весь город. Почти каждого юриста, торговца, врача, чиновника затронул Дух Святой. Можно сказать, все взрослое население было приведено к Богу. Особенно пробуждение коснулось тех, кто принадлежали к общению мистера Джилета. Перед моим отъездом он сказал: «Что касается моего прихода, то тысячелетнее царство уже наступило. Все мои люди примирились с Богом». После этого мистер Джилет сообщил, что за 20 дней моего пребывания в Роме в городе покаялось 500 человек. В это время в Ютике возникло сильное волнение. Некоторые люди высмеивали происходящее в Роме. Мистер Экс, проживающий в Роме, был очень известным гражданином и, как многие считали, самым богатым и образованным. Но он был скептиком и придерживался унитарных взглядов. Он был очень нравственным, ненавязчивым и порядочным человеком со своими специфическими взглядами, о которых редко кому-либо говорил. В первое воскресенье, когда я проповедовал, мистер Экс также присутствовал. Он был настолько не согласен с услышанным во время моей проповеди, что твердо решил больше не приходить на собрание. Придя домой, он сказал: «Этот человек сумасшедший, и я не удивлюсь, если он подожжет город». В течение 2 недель мистер Экс не приходил на собрание. Но в то время Божья работа умножалась, и он все более и более недоумевал по этому поводу. Он был президентом банка в Ютике и ездил туда на совет директоров. Как-то во время такого совета один из директоров начал подшучивать над ним относительно происходящего в Роме. Он преподносил это так, будто там все сошли с ума. Мистер Экс ответил: «Джентльмены, говорите все, что хотите, но в Роме происходит что-то удивительное. И совершить это, опираясь на человеческую силу или красноречие, точно невозможно. Я не понимаю этого. Вы говорите, что скоро все утихнет. Вне сомнений, та глубина чувств, которая сейчас проявляется у жителей города, должна вскоре пойти на спад, иначе люди сойдут с ума. Но, джентльмены, никакая философия не может дать объяснение такому проявлению чувств, если в этом нет божественного вмешательства». После того, как мистер Экс в течение 2 недель не ходил на собрание, несколько членов собрались в один из вечеров, чтобы за него помолиться молитвой согласия. Господь дал нам сильную веру в молитве, и мы были убеждены, что Он сам трудится над его душой. В тот вечер мистер Экс пришел на собрание. Когда он вошел в зал, мистер Джилет прошептал мне: «Брат Финей, мистер Экс пришел. Надеюсь, вы не скажете ничего такого, что может его обидеть». «Нет», — ответил я, — «но и не оставлю его в покое». В те дни я был вынужден проповедовать без подготовки, потому что у меня не было и часа для того, чтобы я мог собраться и упорядочить свои мысли. Выбрав тему, я стал проповедовать. Слово оказало сильное влияние на всех присутствующих и также на мистера Экс. В конце собрания я попросил тех, кто в течение дня примирился с Господом, выйти вперед и засвидетельствовать о своем обращении. Мистер Экс был одним из тех, кто добровольно и торжественно вышли и засвидетельствовал о том, что отдал свое сердце Богу. Он выглядел смиренным и раскаявшимся. Положение вещей в городе и в соседних местах было таким, что каждого приезжающего охватывал благоговейный страх и впечатление, что Божье присутствие наполняет всю окрестность. Чтобы проиллюстрировать это, расскажу один случай. Шериф этого округа проживал в Ютике. В регионе было 2 здания суда, один в Роме, другой в Ютике.
Поэтому шерифу Б часто приходилось приезжать в Рому. Позже он мне рассказывал, что постоянно слышал о происходящем в Роме и высмеивал это вместе с другими людьми в отеле, где он проживал. Но однажды ему пришлось ехать в Ром. Он сказал, что был рад этому, потому что хотел увидеть своими глазами то, о чем люди так много говорят. Он хотел понять, каково в самом деле положение вещей в Роме. Он ехал на своей лошади один и, как потом мне сказал, не думал ни о чем. В его разуме был абсолютный покой до тех пор, пока он не пересек так называемый Старый канал, находящийся в миле от города. Но как только он пересек этот канал, его вдруг охватило странное чувство, какой-то глубокий трепет, от которого он не мог избавиться, охватил его душу. Он чувствовал, будто вся атмосфера пропитана Богом, и чем ближе к городу, тем более это чувство усиливалось. Он остановился у отеля мистера Экс. Вышел конюх и забрал лошадь. Шериф увидел, что конюх выглядел точно так же, как и он сам, будто боялся говорить. Зайдя в здание, встретил джентльменов, с которыми у него была назначена встреча. Как он сказал, они все явно были впечатлены атмосферой, которой был наполнен город, и едва могли заниматься делами. Несколько раз во время их рабочей беседы он должен был резко встать из-за стола и подойти к окну, чтобы отвлечь свое внимание и не зарыдать. По его наблюдениям, все остальные чувствовали то же самое. Подобного трепетного состояния и благоговения он никогда не переживал ранее. Быстро закончив дела, вернулся в Ютику. Но больше уже не говорил пренебрежительно о происходящем в Роме. Через несколько недель в Ютике он отдал свое сердце Богу. Позже я расскажу об этом подробнее. Я уже упоминала о поселке Райтов, который находился в 2 или 3 милях к северу от Ромы. Пробуждение произвело мощный эффект в той местности, и в результате покаялось очень много жителей. Методы, которые я использовал в Роме, были не новыми. Проповедь, общение, личные молитвы, увещевания и личные беседы. Невозможно осознать, насколько глубоким и всеобъемлющим было состояние веры в Роме. Там не было каких-либо беспорядков или смятений, фанатизма или других неприятных происшествий. Многие, кто покаялись, до сих пор живы и могут засвидетельствовать о том, что все происходило чинно. Люди находились в благоговении и прилагали все усилия, чтобы не впустить в церковь то, что могло нарушить движение благодати. Работа Духа Святого была настолько непредсказуемой, мощной и всепоглощающей, что нужны были большая мудрость и осторожность в проведении собраний, чтобы не допустить бурного всплеска чувств, который мог бы вызвать чрезмерную реакцию. Каждое утро до рассвета проводились молитвенные собрания. Многие посещали их с большим интересом. Уровень морального состояния людей настолько изменился, что мистер Джилет часто заявлял, будто бы он попал в совсем другое место. Если какой-то грех и оставался, то его приходилось очень сильно скрывать. Люди в той местности больше не могли терпеть никакой открытой аморальности. Я лишь немного рассказал о том, что произошло в Роме. Если дать детальное описание всех трогательных событий, происходивших лишь в одном этом городе, то мое повествование заняло бы целый том. Должен сказать несколько слов в отношении духа молитвы, который преобладал в Роме в то время. Если мне не изменяет память, в субботу я приехал из Уэстерна, чтобы проповедовать вместо мистера Жилета. Вечером пришел в церковь на молитвенное собрание. Я пытался дать людям понять,
что Бог сразу же ответит на молитву, если они выполнят условия, при которых Бог обещал это сделать. Важно, чтобы они верили, ожидая ответа от Него. Церковь явно заинтересовалась моим замечанием. Выражения лиц прихожан говорили о сильном желании увидеть ответы на молитвы. Я помню, как в конце служения сказал следующее. «Я действительно верю, что если в этот вечер вы объединитесь в молитве с верой о немедленном излиянии Духа, то получите ответ с небес быстрее, нежели письмо из Албании, которое отправят самой быстрой почтой». Я высказала это с особым подъемом, чувствуя ответственность за сказанное, и увидел, что люди были поражены моей искренностью и верой в отношении немедленного ответа на молитву. Дело в том, что я часто видел, как и когда приходит ответ на молитву, поэтому позволил себе сделать такое утверждение без какого-либо опасения. Тогда никто из членов церкви ничего не сказал, но позже стало известно, что 3 или 4 человека пришли в кабинет к мистеру Джилету. Они были весьма воодушевлены сказанным о быстром ответе на молитвы и решили поймать Бога на слове и увидеть, ответит ли Он, как я говорил. Позже один из них мне рассказывал, что у них родилась чудесная вера, данная Духом Божьим, молиться, чтобы получить немедленный ответ. Он добавил, «Ответ на самом деле пришел раньше, нежели письмо из Албании, доставляемое самой быстрой почтой». Действительно, город был наполнен молитвами. Куда бы вы ни пошли, везде было слышно, как кто-то молится. Если, идя по улице, вы встречали христиан, то они молились. Где бы люди ни встречались, они молились. Если где-то был нераскаянный грешник, особенно если он выражал противление, там сразу же находились 2 или 3 братьев или сестер, которые соглашались молиться о нем. В Роме проживала жена офицера армии США, которая была дочерью одного известного гражданина той местности. Эта леди выражала сильное противление пробуждению и, как рассказывали люди, нередко говорила злые слова в отношении него. Это привело к тому, что за нее стали молиться. Я об этом узнал незадолго до того, как произошло событие, о котором упомяну. Полагаю, в том случае активные женщины из церкви стали о ней молиться, потому что она имела большое влияние в той местности. Будучи образованной женщиной с твердым характером и сильной волей, она, конечно же, поступала так, что все видели ее противление. Сразу же, как только эта ситуация обнаружилась, люди начали молиться о ней, и Дух Божий проявил свое действие. Однажды вечером, по окончании собрания, когда люди разошлись по домам, мы с мистером Джилетом остались что-то побеседовать с теми людьми, которые признавали себя грешниками и хотели покаяться. Когда эти люди начали расходиться, и мы уже собрались домой, к нам подбежал церковный сторож и сказал, «Там на скамье сидит леди, которая не может выйти. Она беспомощна. Подойдите к ней и помогите». Мы вернулись. Это была та женщина, о которой я только что рассказывал. Ее совершенно потрясло осознание собственной греховности. По окончании служения она пыталась выйти с остальными, но не смогла подняться и упала на пол. Поскольку она сидела в последнем ряду, этого никто не заметил. Мы с нею побеседовали и поняли, что Господь послал ей глубокое сознание греховности. Помолившись за нее и обратив ее взгляд на Христа, я ушел, а мистер Джилет помог ей добраться до дома. Позже мы узнали, что когда она пришла домой, то зашла в свою комнату и провела всю ночь в молитве. На следующий день ее лицо сияло, потому что она обрела надежду на Христа, получив от Него спасение.
Думаю, я должен упомянуть также о покаянии миссис Джилет, произошедшем во время пробуждения. Она была сестрой миссионера Милза, который благодаря своему рвению стал одним из организаторов Американского совета. Миссис Джилет была очень красивой женщиной, значительно моложе своего мужа, женатого во второй раз. В течение нескольких недель перед свадьбой она находилась в глубокой депрессии от осознания своей греховности, которая доводила ее почти до сумасшествия. Если я точно помню, то она боялась того, что не является одной из избранных и не предназначена ко спасению. Вскоре после того, как в Роме началось пробуждение, Дух Господень сильно коснулся ее и обличил в грехе. Она была изысканной женщиной, любила красивые платья и вплетала в волосы всякие пустяковые украшения. Однако в этом не было ничего такого, как я думал, что является камнем преткновения для нее. Я постоянно с нею беседовал, обращая внимание на состояние ее рассудка, но никак не мог предположить, что ее любовь к пышным нарядам может стать для нее препятствием на пути к покаянию. Но поскольку работа духа усиливалась, ее переживания становились тревожнее. Мистер Джилет, зная, в каком состоянии она находилась много лет назад, переживал из-за того, что она может впасть в отчаяние. Всякий раз, когда я приходил к ним домой, она подбегала ко мне и умоляла помолиться за нее и дать наставление. Она говорила, что страдает сверх сил. Очевидно, она теряла надежду, но я увидел, что она слишком сильно надеется на меня, поэтому стал ее избегать. Так продолжалось какое-то время. Однажды я вернулся в их дом, где мне была выделена комната, и сразу же направился в рабочий кабинет. И уже через несколько минут она стояла передо мной и умоляла помолиться о ней, жалуясь, что двери спасения для нее закрыты. Я тут же резко встал и пошел к выходу, не помолившись за нее. Уже стоя в дверях, я сказал, что бесполезно за нее молиться, потому что она слишком зависит от моих молитв. Услышав такое заявление, она чуть было не потеряла сознание. Несмотря на это, я оставил ее одну и перешел в гостиную. Через несколько минут она мчалась в гостиную с сияющим лицом. Она восклицала: «Мистер Финей, я нашла спасителя! Я нашла спасителя! Все дело в тех украшениях! Это они были препятствием на моем пути к спасению. Когда я молилась, то увидела, как они подходят ко мне и искушают, и мне нужно было от них отказаться». Затем, немного успокоившись, она продолжила: «Но я подумала, это же безделушки, а Богу такие вещи не важны». Это было искушение от сатаны. Украшения, которые я носила, постоянно приходили мне на ум всякий раз, когда я хотела отдать свое сердце Богу. Когда вы вдруг ушли, я впала в отчаяние, опустилась на пол, и те украшения снова стали перед моим внутренним взором. И я решила навсегда покончить с ними, отказалась от них и возненавидела их, поскольку они стояли на пути моего спасения. Как только я приняла это решение, Господь открылся моей душе. И как я этого не понимала раньше? Моя любовь к нарядам всегда была препятствием, когда Господь обличал меня в грехе, а я этого не понимала. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Притчи 18:24. В рядах наполеоновской армии, отступившей из Москвы в 1812 году, среди глубоких снегов суровой русской зимы, находился германский принц, любимый своими солдатами за дружелюбие. Однажды, морозной ночью, усталые, холодные и голодные солдаты расположились на ночлег в развалинах какого-то помещичьего двора. Проснувшись утром, принц почувствовал себя в тепле и бодрым, хотя холодный ветер свистел вокруг. Он позвал своих солдат, но никто не ответил на его зов. Посмотрев вокруг, он увидел солдат, засыпанных снегом, тогда как он сам был накрыт их плащами. Солдаты поняли, что никто из них не выдержит этой ночи, и решили спасти своего военачальника. Позже его настигли русские, взяли в плен, и он был спасен. Это была ему награда от солдат за его доброту и дружелюбие к ним. Дружелюбие – это любовь к ближнему и друг к другу, расположение к миру, согласию, взаимной любви и услугам. Дружелюбие покоряет сердца. «Будьте дружелюбны», – говорит апостол Павел. Это качество проявляется в любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным. Сердечность и дружелюбие приобретают сердца. Дай почувствовать человеку, что твое сердце сочувствует ему, и ты расположишь его к себе. Отсутствие сердечности – это отсутствие любви и препятствие к наполнению Святым Духом. Даяние не может измеряться денежными суммами или посылкой нашей одежды. Иногда наилучшими дарами служат дары дружбы и добрососедства. Доброе слово, приветливый поклон, вечер, проведенный с кем-нибудь, кто одинок, могут собрать добрую жатву для Царствия Божия. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

фарисей и мытар. Сказал и тем Христос, кто мнили, что слишком праведны они, и так об этом говорили, что святы лишь они одни. И выше им куда стремиться? Вошли фром двое помолиться, пристать Творцу с нуждой своей, то мытар был и фарисей. «Благодарю тебя, мой Боже», — сказал в молитве фарисей, «Влачца я ведь не такой же, как все обидчики людей. Меня ты, Боже, знаешь сам, и по делам, и по словам, что я не вор и не грабитель, не бийца, не прелюбодей, и не какой-нибудь мучитель, ну, словом, лучший из людей. Пошли два раза в неделю, и всего, что я имею, десятину отдаю». А мытар бьет все в грудь свою. Он даже глаз поднять не может. Я грешник, сознаю полне. Прости меня, прости, о Боже, будь милосердный и ко мне. Вы слышите? Вот так всегда. Смирен лишь дух, а плоть горда. Здесь много пояснять не надо. Я лишь скажу, что мытар сей гораздо больше был оправдан, чем самомнимый фарисей. Аминь.

Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Исаии 44:6.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О благодати, которой не могут познать земные мудрствующие. Сын мой, драгоценна благодать моя, и не терпит смешения со внешними вещами и земным утешением. И для того надобно отвергнуть все, что препятствует благодати, если хочешь, чтобы излилась на тебя благодать. Ищи себе сокрытого места, не скучай жить сам с собою в уединении, не требуй ничьей любопытной беседы, но более всего изливай к Богу благоговейную молитву, чтобы собранная мысль держалась в тебе и совесть в чистоте сохранилась. Весь мир почитай за ничто. Выше всего не внешнего поставь себе упразднение души в Боге, ибо невозможно и во мне упразднить свою душу и в то же время находить наслаждение в скоро приходящих вещах. От близких и от милых отойти надобно, и содержать дух в отчуждении от всякого временного утешения. Так увещает блаженный Петр апостол, чтобы верные Христовы держали себя в мире, как странники и пришельцы. О, когда придет смерть, с какой уверенностью станет умирать тот, кого никакая привязанность не удерживает в мире? Но болезненный дух не умеет еще понять, что можно так отрешить от всего свое сердце, и животный человек не знает, какова свобода во внутреннем человеке. Однако, если хочешь по правде стать человеком духовным, нужно отречься и от дальних, и от ближних, и никого так не опасаться, как себя самого. Если себя самого победишь совершенно, остальное легко будет покорить себе. Над собой самим восторжествовать – вот совершенная победа. Кто самого себя держит в подчинении, так что чувственность его повинуется разуму, а разум мне во всем повинуется, тот истинный победитель над собою и властелин миру. Если горит у тебя желание подняться на такую высоту, надобно тебе по-мужски положить начало и к самому корню занести секиру. Надобно вырвать и истребить скрытую беспорядочную наклонность к себе самому и ко всякому своему особенному и чувственному благу. От этого порока, что самого себя человек беспорядочно любит, происходит все, что надобно истреблять до самого корня. Когда это зло победишь и превозможешь, будет великий мир и спокойствие непрестанное. Но немногие стараются сами себя умертвить совершенно. Немногие совершенно стремятся отойти от себя. Оттого и остаются люди опутаны сами собою и не могут сами над собою возвыситься в духе. А кто хочет со мною ходить в свободе, тому надобно умертвить все свои злые и беспорядочные наклонности и ни к единому созданию не прилепляться до страсти беспорядочную любовью.

о повреждении природы и о действии божественной благодати. Господи Боже мой, Ты сам явил мне величие благодати Твоей, и от Тебя познал я, как нужна она для спасения. Удели мне от благодати сей, чтобы победил я скверную свою природу, влекущую меня ко греху и погибели. Ибо вижу в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, Римлянам 7:23, в послушание чувственности во всем. Не могу я противиться страстям ее, если не придет мне на помощь святейшая благодать Твоя, разлившись в сердце горячим потоком. Так нужна мне благодать Твоя и многая благодать, чтобы победить природу от юности моей всегда к злу преклонную. Ибо упала она в первом человеке Адаме и повредилась грехом, и во всех человеков вошла казнь того повреждения. Так что первая природа, прекрасна и правильно Тобою созданная, приняла уже весь порок и всю немощь поврежденной природы, и все ее движение, когда она сама на свою волю оставлена, и влечет ее к злу и вниз погружает. И малая сила, какая осталась в ней, лежит точно искра в пепле таящаяся. Таков-то по природе наш разум, объятый великим мраком, и есть еще в нем развлечение добра от зла и лжи от истины, хотя и нет в нем силы исполнять все то, что одобряет, и не обладает он полным светом истины и целостью здравого ощущения. Отсюда происходит, Боже мой, что я услаждаюсь в законе Твоем по внутреннему человеку, зная, что заповедь Твоя добра и праведна и свята, и что нужно убегать от всякого зла и всякого греха, но плотью своею работаю и подчиняюсь закону греха, повинуясь не столько разуму, сколько чувственности. От того-то, когда хочется мне делать доброе, а прилежит злое, Римлянам 7:18, оттого часто полагаю много благих намерений, но нет благодати в помощь немощи моей, и от легкого препятствия отстаю и прихожу в бессилие. Оттого случается, что и познал я путь совершенства, и довольно ясно вижу, что мне следует делать, но, поникнув под бременем повреждения своего, не возвышаюсь к совершенству. О, как необходима мне, Господи, благодать Твоя для начинания в добре, для преуспевания и для усовершенствования! Без Тебя не могу творить ничего, но все могу в Тебе, когда укрепляет меня благодать Твоя. Истина, небесная благодать, без нее и собственные заслуги, и все природные дары ни во что уменяются. Ни знание, ни богатство, ни красота, ни крепость телесная, ни ум, ни красноречие, ничего не стоит у Тебя, Господи, без Твоей благодати. Ибо природные дары доступны и злым заодно с добрыми, а особенный дар избранных – благодать или благое поспешение, помощь, и ею запечатленные учиняются и становятся достойными жизни вечной. И так превосходна благодать эта, что ни дар пророчества, ни чудотворение, ни самое высокое умозрение не вменяются ни во что без нее». О, блаженнейшая благодать, нищего духом творящая богатым в добродетелях, приди, сойди ко мне, исполни меня благовременным Твоим утешением, да не поникнет душа моя от утомления и от сухости чувства. Молю Тебя, Господи, да обрету я благодать перед очами Твоими,
ибо довольна с меня благодати Твоей, хотя бы ничего другого не получил я, если и много истомлюсь, и много в скорбях искушен буду, не устрашусь и зла, лишь бы со мною пребывала благодать Твоя. Она мне крепость, она совет и помощь подает мне. Всех врагов она сильнее и премудра более всех премудрых. Она научает истине и наставляет в правиле жизни. Она свет сердцу, отрада в притеснении, прогоняет печаль, отнимает страх, питает благоговение и производит слезы. Что я без нее? Разве дерево сухое и пень бесплодный, готовый на посечение? Но Твоя благодать, Господи, всегда да предупреждает меня и да последует, и да поддержит меня непрестанно в попечении о делах благих Иисусом Христом, Сыном Твоим. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Написала также Есфирь и Мардохей иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме, и послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни поста и вопля. Есфирь, 9 глава, с 29 по 31 стих. Книга Есфирь. Праздник Пурим. После смерти Амана, врага иудеев, царь Артаксеркс дал Мардохею перстень, который отнял у Амана, и сделал его вторым человеком в царстве. В день, когда по замыслу Амана иудеев должны были уничтожить, последние защитили себя и истребили тысячи своих врагов. На 14-й день месяца Адар они успокоились. Это был великий день пиршества и веселья, и они посылали подарки друг другу и подаяния бедным. Мардохей написал всем иудеям в царстве, близким и дальним, и повелел отмечать этот и следующий день каждый год, в каждой семье, в каждом городе, в каждой области, чтобы память об этих днях сохранилась во всех поколениях. Этот праздник назывался Пурим, который знаменует великое избавление. Иудеи и сегодня празднуют его. В Иоанна 10:22 упомянут еще один праздник – праздник обновления, который теперь называется Ханука. Он был учрежден в честь более позднего радостного события в их истории. Безусловно, правильно вспоминать об избавлении Господнем благодаря Его за милость. Многие псалмы восхваляют Бога за спасение своего народа от угнетателей. Давайте и мы не будем забывать, что наш Господь Иисус установил преломление хлеба, чтобы мы вспоминали Его, Его страдания и смерть.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Авель. Скоро будет полночь. Где же он? Отчего не идет из поля Авель со стадами? И смотрела Ева грустными очами. Каин, ты не видел брата своего? Ей не отвечая, совестью гонимой, Каин покидает бедный их намет. Как он хмур проклятием и стыдом палимый! Мать в затишье ночи, словно тень, встает. И, покинув ложе, в степь бежит поспешно. Острые каменья режут ноги ей. «Авель!» — восклицает Ева неутешно. «Авель!» — гулко вторит тишина полей. Может быть, далеко он ушел со стадом, ангел верно знает. Огненным мечом путь он мне заступит, но молящим взглядом я спрошу о милом пастыре моем. И у райской двери, где мечом палящим страж эдемской сени путь ей преградил, спрашивала Ева голосом дрожащим, «Авель со стадами здесь не проходил?» «Плачь, о Ева, горько! Там, где по уступам диким теревинфам поросли холмы, Каином убитый бездыханным трупом, он заснул навеки средь полночной тьмы. Эта смерть свершилась. В трепете, в смятенье, слов не понимая, к сыну мать спешит. Вдруг остановилось милое видение. Авель перед нею, как он сладко спит. Разметал он кудри и раскрыл он очи, будто улыбался небесам светло, будто любовался блеском звездной ночи, чисто, безмятежно юное чело. «Милый, встань, проснися! Как я испугалась! Как сюда бежала! Встань, пойдем домой! Авель!» И, целуя, вся к нему прижалась. Авель ей ни слова, бледный и немой. И проник ей в сердце жгучий огонь страдания. Что сказал ей ангел? И сорвалось с губ первое сознание, страшное сознание. «Смерть!» — она вскричала, падая на труп. Плыл туман, и ветер плакал над полями, что дерзнул убийца кровью запятнать, и встречала солнце скорбными лучами первую над сыном плачущую мать.

Сегодня мы сделаем некоторые выводы из того, что мы слышали в наших предыдущих беседах. Мы говорили о Еве. Мы говорили о первой женщине и первой матери. И мы проводили параллель между ею и женщинами XX века. Зная, что мы унаследовали эту природу, мы можем смотреть на самих себя более реалистично. Мы можем оставить глупую, эгоистическую привычку пугаться, когда в нас появляется что-то такое, от чего мы не выглядим теми прекрасными созданиями, которыми мы себя воображаем. Мы можем перестать ожидать от окружающих нас людей какой-то степени совершенства, помня, что и они произошли от той же первой женщины. Я не думаю, что Адаме и Еве было трудно смириться с тем фактом, что их первенец Каин оказался убийцей своего нежного брата Авеля. Слишком свежими были еще воспоминания прошлого. Они прекрасно помнили свой грех и смотрели на поступок Каина реалистично. Их разбитые сердца болели от горя, но взгляд на все это был реалистичным. Они сознавали с каждым днем все больше и больше, что человек способен абсолютно на всякое зло, если он не имеет единения с Богом. Конечно, роковой разговор Евы с Искусителем может и нас сделать реалистичными, но мы не должны на этом останавливаться. Бог в своем бесконечном милосердии позаботился о том, чтобы нам не нужно было останавливаться только на этом. Он не просто прогнал их из сада в тот прохладный послеобеденный час, не сказав им ни слова. Он не только собственными руками сделал одежды для них, чтобы прикрыть их наготу, но ясно сказал им о том, который принесет раз и навсегда облегчение для их мрачного, смущенного, потерянного состояния. Он говорил о грядущем, рожденном женщиной, который когда-то поразит в голову змея, искусившего Еву в раю. Когда эти напуганные, зараженные грехом, трагические фигуры неуверенно покидали рай и вступали во внешний мир, который будет для них чуждым и трудным, тот голос, который они с таким нетерпением ожидали по вечерам в прохладе сада, произнес ясно слова надежды. Обещанный Избавитель пришел. Его зовут Иисус Христос. Тот, кто дал совершенную жизнь Адаму и Еве, позаботился о том, чтобы и мы могли возвратиться к первоначальному единению с Ним. Раздвоенная природа наших прародителей все еще в нас. Но воссоединение возможно. Гармония может вернуться. Путь примирения открылся для каждой измученной, искалеченной, злобливой, эгоистичной, жадной человеческой души.

и оторванными от нее в своем мире магазинов самообслуживания, до кроновых блузок и космических кораблей, не потому ли, что мы не желаем отождествлять себя с этой женщиной, вступившей в роковой разговор в своем прекрасном саду? Может быть, мы воображаем, что мы лучше ее? Пожалели ли мы ее когда-нибудь? Представили ли себе ее позор? Один момент отождествления себя с кем-то ставит нас временно на место того человека. Нам было бы полезно поставить себя на место Евы хотя бы на один долгий момент. Не делая этого, мы показываем, что мы нереалистичны, ведь мы же ее дети. Мы виновны вместе с нею, виновны и, понятно, смущены, в полном разладе с Богом. И такими мы будем оставаться, пока не примем той же свободной волей, которой Ева выбрала не послушание, прощение Божие, предложенное нам в Иисусе Христе, и восстановленную вечную жизнь. Качество характера, которое подталкивало Еву, сильно и в нас, и мы видим его проявление, когда возбуждаемся, спорим, сплетничаем, жадничаем, и оно может взять верх над нами, как над ней. Но Бог не спит, Он действует и приближается к нам, когда нужно. Как же мы откликаемся на это? Мы понимаем, конечно, что Еве было знакомо единение с Богом, такое, какого мы с вами не знаем, но мы умоляем Христа, когда используем это как извинение слабости нашего характера и причины нашего медления. Всем в наши дни доступно то же единение, какое имели с Богом Адам и Ева. Оно предложено нам в личности Иисуса Христа, без которого ничто не начало быть, что начало быть. И сам Творец пришел к нам, чтобы возвратить нас к себе. Врата сада больше не заперты. Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за мысли, которые Ты сам вывел для нас из тех бесед, которые мы слышали. Господи, действительно, мы имеем Тебя, мы имеем Твой крест, мы имеем спасение и искупление, и мы можем иметь с Тобой то же единение, какое имели Адам и Ева когда-то в Едемском саду. Господи, помоги нам помнить это, и помоги нам искать единение с Тобою. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Стих о суете. Мы хотим к Христу стремиться, горячей хотим молиться, духом, чтоб нам пламенеть, в битве, чтоб нам не робеть. Но порою суета отдаляет от Христа. Утром встав, не помолился, пред Творцом ты не склонился, книгу жизни не читал, в суете день пробежал. Вот уж вечер наступил, наконец-то, время выбрав, ты колени преклонил. Но нет силы для молитвы, в духе как тут пламенеть, в битве как не оробеть. Время нужно нам ценить, чтоб напрасно нам не жить, книгу жизни чтоб читать, путь на небо нам искать. Утром надо нам молиться, пред своим Творцом склониться, попросить Его совет, помощь даст свою в ответ. Будет жизнь тогда в порядке, все успеешь со Христом, в доме чисто и на грядке, успех увидишь ты во всем. Будем же к Христу стремиться, горячей Ему молиться, духом будем пламенеть, в битве будем не робеть».

Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Исаии 44:6.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Христос шагает с нами чудесными путями, ведет нас всех домой, туда, где край родной, где радость и блаженство, и жизнь и совершенство. Ты эту песню пой, хочу, хочу домой. И будь благоразумным, ведь путь бывает трудным. Люби друзей своих и близких, и чужих, а дел не уклоняйся, послушным быть старайся, и добрым будь всегда, что свет нести Христа. Беги, не уставая, Иисуса прославляя, ристалище одно для каждого дано. И путь он открывает тому, кто побеждает, в небесный край родной, где дом прекрасный твой.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
4: Конфликт исчерпан.
3: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
2: По-моему, сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол.
3: Да я уже приготовила новую историю. Могу начинать. Это интересная история с неожиданным концом. Я уверена, что она вам понравится.
2: А ты не можешь хотя бы намекнуть, в чем неожиданность?
3: Ну уж нет, дядюшка Дэн. Если я расскажу, то вся неожиданность пропадет. Могу только сказать, что это история о двух старых друзьях. Первоначально ее написал Уильям Сидней Портер, известный всем под псевдонимом О. Генри. Я назову эту историю «20 лет спустя». Участковый полицейский бодрым шагом поднимался вверх по проспекту. Было еще совсем не поздно, всего 10 часов вечера, но из-за холодного порывистого ветра с дождем улицы почти опустели. Пробуя двери по пути, помахивая дубинкой, он окидывал притихший участок внимательным взглядом. Примерно на середине одного из кварталов полицейский внезапно замедлил шаг. У магазина скобяных товаров, где свет уже не горел, он увидел мужскую фигуру.

0: Руки мужчины, который прислонился к двери, были засунуты глубоко в карманы. Воротник пальто поднят. Когда полицейский к нему приблизился, мужчина поспешно заговорил.
1: Все в порядке, капитан. Я просто друга здесь жду.
2: Друга, говорите? Здесь не положено стоять. Лучше проходите.
1: Да нет, честно, капитан, я ничего плохого не сделаю. Я приехал сюда в город, чтобы встретиться с другом. Мы с ним договорились о встрече на этом самом месте 20 лет назад.
2: О, а? 20 лет? Это большой срок.
1: Ой, не говорите, немного странно, да? Я сейчас объясню. Видите ли, 20 лет назад на этом самом месте, где мы с вами сейчас стоим, был ресторан. Ресторан «Большой Джо Брейди».
2: Точно.
1: А?
2: Я помню. О. «Большой Джо» уже умер. Ресторан перешел к новым владельцам, а они его снесли и построили этот современный магазин скобяных товаров.
1: Так «Большой Джо» умер? Так-так.
2: Посмотрите-ка на небо. Сейчас как польет.
3: Ну, что я вам говорил?
1: Послушайте, капитан, поднимайтесь-ка сюда, поближе к двери, а то промокнете насквозь.
2: Спасибо. Надо было мне плащ надеть.
1: А мне повезло. Я слушал прогноз еще утром, так что приготовился к плохой погоде.
3: Вот дубинку уронил.
1: Погодите, погодите, у меня есть спички. Сейчас зажгу и мгновенно найдем вашу дубинку.
0: Мужчина зажег спичку, наклонился и поднял дубинку. Его фигура, скрытая во тьме, внезапно осветилась. И полицейский с любопытством посмотрел на него. Пламя спички высветило невысокого плотного мужчину в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Спичка горела недолго, но на одно мгновение стало видно и его лицо с квадратным подбородком, острым взглядом проницательных глаз и небольшим белым характерным шрамом над правой бровью. На дорогом шарфе, которым он обмотал шею, защищаясь от свежего осеннего ветра, горела бриллиантовая булавка.
1: Нашел!
2: Спасибо, сэр. Так вы сказали, что ждете друга?
1: Он мне не просто друг, капитан. Я жду своего лучшего друга. Его зовут Джим. Джимми Уэллс. Лучше парня на всей земле не найти.
2: Вы, похоже, горите желанием его увидеть.
1: Да, вы правы. Ровно 20 лет назад мы с Джимом обедали в ресторане у Большого Джо. С тех пор я его больше не видел. Дело в том, капитан, что мы с Джимми вместе выросли здесь, в Нью-Йорке. Жили мы по соседству и были как братья. Когда мы расстались, Джиму было 20, а мне 18. Знаете, его из Нью-Йорка на канате нельзя было вытащить. Как будто на нем свет клином сошелся. Ну, а я... У меня были далеко идущие планы. И на месте мне не сиделось. Я хотел повидать огромный, незнакомый, прекрасный мир. Жаждал острых ощущений. Хотелось потягаться с разными умниками. Ведь и я не глупее других. И посмотреть, смогу ли я выжить. Джимми страшно не хотел, чтобы я уезжал. Но я обещал встретиться с ним здесь ровно через 20 лет. Мы решили посмотреть, какими нас сделает жизнь, и достигнем ли мы оба или один из нас настоящего успеха. Так мы и договорились. Вот почему я здесь, в этой подворотне. Ах, милый мой старичок Джимми. На следующее утро после нашего последнего ужина Я отправился на западное побережье в погоне за неуловимым призраком, который люди зовут успехом.
2: Понятно. Но ваш друг, он ведь может и не прийти, тем более в такой проливной дождь.
1: Ну нет, нет, тут вы не правы. Абсолютно не правы. Моего дружка Джимми Уэллса ни пожар, ни наводнение не остановит. Он непременно придет на встречу со своим старым приятелем. Ну, сейчас еще только 10 часов, осталось еще полчаса.
2: Вы, я вижу, уверены в своем друге, мистер. Но за 20 лет люди меняются. И сильно меняются. Часто они забывают свои обещания.
1: Ну уж нет. Кто-нибудь может забыть, но Джимми Уэллс никогда. Кто-нибудь может измениться, но Джимми Уэллс... Нет. Никогда. Пока мы пережидаем дождь, я расскажу вам о Джимми. А к тому времени... И он подойдет, и вы сами увидите, какой он настоящий верный друг. Мне было 12 лет, когда мы познакомились с Джимми Уэллсом. Дня через 3 после того, как он переехал в наш квартал в Эстенде, где старый.
4: Эй, ты!
5: Я?
4: Да, ты, страшила. Новенький, что ли? Как тебя зовут?
5: Меня? Меня зовут Джим.
4: Ага, Джим. Ну так вот, Джим, ты, может быть, и повыше меня чуть-чуть, но я самый сильный во всем 6 классе. Давай поборемся.
5: Поборемся?
4: Ты что, глухой? Приходи на площадку на перемене. Я тебя так отделаю, что ты не встанешь. Страшила.
5: Ты, наверное, прав.
4: А?
5: Я и правда небольшой красавец.
4: Угу. Ну и что?
5: А то, что если ты меня отделаешь и разукрасишь мне лицо, я стану еще страшнее. Но тогда уже ты будешь отвечать за мою красоту, а не я. Ну, и что ты на это скажешь?
4: А ты чудной. Ты мне нравишься, шутки понимаешь. Ну, давай дружить.
5: Давай.
4: Меня зовут Боб. Раз уж ты здесь новенький, я тебе все расскажу. Так, если тебе надо будет списать домашнее задание по арифметике, обращайся к Мэри Дженкинс. Это такая тощая рыженькая девчонка. Вон там сидит. У нее по арифметике лучшие оценки во всей школе. Ты ей просто скажи, что отколотишь ее младшего братишку. И она тебе будет делать арифметику каждый день.
5: Правда?
4: Правда. Ты думаешь, мне кто арифметику делает? За домашнюю работу у меня даже лучше отметки, чем у нее.
5: Да, но это же нечестно.
4: Нечестно? Послушай, ты, мой папа говорит, что в этом мире все поступают нечестно.
5: А мой папа мне такого никогда не говорил.
4: Ну, он, наверное, и сам не особенно ловкий. Не то, что мой папаша. Наша училка, мисс Джонсон, это старая корга, она знает, что говорит? Дети, никогда не делайте другим того, чего сами себе не желаете.
5: А, знаю, это золотое правило. Нам его говорили в церкви в Элленвилле, где мы раньше жили.
4: Золотое правило, говоришь? А вот мой папаша говорит: запомни, мой мальчик, если не ты, то тебя.
5: Ой, сейчас урок начнется.
4: Ага. А вот и наша старая уродина мисс Джонсон. Мне лучше до конца урока затихнуть. Встретимся на переменке, ладно?
5: Ладно, Боб.
6: Ты знаешь, дядюшка Дэн, когда я слушала первую часть этой передачи, я подумала о том, как важно, чтобы дети вступали в жизнь честно.
7: Да, ты права, тетушка Кэрол. И в этом может помочь изучение Библии. Поэтому-то мы и предлагаем нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии.
6: Они нравятся не только ребятам, но и взрослым. Для того, чтобы учиться по этим урокам, вам не нужно даже иметь свою Библию.
7: Все, что вам нужно сделать, это послать запрос на наши уроки по компьютеру. Пишите нам по такому адресу. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
6: А сейчас продолжим нашу историю, которую я назвала «20 лет спустя». Выполняя обещание, которое он дал своему лучшему другу Джимми Уэллсу, Боб проехал тысячи миль, чтобы встретиться с ним на том самом месте, где они расстались ровно 20 лет назад, еще совсем юными искателями счастья. Поджидая друга на темной улице, Боб рассказывает о Джимми Уэллсе и о договоре, который они заключили 20 лет назад, доброжелательному полицейскому.
8: Вот так мы познакомились с Джимми Уэллсом. Мы стали самыми близкими друзьями. Вообще-то я был рад, что он тогда в первый день не стал со мной драться. Джим был тощий и неуклюжий, но потом я узнал, что у него был очень сильный удар. Дело в том, что его отец был тренером в школе. Потом, правда, он умер от какой-то редкой болезни крови. Так вот, он прекрасно боксировал. И Джимми многое у него перенял. Он запросто мог меня уложить в тот первый день в школе, когда я предлагал ему драться. А он не стал. Проявил миролюбие. Да, таким он и был, Джимми, добрым и миролюбивым.
2: Похоже, вам он нравился.
8: Да нравился, конечно, но у меня всегда было такое чувство, что в жизни Джим не сможет далеко пойти. Он был чересчур, как бы это сказать, совестливый. Это он в мамашу пошел. Она у него была такая трудяга, она тоже потом умерла. Но Джим ей обещал усердно трудиться и заняться чем-нибудь приличным. Хотел бы я знать, чего он в жизни добился. Этот вечный призрак успеха. Да, сэр. В тот вечер, 20 лет назад, мы оба гнались за ним. И Джимми Уэллс, и я.
2: Ну что ж, мистер, дождь вроде немного стих. Мне пора. Желаю вам, чтобы ваш друг пришел. А вы что, сразу уйдете, если он не придет точно вовремя?
8: Конечно, нет. Я дам ему хотя бы еще полчаса. Если только Джим Уэллс жив, то к тому времени он будет здесь. Приятно было с вами поболтать. Всего хорошего, капитан.
2: Спокойной ночи, сэр.
6: Полицейский вышел под дождь и пошел по своему участку, проверяя по пути двери. А под дверью магазина скобяных товаров стоял человек, который проехал много тысяч миль, чтобы встретиться с другом. Стоял и ждал. Он ждал уже около 20 минут. И вот он увидел, что через дорогу быстрым шагом идет высокий мужчина в длинном плаще с поднятым до самых ушей воротником и направляется прямо к нему. Подойдя к темной подворотне, он тихо спросил:
9: «Это ты, Боб?»
8: «Да, да! А это ты, Джимми Уэллс? Ах, как я рад тебя видеть, приятель! Ну, очень рад! Ну, давай пять старому другу!»
9: «Давненько не виделись, Боб!»
8: «Это уж точно! Слишком давно! Так давно, что уж чересчур!
10: Ну, давай выйдем из этой темной подворотни. Пойдем где-нибудь посидим, где можно выпить что-нибудь теплое и вспомнить старые времена.
9: Давай, Боб. Что ты смеешься, Боб?
10: Да я просто подумал, жаль, что ушел этот тупица полицейский. Он бы убедился, что он был неправ.
9: Полицейский?
10: Да, тут ко мне подходил полицейский, и мы с ним поболтали несколько минут под дождем, пока я тебя ждал. Он уронил свою дубинку, мне пришлось ее искать, а? Ты когда-нибудь слышал, что полицейский терял дубинку? Тупица полицейский.
9: Почему?
10: Да, полицейские всегда ошибаются. Они все большие, двигаются медленно, соображают туго и всегда попадают пальцем в небо.
9: Старого ресторана большого Джо Брейди больше нет, Боб. А жаль. Мы бы могли там снова отпраздновать. Но скажи мне, как тебе жилось на Западе, старичок?
10: Отлично, приятель. Ну, просто отлично. Там я получил все, чего только можно было пожелать в жизни. Ну, все, о чем я только мечтал. Деньги, влияние, друзей. Я...
9: В чем дело, Боб?
10: Ты знаешь, Джим, а ты очень изменился. Насколько я помню, ты не был таким высоким. Ты был всего-то сантиметров на 7 выше меня. А теперь в тебе не меньше, чем 1.80 м.
9: Ну, я это... подрос немного после 20.
10: Да, уж вижу. Ну, послушай. А как насчет нашего старого призрака успеха? Ты его ухватил за хвост? Как ты тут жил в Нью-Йорке?
9: Средний, Боб, весьма средний. Я работаю в одном из городских учреждений. Ну, пошли, пошли. Давай здесь перейдем на ту сторону. Я знаю, там одно местечко за углом. Там самая подходящая обстановка, чтобы как следует поговорить о старых временах.
10: Ладно, ладно, пошли. Послушай, Джимми, мой мальчик, я добился всего. Я добился баснословного успеха.
9: Правда, Боб? И чем же ты занимаешься?
10: Инвестициями. Да-да, именно так. Инвестициями.
0: Они перешли дорогу рука об руку, повернули за угол и прошли один квартал. Человек Запада, польщенный восторженным вниманием друга, на которого его рассказ явно произвел большое впечатление, заливался соловьем. Он перечислял свои успехи в жизни, рассказывал, как много он изъездил. Он говорил с пылом, с энтузиазмом, не замечая, куда они идут. Когда они прошли два квартала, они завернули за угол и вышли к магазину, горевшему яркими огнями. Когда они оказались под ярким светом, оба резко повернулись и уставились друг на друга.
10: Эй, эй, минуточку, минуточку, что это? Ты вовсе не Джимми Уэллс? 20 лет – большой срок, но не такой большой, чтобы нос у человека вместо орлиного стал курносым.
9: Иногда достаточно, чтобы человек испортился. Вы правы, я не Джим Уэллс. Я следователь Марк Джонс.
10: Следователь?
9: Не двигаться, руки вверх. Уже 10 минут, как ты под арестом. Да-да, вот так, спокойно. У меня тут для тебя наручники, и сейчас самое время их примерить.
10: У вас нет против меня ни одной улики.
9: Иди, иди. Если бы ты не так увлекся рассказом о том, какой ты большой босс, ты мог бы заметить, что мы все время шли к к полицейскому участку.
1: Послушайте, лейтенант, это ошибка. Я только что прилетел из Сан-Франциско. Я прилетел издалека только для того, чтобы встретиться с другом детства. Его зовут Джимми Уэллс.
9: Ах, да, насчет Джимми Уэллса.
1: Ты что, его знаешь?
9: Его все знают. Ну, а теперь, пока мы еще не дошли до участка, я тебе должен передать записку. Можешь остановиться на минуту и прочесть ее на свету у этой витрины. Но имей в виду, никаких неожиданных движений. Это записка от комиссара полиции Уэллса.
1: Комиссара?
9: Да. Он прослужил в полиции 19 лет. Он работал настолько блестяще, что в прошлом году он получил это назначение и стал самым молодым комиссаром полиции за всю историю города. Сегодня вечером он откопал свой старый полицейский жетон, надел свою старую форму и прошел по своему старому участку. Он сказал, что ждет, не дождется встречи на своем бывшем участке со своим лучшим другом, единственным в мире. Дать тебе записку.
1: Давай сюда.
6: Человек Запада взял протянутый конверт, надорвал его, вытащил и развернул листок бумаги. Когда он начал читать, рука его была твердой. Когда он закончил чтение, его рука дрожала. Записка была короткой. Вот что в ней было написано.
11: Дорогой Боб, я пришел в назначенное место.
12: Место вовремя. Когда ты зажег спичку, я сразу узнал в тебе преступника, разыскиваемого чикагской полицией. Мир велик, Боб, и в нем много разных людей. Ясно, что ты выбрал плохую компанию после того, как мы расстались. Иначе сейчас ты не попал бы в беду. Моя мама умерла много лет назад, но я рад, что последовал ее совету и что моя жизнь всегда была чистой и честной. По долгу службы я был обязан тебя арестовать, но почему-то я не смог сделать
11: этого. Поэтому я пошел в отделение и поручил это задание следователю. Подпись Джимми Уэллс.
9: Ну все, пошли. У меня такое чувство, что ты теперь долго не появишься на свободе.
7: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я слушал твою историю, я вспомнил школьный вечер встречи в нашем городе, на котором я был несколько лет назад. Меня тогда больше всего поразило, что хотя внешне все постарели, изменились, в душе все остались такими же, какими были много лет назад. Сохранили и хорошее, и плохое.
6: Так оно и бывает. И наша история только подтверждает это. Мы видим, как поступки молодости остаются с нами на всю жизнь и влияют на нее. Но никогда не поздно все изменить. Для Господа дорог каждый из нас. И Он надеется, что мы придем к Нему.
7: Но ведь с другой стороны, наш Господь Иисус дороже всех, кто живет на нашей земле. Если бы только Бог в нашем рассказе понимал это с молоду, он ставил бы перед собой совсем другие цели.
6: Думаю, что нашим слушателям понравится песня, в которой поется о том, как дорог нам Бог.

0: Прочитаю его еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. Это радиорассказ @yahoo.com. А сейчас мы с вами прощаемся.
1: До свидания и до следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Какие дети? Ну, у нас тут большой, самый лучший, он на свете самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст, и в беде нас не оставит, не обманет, не предаст. Если грустно или скучно, он участвует и поймет, и дорогой узкой-узкой нас к Отцу он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить. Если хочешь вечно с Иисусом ты дружить. Хоть мы маленькие дети, но узнали, что Христос всех людей или на свете им спасение принес. Ко Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Он вас очень нежно любит и готов простить вас грех. Аминь.

0: Утром Валя встала в радостном настроении. Вчера она узнала, что ее мама будет опять видеть после нескольких лет слепоты. 3 года тому назад она лишилась зрения. Происходило это постепенно. Сперва она не могла читать, потом перестала различать краски и, наконец, совершенно ослепла. Но вот 5 дней тому назад она вдруг сказала Вале, что различает свет, а 3 дня назад начала различать очертания предметов, а вчера уже видела краски. Врачи никак не могли объяснить это чудо, но Валя знала, что произошло с мамой. Она так усиленно молилась Господу, так просила его исцелить ее маму, что иногда ей казалось, что она видит его лицом к лицу. Она не сомневалась в том, что именно он и исцелил ее маму. Валя молчала до сих пор, но сегодня уже не выдержала и по дороге в школу в школьном автобусе повернулась к сидящей рядом с ней девочке и сказала: «Моя мама больше не слепая. Мама видит». Девочку звали Аня. Она была на год старше Вали, но они были в одном классе, потому что Аня осталась на 2-й год в 6-м классе. Она любила командовать девочками и говорить всем, что они глупы.
1: «Ты лгунья», — сказала она Вале. «Ей, наверное, просто сделали операцию или еще что-нибудь. Ты всегда что-нибудь выдумываешь, иначе не может быть. Если человек слепой, то он навсегда слепой».
0: «Но она видит! Я же говорю тебе, что видит! Бог исцелил ее!»
1: «Ты совсем, что ли?» — крикнула Аня так громко, что все другие дети тоже услышали ее и нарочито прибавила: «Вот эта глупышка здесь уверяет, что Бог возвратил ее матери зрение! Хорошо, докажи нам это немедленно!» — потребовала Аня.
0: Валя смутилась и ответила: «Я не могу вам этого доказать, но я просто знаю, что Бог исцелил ее, потому что я молилась ему, а он отвечает на молитвы своих детей».
1: «Ага, не можешь доказать? Бери свои слова назад!» – закричала Аня не своим голосом.
0: В это время автобус подкатил к школе. У остановки было несколько больших луж, и Аня, хитро посмотрев по сторонам, сказала:
1: «Если не возьмешь свои слова назад, я подставлю тебе подножку, и ты упадешь носом в лужу!»
0: Она пихнула Валю, и та упала в лужу лицом.
1: «Эй, где же твой Бог теперь? Забыла помолиться?» – хохотала Аня.
0: Но Валя не забыла помолиться, но только вспомнила, как вести себя с такими вот злыми девочками, как Аня. Она встала, вытерла грязную воду на руках и лице, посмотрела на свое мокрое платье и медленно пошла в школу в чавкающих ботинках, из которых при каждом шаге сочилась вода. Ей хотелось плакать, но она знала, что поступила правильно, не ответив этой девочке злом за зло. Но как трудно было ей сделать это! Гораздо легче читались слова об этом в Библии, а исполнить их оказалось так трудно. Однако уже на другой день Аня подсела к Вале в автобусе и пыталась заговорить с нею. Ей было стыдно за свой поступок, да и другие дети не хвалили ее за него. Вскоре девочки стали подругами, и Аня тоже познакомилась с дивными словами Евангелия и поняла, почему Валя не набросилась на нее тогда с кулаками. Так скромное поведение одной девочки привело ко Христу.